0: 600 тонн молока в сутки, выпускающим свыше 200 наименований продукции. Глава региона отметил предприятие как яркий пример технологического лидерства. Предприятие выпускает продукцию мирового уровня, инвестирует в новые технологии и создает комфортные условия для сотрудников. Помимо экономических задач, компания уделяет внимание ЭКГ-рейтингу. На комбинате работает Центр научно-прикладных исследований совместно с ВГУИТ, где разрабатывают технологии для спортивного и детского питания. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока и производство белковых ингредиентов. Основатель компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд развития биоэкономики. Также обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. В Воронежском концертном зале прошло торжественное собрание, посвященное 90-летию госавтоинспекции. Заместитель председателя правительства Алексей Гиричев зачитал поздравительный адрес губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что госавтоинспектор остается главной фигурой на дороге, несмотря на технические инновации. Глава региона отметил, что в условиях роста автопарка сотрудники демонстрируют высокую ответственность и готовность к использованию новшеств, а также поблагодарил за напряженный труд и вручил областные награды. Алексей Гиричев поблагодарил сотрудников за напряженный труд, компетентность, добросовестное выполнение служебных обязанностей и искреннее стремление приходить на помощь людям в опасных ситуациях. И еще. В ходе торжественного мероприятия председатель облдумы Юрий Матузов подчеркнул, что 90-летие – символ пути от постовых до современной структуры, а взаимодействие с госавтоинспекцией носит конструктивный характер. Только за последние годы проведены десятки совместных мероприятий, а руководители управления всегда находят время для участия в круглых столах и обсуждения самых острых вопросов. Это позволяет нам находить эффективные правовые решения, объединять усилия органов власти и правопорядка, рассказал Юрий Матузов. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев провел в Воронежской области совещание по итогам деятельности «ОНО – образ будущего» в первом полугодии 2026 года. Он подчеркнул, что заданная динамика не меняется, люди предлагают проекты, объединяются и участвуют в развитии территорий. Необходимо и дальше создавать условия для их поддержки. За 6 месяцев поддержку получили более 350 проектов, 125 экологических инициатив в рамках акции «Ратные берега» на 10,7 миллиона рублей, 135 проектов ТОС на сумму почти 150 миллионов, 47 проектов НКО на 91 миллион и 38 субботников. Образовательные проекты охватили 197 выпускников, 329 классников из 18 районов. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат «Воронежский» группы компании «Молвест», где ознакомился с производством, перерабатывающим более 600 тонн молока в сутки и выпускающим свыше 200 наименований продукции. Глава региона отметил предприятие как яркий пример технологического лидерства. Предприятие выпускает продукцию мирового уровня, инвестирует в новые технологии и создает комфортные условия для сотрудников. Помимо экономических задач, компания уделяет внимание ЭКГ-рейтингу. На комбинате работает Центр научно-прикладных исследований совместно с ВГУИТ, где разрабатывается технологии для спортивного и детского питания. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока и производство белковых ингредиентов. Основатель компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд развития биоэкономики. Также обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. В Воронежском концертном зале прошло торжественное собрание, посвященное 90-летию госавтоинспекции. Заместитель председателя правительства Алексей Гиричев зачитал поздравительный адрес губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что госавтоинспектор остается главной фигурой на дороге, несмотря на технические инновации. Глава региона отметил, что в условиях роста автопарка сотрудники демонстрируют высокую ответственность и готовность к использованию новшеств, а также поблагодарил за напряженный труд и вручил областные награды. Алексей Гиричев поблагодарил сотрудников за напряженный труд, компетентность, добросовестное выполнение служебных обязанностей и искреннее стремление приходить на помощь людям в опасных ситуациях. И еще. В ходе торжественного мероприятия председатель облдумы Юрий Матузов подчеркнул, что 90-летие – символ пути от постовых до современной структуры, а взаимодействие с госавтоинспекцией носит конструктивный характер. Только за последние годы проведены десятки совместных мероприятий, а руководители управления всегда находят время для участия в круглых столах и обсуждения самых острых вопросов. Это позволяет нам находить эффективные правовые решения, объединять усилия органов власти и правопорядка, рассказал Юрий Матузов. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев провел в Воронежской области совещание по итогам деятельности «Оно – образ будущего» в первом полугодии 2026 года. Он подчеркнул, что заданная динамика не меняется, люди предлагают проекты, объединяются и участвуют в развитии территорий. Необходимо и дальше создавать условия для их поддержки. За 6 месяцев поддержку получили более 350 проектов, 125 экологических инициатив в рамках акции «Ратные берега» на 10,7 миллиона рублей, 135 проектов ТОС на сумму почти 150 миллионов, 47 проектов НКО на 91 миллион и 38 субботников. Образовательные проекты охватили 197 выпускников, 329 классников из 18 районов. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат в Воронежске. Группа компании «Молвест», где ознакомился с производством, перерабатывающим более

0: биотехнологий. В Воронежском концертном зале прошло торжественное собрание, посвященное 90-летию госавтоинспекции. Заместитель председателя правительства Алексей Гиричев зачитал поздравительный адрес губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что госавтоинспектор остается главной фигурой на дороге, несмотря на технические инновации. Глава региона отметил, что в условиях роста автопарка сотрудники демонстрируют высокую ответственность и готовность к использованию новшеств, а также поблагодарил за напряженный труд и вручил областные награды. Алексей Гиричев поблагодарил сотрудников за напряженный труд, компетентность, добросовестное выполнение служебных обязанностей и искреннее стремление приходить на помощь людям в опасных ситуациях. И еще. В ходе торжественного мероприятия председатель облдумы Юрий Матузов подчеркнул, что 90-летие – символ пути от постовых до современной структуры, а взаимодействие с госавтоинспекцией носит конструктивный характер. Только за последние годы проведены десятки совместных мероприятий, а руководители управления всегда находят время для участия в круглых столах и обсуждения самых острых вопросов. Это позволяет нам находить эффективные правовые решения, объединять усилия органов власти и правопорядка, рассказал Юрий Матузов. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев провел в Воронежской области совещание по итогам деятельности «ОНО – образ будущего» в первом полугодии 2026 года. Он подчеркнул, что заданная динамика не меняется, люди предлагают проекты, объединяются и участвуют в развитии территорий. Необходимо и дальше создавать условия для их поддержки. За 6 месяцев поддержку получили более 350 проектов, 125 экологических инициатив в рамках акции «Ратные берега» на 10,7 миллиона рублей, 135 проектов ТОС на сумму почти 150 миллионов, 47 проектов НКО на 91 миллион и 38 субботников. Образовательные проекты охватили 197 выпускников, 329 классников из 18 районов. Это были новости региона.
1: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255, 45, 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат «Воронежский» группы компании «Молвест», где ознакомился с производством, перерабатывающим более 600 тонн молока в сутки и выпускающим свыше 200 наименований продукции. Глава региона отметил предприятие как яркий пример технологического лидерства. Предприятие выпускает продукцию мирового уровня, инвестирует в новые технологии и создает комфортные условия для сотрудников. Помимо экономических задач, компания уделяет внимание ЭКГ-рейтингу. На комбинате работает Центр научно-прикладных исследований совместно с ВГУИТ, где разрабатывается технологии для спортивного и детского питания. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока и производство белковых ингредиентов. Основатель компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд развития биоэкономики. Также обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. В Воронежском концертном зале прошло торжественное собрание, посвященное 90-летию госавтоинспекции. Заместитель председателя правительства Алексей Гиричев зачитал поздравительный адрес губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что госавтоинспектор остается главной фигурой на дороге, несмотря на технические инновации. Глава региона отметил, что в условиях роста автопарка сотрудники демонстрируют высокую ответственность и готовность к использованию новшеств, а также поблагодарил за напряженный труд и вручил областные награды. Алексей Гиричев поблагодарил сотрудников за напряженный труд, компетентность, добросовестное выполнение служебных обязанностей и искреннее стремление приходить на помощь людям в опасных ситуациях. И еще. В ходе торжественного мероприятия председатель облдумы Юрий Матузов подчеркнул, что 90-летие – символ пути от постовых до современной структуры, а взаимодействие с госавтоинспекцией носит конструктивный характер. Только за последние годы проведены десятки совместных мероприятий, а руководители управления всегда находят время для участия в круглых столах и обсуждений самых острых вопросов. Это позволяет нам находить эффективные правовые решения, объединять усилия органов власти и правопорядка, рассказал Юрий Матузов. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев провел в Воронежской области совещание по итогам деятельности «ОНО – образ будущего» в первом полугодии 2026 года. Он подчеркнул, что заданная динамика не меняется, люди предлагают проекты, объединяются и участвуют в развитии территорий. Необходимо и дальше создавать условия для их поддержки. За 6 месяцев поддержку получили более 350 проектов, 125 экологических инициатив в рамках акции «Ратные берега» на 10,7 миллиона рублей, 135 проектов ТОС на сумму почти 150 миллионов, 47 проектов НКО на 91 миллион и 38 субботников. Образовательные проекты охватили 197 выпускников, 329 классников из 18 районов. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит наше.

наше радио. Так звучит наше. Наша музыкальная история. Группа «Гражданская оборона». Коллектив с названием «Гражданская оборона» появился в 1984 году. Его бессменный лидер Егор Летов создавал панк-рок с эпатажными антисоветскими текстами. Полуподвальное существование группы не помешало им выпустить в общей сложности более 20 альбомов, а Летову стать настоящей легендой русского рока. 19 февраля 2008 года в родном Омске музыкант скончался во сне от остановки сердца. «Гражданская оборона» прекратила свое существование. Песня «Сияние».

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется,

0: Раши. Новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат «Воронежский» группы компании «Молвест», где ознакомился с производством, перерабатывающим более 600 тонн молока в сутки и выпускающим свыше 200 наименований продукции. Глава региона отметил предприятие как яркий пример технологического лидерства. Предприятие выпускает продукцию мирового уровня, инвестирует в новые технологии и создает комфортные условия для сотрудников. Помимо экономических задач, компания уделяет внимание ЭКГ-рейтингу. На комбинате работает Центр научно-прикладных исследований совместно с ВГУИТ, где разрабатывается технологии для спортивного и детского питания. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока и производство белковых ингредиентов. Основатель компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд развития биоэкономики. Также обсуждалось создание научно-производственного центра.

И совместных мероприятий, а руководители управления всегда находят время для участия в круглых столах и обсуждения самых острых вопросов. Это позволяет нам находить эффективные правовые решения, объединять усилия органов власти и правопорядка, рассказал Юрий Матузов. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев провел в Воронежской области совещание по итогам деятельности «ОНО. Образ будущего» в первом полугодии 2026 года. Он подчеркнул, что заданная динамика не меняется, люди предлагают проекты, объединяются и участвуют в развитии территорий. Необходимо и дальше создавать условия для их поддержки. За 6 месяцев поддержку получили более 350 проектов, 125 экологических инициатив в рамках акции «Ратные берега» на 10,7 миллиона рублей, 135 проектов ТОС на сумму почти 150 миллионов, 47 проектов НКО на 91 миллион и 38 субботников. Образовательные проекты охватили 197 выпускников, 329 классников из 18 районов. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
9: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат «Воронежский» группа компании «Молвест», где ознакомился с производством, перерабатывающим более 600 тонн молока в сутки и выпускающим свыше 200 наименований продукции. Глава региона отметил предприятие как яркий пример технологического лидерства. Предприятие выпускает продукцию мирового уровня, инвестирует в новые технологии и создает комфортные условия для сотрудников. Помимо экономических задач, компания уделяет внимание ЭКГ-рейтингу. На комбинате работает Центр научно-прикладных исследований совместно с ВГУИТ, где разрабатывается технологии для спортивного и детского питания. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока и производство белковых ингредиентов. Основатель компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд развития биоэкономики. Также обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. В Воронежском концертном зале прошло торжественное собрание, посвященное 90-летию госавтоинспекции. Заместитель председателя правительства Алексей Гиричев зачитал поздравительный адрес губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что госавтоинспектор остается главной фигурой на дороге, несмотря на технические инновации. Глава региона отметил, что в условиях роста автопарка сотрудники демонстрируют высокую ответственность и готовность к использованию новшеств, а также поблагодарил за напряженный труд и вручил областные награды. Алексей Гиричев поблагодарил сотрудников за напряженный труд, компетентность, добросовестное выполнение служебных обязанностей и искреннее стремление приходить на помощь людям в опасных ситуациях. И еще. В ходе торжественного мероприятия председатель облдумы Юрий Матузов подчеркнул, что 90-летие – символ пути от постовых до современной структуры, а взаимодействие с госавтоинспекцией носит конструктивный характер. Только за

0: проектов, 125 экологических инициатив в рамках акции «Родные берега» на 10,7 миллиона рублей, 135 проектов ТОС на сумму почти 150 миллионов, 47 проектов НКО на 91 миллион и 38 субботников. Образовательные проекты охватили 197 выпускников, 329 классников из 18 районов. Это были новости региона.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

тихо, хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто,

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Афина.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат «Воронежский» группа компании «Молвест», где ознакомился с производством, перерабатывающим более 600 тонн молока в сутки и выпускающим свыше 200 наименований продукции. Глава региона отметил предприятие как яркий пример технологического лидерства. Предприятие выпускает продукцию мирового уровня, инвестирует в новые технологии и создает комфортные условия для сотрудников. Помимо экономических задач, компания уделяет внимание ЭКГ-рейтингу. На комбинате работает Центр научно-прикладных исследований совместно с ВГУИТ, где разрабатывается технологии для спортивного и детского питания. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока и производство белковых ингредиентов. Основатель компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд развития биоэкономики. Также обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. В Воронежском концертном зале прошло торжественное собрание, посвященное 90-летию госавтоинспекции. Заместитель председателя правительства Алексей Гиричев зачитал поздравительный адрес губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что госавтоинспектор остается главной фигурой на дороге, несмотря на технические инновации. Глава региона отметил, что в условиях роста автопарка сотрудники демонстрируют высокую ответственность и готовность к использованию новшеств, а также поблагодарил за напряженный труд и вручил областные награды. Алексей Гиричев поблагодарил сотрудников за напряженный труд, компетентность, добросовестное выполнение служебных обязанностей и искреннее стремление приходить на помощь людям в опасных ситуациях. И еще. В ходе торжественного мероприятия председатель облдумы Юрий Матузов подчеркнул, что 90-летие – символ пути от постовых до современной структуры, а взаимодействие с госавтоинспекцией носит конструктивный характер. Только за последние годы проведены десятки совместных мероприятий, а руководители управления всегда находят время для участия в круглых столах и обсуждения самых острых вопросов. Это позволяет нам находить эффективные правовые решения, объединять усилия органов власти и правопорядка, рассказал Юрий Матузов. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев провел в Воронежской области совещание по итогам деятельности «Оно – образ будущего» в первом полугодии 2026 года. Он подчеркнул, что заданная динамика не меняется, люди предлагают проекты, объединяются и участвуют в развитии территорий. Необходимо и дальше создавать условия для их поддержки. За 6 месяцев поддержку получили более 350.

0: радио. Проверено временем.
1: Л-номер ФС 7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, дорогие товарищи, соратники, дорогой народ. Доброе утро, 7 часов и 6 минут в столице. Сегодня 6 июля. Кто-то может расстроиться, потому что лето все-таки убегает, а он еще ничего не успел сделать. Я, знаете, вот в эти выходные настолько был опустошен от земных дел. Вот просто лежал, ну, уже в воскресенье лежу, когда и дела покинули меня, и силы. И думаю, ну, кому-то же должно быть хуже. Я всегда себя этим поднимаю. И потом я вспомнил про людей, которым осталось два дня из их там двухнедельного, трехнедельного отпуска. То есть я представляю, как они себя плохо чувствуют за эти два дня. Ну, там, в воскресенье лежат, думают, завтра на работу. Господи, боже мой. Доброе утро, Лукьянова.
3: Доброе утро. Ну, я рада была. Ничего я там не лежала. Я вообще соскучилась. Мальчики, люди.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Но мы ждали, когда ты ворвешься, и вот...
3: Принесу вам этот, да. Значит, радость.
4: Радость, да. Вот радость именно то слово, которого нам не хватало.
3: Но это как вот твой отзыв? Баста, карапузики, начались и танцы.
2: Да,
3: вот
2: я
3: так
2: вообще,
3: вот я переиначу эту известную фразу.
2: Честно говоря, тебя так давно не было, что я забыл, что мы работаем втроем. И когда сегодня вошла, я говорю, господи, точно мы же втроем
3: работаем. Ты кто? Ты кто же?

0: женщина.
1: Вот. И мы рады, конечно, естественно, мы рады тебя видеть. Лукьянова сегодня обнажена по максимуму. Вот. Я предлагал...
0: Ну, так и лето.
1: Предлагал еще обнажить, потому что лето-то уходит. Но она отказалась.
0: Но да, не все сразу. Буду выдавать порционно. Слушайте, ну, красотища чего? В отпуске хорошо. Ну, что мне рассказывать? Я была в деревне, в Калужской области. Я купила себе шикарный подарок в отпуске.
1: Какой?
0: Я купила себе ходули.
1: Это что такое?
0: Ну, это такие деревянные палки, которые тебя поднимают в облака.
1: И ты на них ходила?
0: Да, слушай, а
1: как
0: мы просто... Это вообще, это просто... Никто бы не... вообще вот ничего не
1: никто бы никогда
0: предвещало.
1: Не купил ходули, подожди. А ходули разве не нужно делать самим?
0: Ну, их надо делать самим. Их и сделал сам человек, у которого я их купила.
1: А если не секрет, сколько стоят ходули?
0: Слушай, я не могу сказать, это коммерческая тайна, потому что муж сказал, что они стоят 2000. Я платила чуть больше. Я надеюсь, ты не слышишь меня сейчас. Ну, в общем, мы просто гуляли. Гуляли по Калужской области, там есть классное местечко, такое Этномир. И гуляли, и мужчина предложил развлечь нас и научить моих детей за 2 минуты ходить на ходулях. В общем, ушли мы именно на ходулях. Но это прикольная тема вообще. Я теперь хожу по участку на ходулях. Свободная от прополки. Это прям сложно.
1: Есть
0: 3 разных способа, значит, русский, а какой-то африканский и еще какой-то там.
1: Даже не сомневался, что русский точно есть.
0: Конечно.
2: Чем они отличаются?
0: Ну, там ты ногу по-разному ставишь и держишь вот эти вот палки. Я не знаю, может быть, это вот в профессиональном мире все по-другому, но вот это я, как говорится, за что купил, за то продал. Как меня учили, вот так я теперь... Слушай, ну это такая крутая тема.
1: Русский еще какой?
0: Это ноги твои так тренируют.
1: Русский еще какой?
0: Потом я хромала немножко.
1: Африканский?
0: Часть отпуска. А?
1: Русский.
0: Африканский еще какой-то, я забыл, как он называется, понятно. Сашка. Ну, какой-то еще есть третий способ.
1: Ну, ты ходила, я надеюсь, по-африкански?
0: Я по-всякому ходила.
1: А, просто я думаю, откуда ты знаешь про русский?
0: Но с русского я начала.
2: Дорогие друзья, мы в полном составе, все в сборе. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста,
1: про футбол
2: пишите.
1: Не будет, ни слова.
2: А что ты хочешь про футбол
1: ну,
2: сказать?
1: Ну, что там, англичане как сыграли?
2: А англичане прошли, выиграли
1: прошли.
2: В меньшинстве, да. Удивительно, что Бразилия проиграла Норвегии.
1: Это не удивительно, у них же есть...
0: Бразилия вчера проиграла?
1: У них же есть Холланд.
0: Серьезно?
2: Ну, там относительно до конца не все понятно было, но в целом, да.
1: Да, норвежцы молодцы. Норвежцы вообще делают этот чемпионат мира со своим лидером.
2: Не, но самая смешная новость, которую все обсуждают, это то, что Трамп позвонил президенту ФИФА и сказал, вы там игрока сборной США дисквалифицировали, ему красную карточку дали. Не положено, вернить. И его вернули. Представляешь, ему отменили дисквалификацию.
1: Да ты что?
2: Они говорят, что это все не так, что тут звонок администрации вообще ни при чем, но тут же в Твиттере он написал, Трамп, я имею в виду, что спасибо за правильное решение.
0: Так можно было, да?
2: Ну, видишь, оказывается, можно было.
0: Так вот какой большой спорт.
1: Вообще, веселая организация, конечно. Кого-то они мне напоминают очень хорошо.
0: Я болею за Месси теперь.
2: Теперь.
0: Ну, вообще, в принципе, я всегда с него болею.
1: За Месси?
0: За Месси. Я не за Аргентину, я болею за Месси. Ну, вот так повелось просто. Я,
2: не да. помню. Как...
0: Но он классный. Ну, он просто классный. Насколько я знаю, это же там не столько даже про талант, сколько про огромный труд. А я трудяжек вообще не, по жизни очень люблю.
1: Это как раз про талант.
2: Труд это Роналду, а про талант это Месси.
0: Ну, не знаю, все равно он красавчик.
2: Хорошо, Янка. Давайте, дорогие друзья, да. Начнем. Поехали.
1: Разочаровала.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
4: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. «Металлопрокат». Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 21 минута в столице. Сегодня 6 июля, понедельник.
3: Да, доброе утро.
4: Мы в полном составе. Есть новость.
2: Давай.
4: Половина москвичей готова переплатить до 1000 рублей за блюдо из-за модного названия. Ну, то есть... сразу вспоминаем фильм «О чем говорят мужчины», что гренки не могут стоить 1000 рублей, а крутон может стоить 1000 рублей. Наверное, в этом суть. Смотрите. При этом 42% жителей столицы не могут отличить «бамбл» от «бабл ти». Опробовали их 53% и 44% соответственно. Еще сложности у москвичей вызывает различие между удоном и раменом, а также скрэмблом и крамбл-куки.
2: Это у меня.
4: А крамбл-куки это что?
2: Крамбл это...
3: Ну это с крошкой, мне кажется, ну, крамбл, печенье.
2: Это, да, да, да, да.
3: А скрэмбл это омлет такой размешанный.
4: Это все понятно.
2: Точно, точно. Будете в Питере, попробуйте крамбл.
4: Крамбл – трендовое американское печенье, прославившееся благодаря соцсетям. Оно отличается большим размером, хрустящей корочкой и мягкой, слегка тягучей текстурой внутри. Поверхность щедро украшена шапочками из крема, ягодами, глазунью, различными топпингами.
3: Так, а, ладно. Я себе тоже по-другому это представляла. Век живи, век учись. Я думала, это такое с посыпкой, знаешь, вот как пироги открытые делают с посыпкой.
4: Дела обстоят с формой пиццы. Неаполитанскую и римскую отличают почти 60% опрошенных.
2: Ну, по форме.
4: Ну, есть квадратная, да?
2: Квадратная, это римская.
4: Круглая. Женщины чаще мужчин, 74,26% соответственно, разбираются в модных съедобных позициях. Янка. Большинство москвичей предпочитают необычные сочетания и чаще всего узнают о них в вертикальных видео в соцсетях. Самая популярная кухня в столице – европейская. Но это действительно такая модная история, когда ты посмотрел видео где-то в интернете и решил попробовать приготовить или попробовать это в кафе, в кофейне, в ресторане и так далее.
3: Ну, у меня по-другому, например. Я видео не смотрю, но каждый раз, если я прихожу там, в новое место, например, и вижу какое-то незнакомое название, я хочу пробовать просто потому, что я это не пробовала раньше, а я люблю все новое.
2: А ингредиенты тебя не пугают?
3: Ну, нет, я задаю вопрос обычно, что это официанту? Ну, что это? Что кроется под этим именем изысканным?
4: Чаще всего маркетинг.
3: Да, но иногда бывают действительно какие-то неожиданные сочетания, я тогда пробую с удовольствием. Но я люблю все новое. Ну, это же как-то прикольно.
4: Ну, я предлагаю обратиться к нашим слушателям. Сталкивались ли вы с чем-то непонятным? Это не только москвичей касается.
2: Все в еде?
4: Это все в еде, да, вот в еде.
2: Из продуктов. Я просто вот, я вспоминаю историю. Это было лет, наверное, 15 назад. Наверное, с одной нашей очень хорошей знакомой. Игорек, ты ее тоже знаешь.
4: Так.
2: Я помню, когда я сокрушался, она привела меня в итальянский ресторан, вот, и я сокрушался, а зачем, говорю, к пасте дают вот эту столовую ложку? И она мне сказала, ты сейчас серьезно? Вот она мне прям вот так вот, мне, человек, ну, от сахи, говорит, ты сейчас серьезно? И, оказывается, нужно наматывать, ну, знаешь, да?
4: Ну, говорят, что итальянцы так не делают.
2: Нет, а может...
4: Ну, я не знаю, я сейчас так вот просто вот вбросил.
2: Просто в этот момент я ощущал себя просто, ну, идиотом, который не знает, зачем ложка к пасти.
4: Я помню, когда я приехал только в Москву, и в каком-то баре мы заказали крылья и принесли мисочку с водой. Я подумал, что это соус, и начал отпивать. А это, ну, чтобы руки мыл.
2: Да, да.
4: Как вот в японских ресторанах раньше в какой-нибудь планете суши или в Якитории приносили.
3: На какой секунде тебя остановили, Гарри?
4: Полотенце. Меня никто не остановил. Ну, потом объяснили. Ну, я, видимо, был не один такой вот человек.
2: Да, да, да, да.
4: Итак, сложности с названиями продуктов, блюд, едой вообще, с которыми вы сталкивались в жизни. Это касается всех, не только у нас в стране, может быть, где-то за границей. Пожалуйста, рассказывайте. Наш.ру, там есть на главной странице два бота. Если вы еще не зарегистрированы, один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
3: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, 7 часов и 31 минута в столице. Давайте почитаем ваши сообщения. Какие блюда вызывали у вас сложности?
4: У меня девушка, когда первый раз приехала к моим родителям в Беларусь, не поняла название драники и колбаса пальцем пханая. Ну, Янка тут полезла читать, что такое
5: традиционная колбаса. Домашняя сырая колбаса. Ее главная особенность – мясо нарезается вручную, а оболочка натуральной кишки плотно набивается фаршем буквально с помощью пальцев, без использования сложных мясорубок или колбасных шприцев.
4: Ну, то есть фактически перевод процесса.
5: Да.
4: Доброе утро. Как-то были в Барселоне, там на английском не особо разговаривали, как, впрочем, и мы, и меню на доске было разделено на две части. Мы подумали, что верхняя часть – это горячее блюдо, а в нижней части части салата. Ткнули и туда, и туда. В итоге нам принесли на первое рис с чем-то и на второе рис.
5: Вот это смешно. Фалафель и фарфалы тоже вот путают. Ну, фалафель — это, соответственно, вот эти вот шарики, да, из бобовых, по-моему, которые обжариваются во фритюре, насколько я помню, там с какими-то пряностями. А фарфалы — это вот эти вот макаронные изделия в форме бабочки, Александр Арнольдович.
4: Увидела я как-то ролик, где готовили джамбалайю. Аппетитно прям так приготовила. Муж до сих пор ее вспоминает без восторгом. Я
5: болею
4: смотреть, что такое джамбалайя. Одно из самых известных блюд креольской и каджунской кухонь. Символ луизианской кухни.
6: Что там?
4: Это паэлья, вот, чтобы вам было проще, испанская. Рис с разными начинками, от морепродуктов до колбасок и прочей истории. Понятно. Ну, выглядит, по крайней мере, как паэлья.
5: Наблюдение. Всегда был омлет, сейчас скрэмбл. Были оладьи, теперь панкейки. Не по-нашему это. Надо возвращать моду на наше.
4: Да нет, да
6: кто у вас забирает
4: моды, да.
6: Пожалуйста, делайте наше. Называйте
4: мне кажется,
6: по-нашему.
4: Наоборот, сейчас как раз в ресторанах последние несколько лет, ну, она волнами, это ресторанная мода. Снова в русской кухне блюда очень популярны. И рестораны русской кухни популярны.
6: Просто скрэмбл — это не омлет все-таки. Это, ну...
5: Размешанный такой,
6: ну, болтушечка такая. Это, ну да, это как вид омлета, что ли. То есть да. Просто омлетом это нельзя назвать. Поэтому
4: для
6: он называется
4: скрамбл. Для меня это скрамбл. Все яичница.
6: Ну вот, видишь, а это же неправильно. Поэтому большая яичница — это совершенно другое блюдо.
4: Нет, но я согласен, что яичница за 1000 рублей может вызывать вопросы. А скрамбл за 1000 рублей, наверное, меньше вопросов будет вызывать. Как и панкейки и оладьи.
5: Мы сейчас в Боровске были. У нас там есть любимая кафешечка, куда мы всегда заезжаем, когда бываем у себя в деревне. И там была как раз неделя русской кухни. Боже, какие вкусные все-таки блюда в нашей традиционной русской кухне. Ну и готовят их там замечательно. Ну вот и но все,
6: какие?
5: Что хочешь.
6: Вот, назови,
5: ну и блины, и борщ, и голубцы какие-то. Ну просто много всего разного. Рыба там всякая. Ой, красотища.
6: Ну, прекрасно.
4: Прекрасно. Сталкивались ли вы с проблемами, связанными с названиями продуктов или блюд? Пожалуйста, напишите нам, почитаем ваше сообщение еще через несколько минут.
1: Подъемники на нашем радио.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте дочитаем ваше сообщение в нашу тему.
3: Меня как поражало, так и поражает название кофе в модных кофейнях. Вот что за волшебное кофе «Джинджер»? Чем отличается от обычного эспрессо? А почему оно фактически то же самое, что и «Мэверик Бамбл»? Ну, с кофе там сложно.
2: Слушайте, ну не ходите в такие заведения, ну ходите в другие заведения. Я просто, честно говоря, не понимаю. Вот эти...
3: Бамбл — это же с эспрессо с этим...
2: Я не знаю.
3: С соком.
4: Не смотрите на меня так, я хоть и кофейный. Да, но я так открыла для себя в Будапеште Картада. Так, мне его так красиво презентовали, шикарный гид по Будапешту Валерия Денисов. Я всем ее хвалю, вот все, кто будет в Будапеште. Она говорит, младший брат латте и какая-то там сестра капучино. Ну, там немножко в иных пропорциях кофе и молоко, ну, вот Картада. И он, ну, действительно прекрасен.
2: Понятно, маркетинговое жонглирование.
3: Муж приехал в Барселону, заказал тартар, ему принесли сырую котлету. Он долго пытался объяснить на ломаном английском, что котлета не прожарена. Решил, что заказал стейк с соусом тартар. Ну, и сам тартар заказал, он знает же, наверное, что это такое? Или он,
4: да вот он не знал, видимо, что такое тартар. Но он решил, что это соус.
3: Дело было 10 лет назад. Отдыхали в Болгарии. Зашли пообедать в местное кафе. Меню на трех языках. Болгарский, английский и еще не помню какой. Но точно не русский. Сложности возникли с заказом кетчупа. Официант такого не знал. Понял тогда, когда сказал томато-соус. Потом выдохнула и минут 5 еще выясняла про potato free.
2: А, прошу прощения, кетчуп, разве не международное слово, Янка? Я, честно, сейчас, по-моему, на всех банках иностранных написано кетчуп.
4: Ну, Болгария!
3: Особенно, когда ты с акцентом говоришь, тебя точно все поймут. Кетчуп.
2: Кетчуп, да? Нет, кетчуп.
4: Ну, конечно, я бы сразу поняла, Сашка, что ты имеешь в виду. Однозначно.
3: Potato free.
4: Да. В 2003 году, будучи студентами, первый раз пришли в ресторан, насколько помню, заведение такое в Люберцах, где роллы продают. Так вот, там друган Васька, когда принесли блюдо, первым делом схватил красивую розочку зеленого цвета. А это был васаби. Ох, и плохо ж ему было.
3: А я, кстати, васаби люблю. Ну, наверное, разные бывают.
4: Ну, когда ты его же, наверное, не просто так вот, или ты просто так его ешь? Просто так.
2: Этот может просто так есть,
4: да.
2: Острое.
4: Да?
2: Это,
3: ну,
2: ужасно.
3: Ну, он бывает разный, там бывает ядреный, бывает не сильно ядреный.
4: Нет, так, я просто так, знаешь, не могу.
2: Бывает зеленый, бывает не сильно зеленый.
3: Ну, это еще ты про... Как он там называется-то этот?
4: Имбирь?
3: Имбирь, да. Бывает белый, бывает такого красноватого цвета и так далее.
4: Да.
2: Ну что, все?
4: Сразу вспомнила фильм «Васаби», где он тоже же пробовал, да?
3: Да.
2: Янка, ты на меня так не смотри. Ты смотрела фильм этот «Васаби»?
4: Я смотрел.
2: Я «Васаби» не смотрел.
4: Ты знаешь, у меня с фильмами не очень. Мы сейчас, кстати, мы сейчас...
2: С Жаном Рено?
4: Смотрим, да. Мы сейчас смотрим «Малахит» с детьми. Ждем каждую пятницу новую серию. Вышел этот сериал новый. И мы прям смотрим, нам нравится.
2: А уральский сериал?
4: Слушай, наш. Я не знаю, он уральский или нет.
2: Не, ну раз «Малахит».
4: Ну такая мистика. Ну, интересно, нам нравится.
3: Вот тут еще...
4: Это если про фильмы.
3: Написали, это вы в Китае или в Корее не были. Вот там в меню точно можно запутаться. Даже по фотографии непонятно, что тебе принесут.
2: Да все там понятно. Все там понятно. Единственное, была сложность. Один раз мы заказали мясо, оно оказалось таким, как потухшим. И когда я Тане сказал, говорю, оно испорчено, зови официанта.
3: Таня, это жена.
2: Жена, да. Она, в общем, потом нам перевели, что это вы вообще заказали деликатес. Его тут едят все. А я сказал, что мне вот то же самое, что вот этим китайцам. Вот так я заказывал. И все. И пришлось это... Я сидел, думал, ну, действительно, я, наверное, чего-то не понимаю. Надо жрать это тухлое мясо. Это мне потом было просто плохо, я дезинфицировался водкой. Минздрав предупреждает.
3: Алкоголь вредит вашему здоровью.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
6: По данным ГИСМЕТЕО, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
10: 2026 год. Ограничение 18+.
11: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
12: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
13: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
14: В Забайкале действуют сотни очагов.
13: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
15: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
16: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Кто-то плачет от счастья, кто-то смеется, упав. В жизни столько простых вещей, для которых я слишком слаб.

казаться зажатым. Я боялся, что никогда не стану тем, кем мог быть когда-то. Я боялся казаться напуганным. Я боялся казаться зажатым.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Калужской области из-за атаки БПЛА загорелось промпредприятие. Возгорание произошло в Дзержинском округе. Сотрудники были оперативно эвакуированы, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Всего ночью силы ПВО сбили 16 беспилотников над территориями 4 муниципальных округов Калужской области, а также на окраине Обнинска. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Применение искусственного интеллекта позволит увеличить скорость мобильного интернета в России. Минцифра планирует массово внедрять ИИ-решения в телеком-отрасли, сообщает «Известия». Речь идет о создании национальных ИИ-платформ для управления сетями, включая системы динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки. По данным операторов, нейросетевые алгоритмы позволяют увеличить пропускную способность сетей и вдвое сократить задержки передачи данных. Госдуме предложили ввести единую выплату за долгий брак. С инициативы выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее мнению, размер выплаты должен составить 20 тысяч рублей для супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более, с последующей индексацией. Свое обращение депутат направила на имя главы Минтруда. Как отметила Буцкая, в отдельных регионах такие меры уже действуют. По ее мнению, это будет способствовать укреплению института семьи. Число погибших в результате 2 землетрясений в Венесуэле превысило 3000 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные властей. Ранены были почти 16,5 тысяч человек, а 17 тысяч венесуэльцев лишились дома. Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра к северу от столицы. Разрушения зафиксированы в Каракасе, а также в 5 штатах. По данным ООН, 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Из музея во Франции украли драгоценности на 4 миллиона евро. Речь идет о музее ювелирного искусства Рене Лалика на востоке страны. Ограбление произошло рано утром. Несколько человек в капюшонах выломали дверь и разбили витрины. Воры похитили 20 ювелирных изделий из хрусталя. Музей, посвященный французскому ювелиру и художнику Рене Лалику, открыли в 2011 году. ФИФА впервые в истории отменила красную карточку после матча. Предположительно, это случилось из-за звонка президента США Дональда Трампа. Удаленный за грубый фол в игре с Боснией и Герцеговиной нападающий сборной США Флорин Балагун сыграет в 1/8 финала с Бельгией. По данным СМИ, Белый дом напрямую обратился в ФИФА с просьбой пересмотреть решение об удалении футболиста. При этом ФИФА настаивает, что решение о приостановке действия красной карточки Балагуна было принято независимым комитетом. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинских.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8 часов 7 минут в столице. Всем доброе, прекрасное утро.
3: Ну что, давайте сыграем в кинопробу. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня 6 число, будем 6 правильный ответ принимать.
2: И разыгрываем два билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова. Территория».
4: Так, давайте.
3: Ну что, давайте. Надо верить своему напарнику. Так всегда повторял мой отец.
5: Отец был полицейским?
3: 15 лет, от и до.
5: И мой папа тоже служил в полиции.
3: Простой агент?
5: Непростой. Он считался легендой на весь Гонконг.
3: Мой тоже был легендой в Америке. Однажды он арестовал за ночь 15 человек и не сломался.
5: А мой арестовал 25 человек и не сломался.
3: Мой папа вынес из горящего дома 5 наркоманов и не сломался.
5: А мой папа однажды поймал пулю своими руками.
3: Мой папа.

0: папу, убил бы твоего папу. Что здесь, что в вашем Китае? Он бы его на великой стене достал бы.
1: Не трогай моего папу.
0: А ты не трогай моего.
2: Ну, я думаю, тут легко, понятно, да. Часть не нужно указывать, достаточно
3: название фильма.
2: Да, ждем шестой правильный ответ на наш.ру. Поехали.
4: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, 14 минут 9. Давайте еще раз послушаем фрагмент, который мы переозвучили для вас. Мы принимали 6-й правильный ответ.
3: Надо верить своему напарнику. Так всегда повторял мой отец.
4: Отец был полицейским?
3: 15 лет, от и до.
4: И мой папа тоже служил в полиции.
3: Простой агент?
4: Непростой. Он считался легендой на весь Гонконг.
3: Мой тоже был легендой в Америке. Однажды он арестовал за ночь 15 человек и не сломался.
4: А мой арестовал 25 человек и не сломался.
3: Мой папа вынес из горящего дома 5 наркоманов и не сломался.
4: А мой папа однажды поймал пулю своими руками.
3: Мой папа отлупил бы твоего папу, что здесь, что в вашем Китае. Он бы его на великой стене достал бы.
4: Не трогай моего папу.
3: А ты не трогай моего.
5: Отлупил бы твоего папу.
6: Зверополис, плохие парни, полицейская академия и другие неверные ответы загадывали фильм «Час пик». И 2 билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова территория», получает человек с номером телефона 916-102-65 и так далее. Поздравляем!
0: Подъемники на нашем радио.

0: Борбон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 27 минут в столице.
0: Один день лета.
2: У каждого есть день лета, который хочется проживать снова. Яркий, беззаботный, освежающий, как Балтика 0 безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
3: Янка, а также все те, кто пропустил, может быть, наши разговоры на прошлой неделе, мы вспоминаем самые яркие летние истории из нашей жизни. Неважно, в каком возрасте они с вами приключились. У нас есть три номинации.
2: У нас есть три номинации. Я, кстати, хочу сказать, что вот в прошлый раз, на прошлой неделе нам пришло письмо уже в конце рабочего дня, где девушка благодарила нас за эту рубрику, потому что вообще самый яркий день лета, ну, так вот, просто так не вспомнишь. А здесь мы заставили людей вспомнить самый яркий, самый романтичный, самый запоминающийся. Это, кстати, номинации.
3: Самый веселый.
2: Самый веселый день лета. Потому что иногда это как с фотографиями. Никогда даже иногда полистать некогда. Ну, времени нет. И зачем? А тут вспоминаем.
4: Есть у тебя, лето же это целая жизнь. И вообще, вот так вот, если подумать, каждый его день хочется закупорить в баночку, чтобы зимними вечерами долгими откупоривать и наслаждаться, и вспоминать. Знаешь, вот если говорить про беззаботное что-то, я вспоминаю, как я мелкая была, совсем, я не знаю, сколько мне было лет, но еще дошкольница, по всей видимости. Такая растрепанная, с полузавязанными, полураспустившимися косичками, чумазая, босиком, сидела в копейске у бабушки на крылечке, такой выложенной такими квадратными кафельными плитками, такая босая, бабушка в таком сарафане, в цветочек. И бабушка мне срезала большую такую голову подсолнуха, положила мне ее на колени, и вот я выковыривала эти семечки.
2: Лузгала, как деревенщина.
4: Да, и нет, я их лузгать не умею. Я вот так вот руками пыталась их как-то достать. Значит, я до сих пор не умею, кстати, лузгать семечки. Ну, в общем, вот так вот я их, значит, руками выковыривала и ела. Но вот это вот счастье, вот этот вот целый, огромный, он был больше, мне кажется, меня, вот эта вот голова подсолнуха, огромный просто солнце. Круг, это было, я не знаю, я вспоминаю часто-часто это мгновение.
3: Дорогие друзья, давайте вспомним ваш яркий, трогательный, веселый, романтичный летний день. И расскажите нам о нем. Мы почитаем ваши истории через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес-спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
8: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему «Лучший день лета».
3: Не знаю, насколько история романтичная, но точно судьбоносная. Пригласили нас с бывшим мужем на шашлыки. А туда же был приглашен он. Угу. Большими буквами. 25 лет прошло, меня аж в пот бросило. Он в разводе, я на грани. В общем, в положении мы почти через год.
4: Поженились.
3: Оказывается, я его все время любила.
4: Ну, это здорово.
2: Смотрите, как хорошо, что все получилось.
4: Лето, Удмуртия, Дубровка. Собиралась вся ребятня с улицы Дружбы. Босиком гуляли под дождем, купались в Сарапуке, играли в Элен и ребята, прятались на дереве и кидались в мальчишек тыблоками. В запруде ловили больших головастиков, ходили встречать соседскую корову. Часто все это умещалось в один летний день.
3: Вы заставили поднять такие далекие пласты памяти. Мне было лет 8. Мы с бабулей идем через озеро по старому деревянному мосту на луг. А у нас были огромные заливные луга. Собираем травки, зверобой, тысячелистник, мачемачеха, ромашку.
2: Мачемачеха.
3: Запах. Потом приходим домой, связываем и развязываем на просушку. А зимой бабуля нас лечила этими травками. А сейчас я сама бабушка и хожу с внуками на лужок, учу, показываю, какая трава от чего. Как будто бабуля через меня с ними говорит.
2: Вот это круто.
4: Самый кайфовый день. Мне 18, мы отдыхаем на природе с друзьями, и мы с девушкой решили уединиться. У меня тогда все было впервые, и в самый ответственный момент меня за пятую точку кусает комар. Я шлепаю себя по попе. Реакция моей девушки: «Оу, даже так? До сих пор смешно вспоминать».
3: Мама работала агрономом в совхозе. Однажды мама меня забрала из детского сада, и мы поехали с ней по полям на машине ЗИЛ-130. И это чувство, когда солнечный день, и ты на грузовом автомобиле едешь по полям. Ужин в поле с механизаторами.
2: Ну, это, слушайте, это круто. А мама была за рулем ЗИЛа? Я сейчас не понял.
3: Ну, вряд ли. Она была
4: почему?
3: Агрономом.
4: Запросто?
2: Да нет, наверное, почему? Все-таки там водитель была, они сели.
4: Отдыхали у бабушки в Астраханской области, бегали во дворе с двоюродным братом, играли, и внезапно до нас донесся вкусный-привкусный аромат готовящейся еды. Пошли на запах, который привел нас к хрюшкам, но в конце огорода их держала бабушка, а недалеко стоял огромный чан, внизу которого горел огонь. В чане были разнообразные очистки, капустка, пшеница, картошечка. Варилась еда для хрюшек. Ох, наелись с братом до отвала.
3: Самый лучший летний день.
2: Для хрюшек варить надо.
4: Да, конечно.
3: Не варили.
2: Свалил.
3: Самый лучший летний день был 5 лет назад. Ехал домой, звонит супруга: привези еды поесть. Она лежала в роддоме. В итоге на связь не выходит. А в 10 минут первого ночи звонит, а там голос дочи. Вот это незабываемо. И до сих пор вспоминаю этот момент.
4: Трогательно.
2: Да, очень трогательно, да.
4: Мой самый романтичный летний день был в 2010 году, когда я на свое 25-летие сидела в жару в квартире с жуткой ветрянкой, вся зеленая, с температурой. И в этот момент мой молодой человек делает мне предложение. Ветрянки, кольцо на 2 размера меньше, но было так мило и трогательно, и в этом году будет 16 лет брака.
2: Пронесло вас с ветрянкой-то.
3: Лето. Это была отдельная жизнь в деревне у бабушки. Каждый день и год был особенным. Тарзанка на пруду, ягоды в лесу, ночные костры, на которые тырили дрова у соседа дяди Толи. Он потом ружьем угрожал. Дай бог каждому такое лето.
4: Дай бог каждому. Лет 12 назад проходила очистку кишечника. И мой, значит, уже сейчас муж шел со мной вместе после работы. Тогда мы катались на мопеде, припарковали его на платной парковке и начали спускаться в подземный переход. И вот скрутил ужасный живот. Ни шагнуть, ни вздохнуть. Будущий муж стоически выдержал это испытание, когда пришлось, пардон, справить нужду прямо возле лестницы. Звуки и запахи были ужасающие. Вместе уже 15 лет.
3: Ну, вот видите. Какой категории сажать несем? К романтическую?
4: К романтической.
2: Самая смешная.
4: Смешная.
2: От Калининграда до Владивостока. Тысячи историй складываются в одно большое лето. Солнечное, незабываемое, наше. Балтика 0 безалкогольное. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО «ПК Балтика».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов 48 минут в столице. Сегодня 6 июля, новая рабочая неделя, как и новый рабочий день. Лукьянова к нам вернулась из отпуска слегка, так сказать, ну, видно, что человек сбит у него прицел. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Вот.
3: Ничего у меня не сбито. Не надо.
2: Разливает энергию просто, ну, знаете, когда вот идешь с кастрюлей переполненной по канату, и не можешь удержать равновесие, все расплескивается. Вот так вот Янка не может удержать свою энергию. Я говорю, немножко попридержи, день-два и...
3: Ну не могу, из меня прет прям. Ну куда ее?
2: Янка.
3: Держи, Сашка.
2: Вот, не хочу.
4: Простите,
3: сколько тебе?
4: Что из Янки прет?
3: Энергия.
2: Energy.
4: Тут все средства массовой информации, мы с этого начали, но если вы пропустили, говорят об этом. ФИФА впервые отменила красную карточку после матча из-за звонка Трампа. Белый дом напрямую связался с ФИФА, чтобы попросить Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Фаларина Балагуна, наверное. Фаларина Балагуна, это футболист американской сборной. ФИФА обратилась за комментариями, сославшись на выводы своего независимого комитета. Источники ФИФА настаивают на том, что влияние Белого дома не могло повлиять на решение в силу полномочий, предусмотренных статьей 27 и независимого характера дисциплинарной комиссии. Но после того, как они отменили, Трамп опубликовал в Твиттере сообщение. Спасибо ФИФА за правильный поступок и за то, что отменили великую несправедливость.
2: Наверняка там есть русский след.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
9: 2026 год. Ограничение 18+.
10: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
11: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат в Воронежске, группа компании «Молвест», где ознакомился с производством, перерабатывающим более 600 тонн молока в сутки и выпускающим свыше 200 наименований продукции. Глава региона отметил предприятие как яркий пример технологического лидерства. Предприятие выпускает продукцию мирового уровня, инвестирует в новые технологии и создает комфортные условия для сотрудников. Помимо экономических задач, компания уделяет внимание ЭКГ-рейтингу. На комбинате работает Центр научно-прикладных исследований совместно с ВГУИТ, где разрабатывается технологии для спортивного и детского питания. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока и производство белковых ингредиентов. Основатель компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд развития биоэкономики. Также обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. В Воронежском концертном зале прошло торжественное собрание, посвященное 90-летию госавтоинспекции. Заместитель председателя правительства Алексей Гиричев зачитал поздравительный адрес губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что госавтоинспектор остается главной фигурой на дороге, несмотря на технические инновации. Глава региона отметил, что в условиях роста автопарка сотрудники демонстрируют высокую ответственность и готовность к использованию новшеств, а также поблагодарил за напряженный труд и вручил областные награды. Алексей Гиричев поблагодарил сотрудников за напряженный труд, компетентность, добросовестное выполнение служебных обязанностей и искреннее стремление приходить на помощь людям в опасных ситуациях. И еще. В ходе торжественного мероприятия председатель облдумы Юрий Матузов подчеркнул, что 90-летие – символ пути от постовых до современной структуры, а взаимодействие с госавтоинспекцией носит конструктивный характер. Только за последние годы проведены десятки совместных мероприятий, а руководители управления всегда находят время для участия в круглых столах и обсуждения самых острых вопросов. Это позволяет нам находить эффективные правовые решения, объединять усилия органов власти и правопорядка, рассказал Юрий Матузов. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев провел в Воронежской области совещание по итогам деятельности «ОНО – образ будущего» в первом полугодии 2026 года. Он подчеркнул, что заданная динамика не меняется, люди предлагают проекты, объединяются и участвуют в развитии территорий. Необходимо и дальше создавать условия для их поддержки. За 6 месяцев поддержку получили более 350 проектов, 125 экологических инициатив в рамках акции «Ратные берега» на 10,7 миллиона рублей, 135 проектов ТОС на сумму почти 150 миллионов, 47 проектов НКО на 91 миллион и 38 субботников. Образовательные проекты охватили 197 выпускников, 320 девятиклассников из 18 районов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 8 минут в столице. Сегодня 6 июля. Разрешите представить вам нашу новую летнюю ведущую Яну Лукьянову.
3: Доброе утро. Доброе утро, мальчики. Доброе утро, друзья.
4: Отдохнувшую, вернувшуюся из отпуска.
3: Загорелую, кстати.
2: Загорелую. Я, кстати, знаешь, хотел тебе сказать, чтобы ты маякнула, когда ты устал. Мне просто интересно всегда, сколько человека хватает после отпуска. Все-таки он у тебя был продолжительный, 2 недели.
3: Да. Каждый день купалась. Каждый день загорала. У нас там озеро, да?

0: И речка, и озеро. А мы и там купались, и сям купались.
1: Не боишься вот этих всяких там местных?
0: Нет.
1: Не боишься?
0: Нет.
1: Червячков там?
0: И, кстати, видела этих, которые присасываются, пиявки.
1: А, пиявки. Ну, это полезно даже.
0: Ты знаешь, я никогда не забуду, как однажды вот такая причпокнулась у меня, значит, к ноге младшего сына. И мы выходим из реки, это на Сележаровке было пару лет назад, и мы выходим из реки, а у него на ноге вот это вот, значит, шевелится что-то, двигается. И я такая: ой, Григорий, стой! Я беру так ее пальцем, а она не отчпокивается, она присосалась.
1: Она должна сама отвалиться.
0: А я вообще первый раз видела вот так вот, чтобы...
2: А речные пиявки такие же полезные, как и те, которые ставят в специальных кабинетах?
1: А их ловят от где?
2: Я думаю, может быть, их выращивают где-то в стерильной зоне.
0: Ничего, не знаю, но сам факт, он визжит, я визжу, я не могу ее снять, и там рядом дедушка сидел, и говорю: помогите, пожалуйста, Грека, что с этим делать? У меня была просто паника, я первый раз такое видела.
2: Давайте погадаем. Наши книжные гадания, гадалки не ходи, я по какой книге?
0: Ой, надо же книгу выбрать. А давайте погадаем по Бунину.
1: Началось.
2: Давайте
0: что?
2: По Бунину.
0: Бунин прекрасный.
2: Прекрасный.
0: Давайте по Бунину.
2: По Бунину отправляйте свои проблемы, выберем самую интересную, выведем автора в эфир. Мой муж приколист. Не знаю, долго ли я смогу еще с ним прожить. Вот вчера в общественном туалете платном угощал всех желающих. Сказал: все, кто хочет, я оплачиваю.
0: В смысле?
1: Да, ты.
0: Зато...
2: Ну, наверное.
0: Это благородно. А вдруг вот кому-то было очень надо?
2: Кто-то в баре, там, всем пиво за мой счет, а здесь всем туалет
3: за мой счет. Мне твое благородство общечеловеческое вообще не нужно, когда я еду с тобой в отпуск. Вот я твой муж, это моя жена. Поэтому давай вот это общее... Вот, я представляю, я сам был таким.
2: Ну, я не помню, чтобы ты оплачивал.
3: Я никому ничего не оплачивал. Я никому ничего не оплачивал, но привлекал к себе внимание. Очень сильное внимание привлекалось.
0: Да я верю.
3: Люди аплодировали мне. Просто.
0: Ну еще бы.
3: Я играл так, как Кабаверта играла с Аргентиной. Да.
0: Ой. Да. Кстати, классные ребята.
2: Ну, слушайте...
0: Прям жалко, что они вылетели.
2: Что вам посоветовать? Вы же за него замуж выходили. Наверное, он не потом стал таким, а изначально... привлекал к себе.
0: С другой стороны, вы представляете, сколько людей он мог осчастливить в эти минуты? Ну, вот, ну реально, вот приспичило кого-нибудь, а монетки вот это и нет.
3: Вот что вместо того, что...
0: А тут благородное сердце.
3: Пописал благородный рыцарь. Чужой человек за мой счет. Вот мне что стало? Это
0: меня вот водой заправили. Мне налили 19 литров воды.
3: Что это значит?
0: В деревне, в соседней.
2: Когда бесплатно приятно. В колодце можно налить воды, и ты за деньги платишь?
0: Питьевую наливали.
2: В колодце что, не питьевая?
0: Там надо ее фильтровать, только кипяченую можно.
2: Кто фильтрует колодезную деревенскую воду?
0: Ну, я фильтрую.
2: Все понятно с тобой, Янка. Наш.ру, ждем ваши проблемы, пиши.
4: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло?
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте.
2: Сейчас смотрели ролик, как Диана Сергеевна во время выступления вот в выходные на фестивале, где сцена была у воды, а зритель был в том числе на саббордах, на досках вот в воде. Угу. Прыгнула прям во время исполнения песни в воду.
3: Да.
2: Со сцены. Да, это было очень эффектно. Давайте к проблемам.
3: Мы оценили.
2: Ребят, погадайте. В конце июля я, муж, сын с женой и их дети, мои внуки, 2,5 года, собираемся в Ярославскую область на несколько дней отдохнуть на турбазе. Едем на 2 машинах. Сейчас с бензином не радужно. И, в общем, ситуация, ну, такое себе. Никто не знал, что так будет, и бронировали отдых еще зимой. Теперь сидим и думаем, доедем ли. Приедем ли, ехать ли, может, Бунин нам поможет, погадайте. Но то, что очереди на заправках и на маленьких заправках, и на некоторых больших даже где-то нет бензина, это факт, но при этом мы с женой вот в эти выходные очередной раз были в небольшом автомобильном путешествии в Владимирскую область, на дачу ездили туда-обратно. И заправились. Причем я удивился. Мы сначала заправились в Москве. Был лимит 20 литров. А потом уже во Владимирской области на голубой заправке было там 3 машины, наверное, перед нами. В очереди достаточно быстро она прошла. И я подхожу на кассу и говорю: заправьте, пожалуйста. Он говорит: сколько вам? Я говорю: ну, сколько? Лимит. Он говорит: у нас нет лимита. Я говорю: как это нет лимита? Он говорит: можете до полного заправиться. Так удивительно. Я говорю: конечно, тогда до полного давайте.
3: А цена? И заправить.
4: Цена.
2: Ну, я как... 69 с копейками. Ну, короче, 70 рублей, 95-й, обычный.
4: Вы знаете, да, что я такой ярый поклонник автомобильных путешествий, но вот после того, как я в минувшие выходные 2 часа 40 минут стояла за топливом в Боровске, я стала адептом велопутешествий. Теперь решила пересесть на велик. Потому что это немыслимо.
2: О путешествиях, ну, вы просто закладываете время на то, что где-то постоите, и все.
4: И все?
2: Смело езжайте.
3: Ну, я вот смотрю, Сергей в Посаде, но на сайте я смотрю, называется Дебенз, да?
2: Дебенз.ру, да. Мы его в пятницу проанонсировали, Саша, он лег.
3: И
2: потому
3: вот...
2: что 10 000 человек сразу на него зашли.
3: Да, там видно.
2: Народная карта, люди
3: отмечают, где есть бензин, где нет.
2: Где есть бензин, где нет, какая очередь.
4: И сколько стояли.
2: Да. Я, кстати, вот тоже, когда заправлялся, тоже там отмечал. Так, дальше. Спросите, пожалуйста, у слушателей, как обстановка на побережьях Черного моря? Дроны, мазут, оплата карты, интернет. Огромное спасибо. Ну, Черное море большое. Какой конкретно вас... интересует город.
4: Побережье.
2: Да. А так нам и из Крыма писали, и из Геленджика писали, что все нормально у них. Ждут в гости.
4: Приезжайте. По-разному бывает.
2: Ну, сейчас везде по-разному бывает. Тут... Но если вы знаете, то напишите нашему слушателю. Вот интересует его побережье Черного моря. Сын сегодня едет в лагерь. Волнуюсь жутко. Погадайте, как все пройдет. Даша.
4: Да классно все пройдет, лагерь, это чудесно.
3: Если что, вернется.
2: Главное, Даша, вот если вдруг он там на следующий день, после того, как вы его оставите в лагере, попросится домой, дайте ему еще денек. Вот первые пару дней, ну, могут дети, особенно если первый раз поехали в лагерь, проситься домой, а потом втягиваются и уже не хотят, когда смена заканчивается, ехать домой.
3: Да.
4: Ну вот, кстати, возвращаясь к побережью Черного моря, пришло сообщение, ну, это не совсем про побережье, Краснодар, но, по крайней мере, вот в Краснодаре на заправке 4-5 часов люди стоят сейчас. Я думаю, что, наверное, на побережье, может быть, ну, примерно так же.
2: Ну, там интересовал не очередь, не бензин, а вот дроны. Вот
4: в Сочи мазут. Все нормально, приезжайте, все работает. Подальше от Адлера просто селитесь и будет спокойно.
2: Ребят, привет. На этой неделе предстоит автопутешествие с детьми. Маршрут из Москвы и дальше. Татарстан, Урал, Сибирь, Башкортостан. Погадайте, пожалуйста, как все пройдет. Яна?
4: Ну, вам хорошие дороги, зеленых светофоров и маленьких очередей на заправках.
3: Какие светофоры на трассе?
4: Ну, везде. Они же не только по трассе будут ездить, они же будут в города заезжать. Ну, ты смешной человек, Александр.
2: Ребята...
4: Ну, если это путешествие, это точно не только по трассе туда-обратно. Ну, это же с заездом во всякие красивые места.
3: Зеленых светофоров.
4: Эх, я вообще обожаю такие истории.
3: Если их не будет, ориентируйтесь на знаки.
2: Мне нужна голубая ель, но я не разбираюсь в сортах и так далее. Выбираю внешне. Стоят они прилично. Муж не очень доволен моим желанием, но молчит. Погадайте, если я все-таки куплю эту ель, она приживется или нет?
4: Вот я как раз купила сейчас себе 4 маленькие елки. Но я купила прям сеянцы. Такие прям крохопульчики. Они будут расти 100 тысяч лет, конечно.
3: Елки растут очень быстро.
4: Зато бюджетно и, ну, красиво. Я разные купила. Я купила Энгельмана, потом купила какую-то еще, еще.
3: Можно узнать, еще. Сколько вы потратили в общей сложности?
4: Мне всегда мало. Но я ж сеянцы. Мало я потратила.
3: Потому
4: не копеечные.
3: Я всегда, когда ты мне говоришь сумму, я думаю, надо же, надо дождаться следующей весны.
2: Вот наши слушатели отвечают на вопросы по поводу Черного моря. В Крыму все отлично, море чистое, все спокойно и безопасно. Бензин потихоньку появляется, да. Вчера были новости, или позавчера были новости, что появляется на заправках бензин в Крыму. Что еще? Сочи все спокойно, море чистое и теплое, 24 градуса. Небо тоже спокойно, оплата картой работает, интернет без проблем, не сомневайтесь. Валерий из Великого Новгорода нам написал.
3: Ну, Лалечку с собой еще возьмите на всякий случай.
2: Знакомый сегодня приехал из Сочи. До Воронежа проблем с бензином почти нет. Потом начинаются проблемы, но не критичные. Вот ответы на ваши вопросы.
4: Интернет, конечно, штука важная, но я вам хочу сказать, что я вот сейчас практически без него жила 2 недели, потому что у нас все отвалилось, и мобильный интернет, и даже Wi-Fi у меня не работал в деревне. Просто без связи. Ну, это какой-то... Я поймала дзен.
3: Да, ты поймала дзен. Хорошо, когда ты поймала дзен, тебе вот в магазине надо оплатить, у тебя карта не работает.
4: Да, я потом перечисляла, я искала интернет. Люди добрые, спасибо всем, кто помогал мне эти 2 недели решать разные проблемы.
2: Да, дзен он уловил. 9:25 в Москве. Доброе утро, ждем ваши проблемы, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.
8: Включаю старый альбом. И наполняется над медом.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Помнишь, это я сейчас к Саше обращаюсь, Яна, ты была в отпуске, нам писала девушка, она готовилась к двум забегам, 4 и 13 с половиной километров, один собачий забег, ну, в смысле, с собаками, вот, а другой уже без питомцев, написала, что вы мне гадали в четверг, в итоге я все-таки взяла выходной на сегодня, бег получился, пробежали все два дня, 4 и 13 с половиной километров, результатами очень довольна, не ожидала от себя столько сил, даже на наши старты включались после финиша. Не знаю, как это работает. Анна.
4: Ну, классно. Ань, вы молодец.
3: Ну, сегодня некому гадать, поэтому давайте так, почитаем еще несколько сообщений ваших. В Крыму бензин появился исключительно по 200 рублей 95-й ультра с огромными очередями и ограничением по количеству. Вот, это информация для тех, кто собирается в автомобильное путешествие в Крым. Но, по крайней мере, в новостях было, что бензин появляется. Про цены, да, ничего не говорили, но его там уже в принципе не было. А теперь вот, да, по 200 рублей. Но говорят, что к концу лета все везде наладится. Уже без очередей и по нормальным ценам будет.
5: Зато народу мало и море приятное.
3: Да, вот тут многие отмечают, что чисто, народу мало. Ну, наверное, для тех, кто живет туризмом в этих регионах, им не весело
5: засада,
3: сейчас.
5: Засада, да.
3: А вот для туристов, которые все-таки рискнули, поехали и отдохнули, они получили, наверное, удовольствие.
4: Я каждый раз скучаю по Черному морю, как только уезжаю от него. Сразу начинаю скучать.
5: Да?
4: Я, да, черноморский фанат. Я очень люблю.
5: Столько морей в мире.
4: Да, я понимаю, я на многих, не на всех, но на многих из них я была, да. Но Черное мне милее и ближе всего. Я не знаю, я испытываю какой-то просто невероятный прилив энергии и чувств. Когда приезжаю, я с ним обязательно здороваюсь, ну, когда уезжаю, я всегда прощаюсь.
5: Когда у подножия у тебя Красное море, ты стоишь с недовольным лицом.
4: Нет, я всегда с довольным, я вообще, в принципе, люблю все живое.
5: Ничего такого.
4: Любую природу.
5: Сил нет.
4: Ну, есть, ну просто, ну, милее, сердце Черное. Ну, что ты докопался?
5: Черное море милее.
4: Да, ну, я очень люблю всякие разные другие моря тоже. Средиземное чудесное, теплое, ласковое, все прекрасно. Но Черное — это Черное.
3: Вот, кстати, особенное. Тут нам про пиявок написали. Человек был на ферме, где их разводят для медицинских целей.
5: Прямо оттуда в аптеке разводят, наверное.
3: Ну, в аптеках раз пиявок продают.
5: В специальных, да?
3: Не, ну в специальных может быть.
5: Раньше в каждой аптеке продавались пиявки. В таких темных банках они плавали.
4: Ну, я их реально боюсь. Я вот эту вот, когда нашла, она прямо у нас вот так вот под ногами, там дети все бегают, я ее взяла так аккуратно на палочку.
5: Процедура, как она называется?
4: Пиявка лечения.
5: Пиявка лечения, только это
3: Геруда или что-то.
4: Герудотерапия?
5: Да, да, да, да, да.
3: Посмотрим.
5: Вроде как.
4: По-моему, герудотерапия, да.
5: Да.
4: Но это больно, наверное.
5: Да не больно, это просто маленький укус и лежишь потом, вот и все.
3: Да, герудотерапия потом... метод альтернативной медицины, заключающийся в использовании медицинских, тут важно, пиявок для воздействия на организм. Потому что пиявки разные бывают, и вот, наверное, речные, они не очень подходят для подобных процедур.
5: Наверное.
4: Думаю, не очень.
3: 9:39 в Москве, доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Почему собаки лучше людей? Собачники, в отличие от кошатников, не боятся конфликтовать и нападают первыми. Ну, такая статья. Собачники более дисциплинированы и агрессивны в общении, а кошатники отличаются повышенной тревожностью и желанием избегать конфликтов. Среднестатистический собачник – это экстраверт, энергичный человек, который ценит структуру и порядок, ориентированный на активное взаимодействие с миром и группой. Кошатник – это скорее интроверт, который ценит личное пространство и тишину, склонный к самоанализу и мягкому общению.
4: Александр, пришло время определиться, ты кошатник или собачник?
5: Я гибрид.
3: Что касается людей, у которых есть и кошки, и собаки, они по многим параметрам ближе к собачникам, что может объясняться тем, что решение завести собаку требует более активной жизненной позиции и готовности к дополнительным обязательствам. Но...
5: Вот. Ну, не знаю, по моим наблюдениям, да, наверное, собачники более агрессивны. Когда мы вот гуляем... Я бы даже сказал, что...
3: Ну, просто кошатники, наверное, не встречаются вот так на улице часто, как
5: послушай,
3: собачники.
5: Послушай,
3: ну, большинство кошек все-таки живет дома.
5: Ты и здороваешься с людьми только тогда, когда они идут с собакой. Потому что без собаки я его не узнаю. То есть я не знаю, кто это со мной сейчас поздоровался. Но если он идет с собакой, я говорю, а, это мама этого, там, Синди. Я вот так вот идентифицирую людей.
3: А еще некоторые собачники же считают, что если маленькая собачка, то это не собачка.
5: А что?
3: Ну, это
4: собачка.
3: Кошка.
4: Это маленькая собачка.
3: Вот я такое вот мнение слышал. Ну, но... что маленькие вот собачки, это как кошка.
5: Подожди,
3: которые могут дома на пеленке
5: мужчина
3: сходить.
5: Мужчина с маленьким членом и с большим, это мужчина?
3: Ну, так же,
4: однако.
3: С козырей,
5: ну, так же и собаки. Есть маленькие собаки, есть средние собаки, есть большие собаки. Чего нести чушь, которая унижает владельцев маленьких собак?
4: Подозрение, что это Саша кошка. Прав.
5: Это кошка. Что за чушь вообще?
3: А женщины любят...
5: Были большие динозавры, были
4: я
5: маленькие
4: собачник
5: динозавры.
4: И птичник.
3: Собачник и птичник?
5: Это вообще...
4: Это если бы я могла, я бы завела собачку и птичку.
3: Ни собаки, ни птицы.
4: Тогда я палочниковод.
3: Вот. Живы еще твои палочники?
4: Кстати, спасибо моей семье, которая брызгала их и даже подкармливала эпизодически, судя по всему.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России планируют заменить французские двигатели на российские на 50 самолетах сухой Суперджет 100. Предварительная стоимость работ больше 2 миллиардов рублей для одного лайнера. А общая стоимость работ составит около 115 миллиардов, пишет газета «Коммерсант». Однако, по данным издания, итоговая цифра может быть выше. Ориентировочный срок начала работ по замене первых двигателей – конец 2029 года. Объединенные двигатели строительной корпорации отметили, что стоимость замены двигателей преимущественно определяет ценой их комплекта и будет снижаться при серийном производстве. На всей территории Крыма произошел блэкаут. Об этом «Интерфаксу» сообщили на горячей линии «Крымэнерго». В компании отсутствие энергоснабжения объяснили внешними воздействиями. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Сейчас потребители всех городов и районов полуострова оказались без электричества. При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что отключенное ночью из-за атаки на энергетическую инфраструктуру города электричество к утру восстановлено. Между тем, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки БПЛА по Крыму один человек погиб, двое пострадали. Погибшая жительница Керчи. Система здравоохранения в России испытывает серьезный кадровый дефицит. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. С начала года число размещенных медработниками резюме выросло на 21%. Несмотря на это, большинство соискателей уже трудоустроены. Работающие врачи лишь рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда, пишет «Известия». По данным издания, наиболее загружены сейчас терапевты, неврологи, хирурги и врачи УЗИ-диагностики. В Госдуме объяснили перенос срока введения дифференцированной ипотеки. По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, это связано с продолжающимися обсуждениями параметров правительства. Решение о новых условиях выдачи семейной ипотеки планируется принять не ранее октября, передает РИА Новости. По словам депутата, есть две точки зрения на возможное нововведение – сохранение действующих правил и введение дифференцированных ставок в зависимости от количества детей. УЕФА поддержит Бельгию в скандале с отменой дисквалификации игрока США на чемпионате мира Фаларина Балагуна. Союз Европейских футбольных ассоциаций планирует опубликовать соответствующее заявление. Об этом сообщает издание «Политика». Балагун получил красную карточку за фол в матче против сборной Боснии и Герцеговины в 1/16 финала. Футболист должен был пропустить следующий матч против Бельгии, который состоится во вторник. Однако ФИФА разрешила ему выйти на поле. Ранее СМИ сообщили, что в процесс пересмотра наказания лично вмешался президент США Дональд Трамп. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.
3: Свет

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице, сегодня 6 июля, сегодня понедельник, новая рабочая неделя. Мы с Лукьяновой, она вернулась, это прекрасно. Мы
3: подтверждаем,
2: что действительно чего-то не хватало в этой жизни. И вот то, чего не хватало в жизни, оно теперь здесь.
4: Отдохнувшая, да, загорелая, жизнерадостная, ну как
2: естественно,
4: всегда.
2: Естественно, энергию, которую она с собой привезла, можете забирать, дорогие друзья, нам не жалко, пожалуйста.
3: Как сказала Сашка, Ян, ты так хорошо выглядишь. Я говорю, мне идет отпуск, он говорит, да. Говорит, может тебе еще отдохнуть, понимаешь? Хочет избавиться от меня.
4: Давайте
3: человек.
4: Посмотрим в календарь. Сегодня 6 июля, день архитектора в России. Поздравляем всех архитекторов с профессиональным праздником. Всемирный день поцелуя. Всемирный день кардиолога. Всемирный день развития сельских районов.
3: Сегодня надо какой-нибудь поцелуйный флешмоб.
2: Это что значит? Ну, целуй куда хочешь? Или что?
3: Ну, просто, чтобы люди не стеснялись проявлять свои, значит, эмоции.
4: Доллар в 1785 году официально стал национальной валютой США.
3: Так.
4: В 1885 году вакцина против бешенства впервые испытана на человеке. В 1994 году на экраны кинотеатров США вышел фильм «Форрест Гамп» режиссера Роберта Земекиса.
2: Слушай, я тут такой страшный рилс смотрел про бешенство.
3: Ой, не надо. Это вот прям страшно. Меня когда енот укусил, я помню, я так переживала.
2: Не надо переживать, надо сразу к врачу идти. Что переживать?
3: Нет, мне сказали, что все справки есть.
4: Да, конечно.
2: Яна, какая разница?
3: Ну, прошло уже года два, все уже было уже нормально. Нет,
2: инкубационный период до 3 лет бывает.
3: Так, знаешь что, Саша?
4: В 1957 году произошла встреча Джона Леннона и Пола Маккартни.
2: Слушайте, ну раз сегодня день архитектора России... Вот.
3: Давайте мы про поцелуи.
2: Будем...

0: играть в архитектора и архитектуру. Архитектура и архитекторы, вот так.
1: Архитектура
0: вот.
1: И архитекторы.
2: Чудесная тема, на самом деле.
0: Да. Мы поздравляем прекрасная. Всех архитекторов России с праздником, с профессиональным праздником.
1: Предлагаю тогда столкнуть две категории граждан. Тех, кто целовался уже сегодня, сегодня же Всемирный день поцелуя, против да. тех, кто давно не целовался.
0: Да, давайте.
1: Давайте.
0: Команда ну, считается целованных любые
1: и команда нецелованных.
2: Вы целовались уже сегодня?
1: Я нет.
0: Я, да, целовался, да. А любые поцелуи, да, мы используем?
1: Ну, любые поцелуи, да.
0: Любые.
1: Даже в лоб.
0: Я сейчас и про собак тоже говорю.
1: А, ну...
2: Тогда ты, Саша, тоже не целовался.
0: Нет, я целовался. Я когда ухожу, мы с женой вот так вот расстаемся. Это у нас старинная традиция.
2: Целуют жену, целуют собаку, целуют...
1: Себя.
2: Себя.
0: От себя обязательно.
1: Конечно.
0: Человек, не целующий себя, это просто
1: что
0: преступление.
1: Что мы разыгрываем, Ян?
2: Кстати, у нас есть приз чудесный. Мы отправим человека в райское летнее место.
0: Вручаем сертификат на двоих в аквапарк «Карибия». От спонсора АО «Карибия» огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящей русской бани, снежная комната и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
1: Ждем ваши заявки. Имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Давайте играть. Играем.
2: С нецелованной Марией. Мария 4 года уже примерно не целовалась с мужчиной.
3: Мужчиной, да.
4: Мария, доброе утро. Как так вышло? 4 года большой срок.
3: Очень большой срок, да. Ну, вот так вот я что-то развелась и никак не могу влюбиться.
1: Может быть...
3: Ни взаимно, ни даже в одну сторону, никак вообще.
1: А скажите...
4: А без любви?
1: Без любви, без влюбиться нельзя поцеловаться?
2: Ну, это же вообще...
1: Подожди,
2: ну,
1: Яна,
3: успокойся. Неинтересно, мне кажется.
2: Конечно.
1: Нет. То есть вы для здоровья не целуетесь?
3: Нет, не целуюсь.
2: Маша, а сколько вам лет? Вы из какого города?
3: Я из Москвы, мне 42 года.
2: Так, а какой он этот вот человек, в которого бы вы могли влюбиться?
4: О, сваха,
2: ну, сейчас подожди. Ну, дай помочь человеку. Сейчас вот кто-нибудь услышит Машин голос и скажет: вот же она.
1: Голос,
2: ну, вот же она!
1: Голос очень обманчивая вещь. Ну, давайте, пожалуйста.
3: Я думала про этот вопрос. Ну, наверное, чтобы он был эмпатичен, чтобы занимался своим любимым делом. Вот, и как-то, наверное, все, чтобы можно было поговорить с ним о чувствах, ну, в смысле, вот, о каких-то сложных темах и о том, как устроен этот мир тоже. Вот, чтобы не глупый был.
2: Глубокий вам нужен мужчина.
1: Немного.
2: Что значит немного?
1: На самом деле-то немного нужно для женского счастья.
2: Ты знаешь, чтобы было о чем поговорить, это очень много.
3: Ой, еще чтобы собак любила. У меня собака, то есть обязательно.
1: А что у вас за собака?
2: Знаете, как Сашка сразу потеплел, да?
3: У меня большая дворняжка, она пришла к нам 6 лет назад и осталась с нами жить. Огромная, ну, только большой, выше стала, короче.
2: Класс.
1: Может быть, поэтому нет мужчины.
3: Да, у меня собак заменяет всех.
1: В архитектуре сегодня, кстати, четное число, преимущество вашего соперника. Вам нужно ответить как можно на большее количество вопросов. В архитектуре есть необычное направление, получившее популярность в 80-х годах прошлого века. Это проекты, которые невозможно осуществить из-за сложности, масштабности или стоимости. Как называется это направление? Бумажная архитектура, облачная архитектура или миражная архитектура?
3: Ой, я думаю, что какая-нибудь миражная архитектура, что-нибудь типа из большого количества стекла и так далее.
1: Угу. А поговорить?
3: Ну, я не знаю, как поговорить. Ну что, бумажная, облачная?
1: Какую, короче, выбираете?
3: Ну, давайте облачная. Пусть это будет что-то воздушное там на небесах построенное.
1: Бумажная архитектура.
3: Блин, вообще не подумала.
1: В архитектуре очень много своей терминологии. Например, стилобат. Это ступенчатое основание сооружения. Касаур – элемент лестницы, на которой устанавливаются ступени. А капельник – это металлическая планка на карнизе. А как называется декоративный мотив в форме спиралевидного завитка? Монтюр, палеток или валюта?
3: Спиралевидного завитка. Это будет монтюр, потому что слово спиралевидное какое-то. Монтюр.
1: Может быть, я неправильно сделал ударение?
3: Это, ну, я не знаю.
1: Это валюта.
3: Да, господи.
1: Да.
3: Ну ладно, давайте еще один шанс.
1: Валюта.
3: Валюта. Валюта.
1: У архитектора Ле Корбюзье не было в офисе этого, так как он считал, что отсутствие этого способствует более быстрому решению деловых вопросов. О чем речь? Туалет, окна, окна или стулья?
3: Да, стопудов окна.
1: Да, это абсолютно верно.
2: Ну, вы молодец.
1: Один правильный ответ. Мы желаем вам... 4 года, на самом деле, это немного. Я уверен, что вы найдете свое счастье.
4: Вот тут прислали. О, Маша прям сестра. Я без мужика 10 лет. А не целовалась тоже уже года 4. Москва 45 лет.
2: И вам колдуем счастье.
4: Вот еще одно.
3: Да, давайте только клуб не создавать, просто наколдуем счастье.
4: 12 не хотите, пришло сообщение. 4 года. Сколько нецелованных девчонок у нас.
1: Все впереди, да?
2: Да, но мы вам, Маш, колдуем огромного женского счастья.
1: Да, безусловно.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте играть дальше.
3: Играем с целованным Дмитрием.
4: Дмитрий. Звучит да. Так, как целованный Дмитрий.
3: Целованный. Целовался уже с любимой супругой сегодня, Дима.
4: Ну, у нас нет к Диме вопросов. Давайте. Кроме тех, которые подготовил Саша.
3: Кроме радости за вас.
2: Пьяцца де Мираколи переводится с итальянского как «Площадь чудес». Какое знаменитое архитектурное сооружение расположено на ней? На этой площади чудес. Пизанская башня, Пантеон или Фонтан четырех рек?
5: Пизанская башня.
2: На Пьяцце де Мираколи.
5: А, сейчас.
2: Да. Пизанская башня, правильный ответ. Вы только что выиграли. А что я вам сказал?
3: Мы вас поздравляем, Дим.
4: Радости в твоих словах нет.
2: Я не знаю, почему человек не рад.
4: Не, я про тебя.
5: Не, я очень рад.
2: Вы очень рады. Да. Как в архитектуре называется орнаментальная окантовка в виде свитка со свернутыми углами? Филенка, архитрав или картуш?
5: Вот первое как было?
2: Филенка.
5: Филенка, да, филенка.
2: Это картуш. Архитектурный стиль, в котором строили сталинские высотки в Москве, называется сталинский ампир. Стиль сочетает монументальность, классические элементы и советскую символику. Какое прозвище получили высотки в иностранной прессе? Сталинские указки, семь сестер или восемь звезд?
5: Семь сестер, наверное.
2: Такое прозвище высотки получили за отдаленное сходство силуэтов с фигурами женщин в длинных платьях. Семь сестер. Вы победили, мы вас поздравляем.
3: Да, поздравляем. Дмитрий, и приглашаем вас в аквапарк Карибия прекрасно провести время.
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио.

Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 37 минут столица.
3: Хотелось бы сообщить вам новость, особенно всем тем, кто передвигается с помощью навигатора. Дело в том, что теперь можно наши голоса с Яной. Александр, пока ты был в отпуске, мы тут записали для Яндекс.Навигатора свои голоса.
2: Надеюсь, это было бесплатно?
3: Конечно, конечно. За такое мы должны были приплачивать. И если вы хотите ездить под наши голоса, то заходите в навигатор, все настройки, дальше голосовые подсказки, дальше голос, и, соответственно, скачиваете наши голоса. Очень непривычно под себя ездить. Да, жена моя, вчера мы ехали с дачи, включила и говорит: ну, как-то странно, ты вещаешь и тут, и там.
4: Вашу папу и там, и тут передают.
3: Да.
2: Как еще раз нужно...
3: Ну, в навигатор. Заходишь в Яндекс.Навигатор.
4: Так, да, и выбираешь.
3: Дальше в настройки. Вот звездочка такая. Дальше все настройки. Дальше голосовые подсказки и голос выбираешь. По умолчанию Алиса стоит, ну и дальше тут, вот, пожалуйста, Дмитрий Губерниев, Ольга Бузова, Артем Дзюба, Василий Уткин, Федор Бондарчук, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Игорь Паньков, Яна Лукьянова. Можно выбрать наши голоса и кататься не только во время утреннего шоу под нас, ну и в любой момент.
4: Ну, если вдруг поскучаете... Без нас, днями и вечерами.
3: То, пожалуйста, зайдите и скачайте, нам будет приятно. 10.30...
2: Да, поставил Гарика Харламова.
3: 10.39 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, 10 часов 47 минут в столице. Сегодня 6 июля, сегодня понедельник. Новый рабочий день, новая рабочая неделя, новые люди. Люди, привыкайте к ним, что делать. Да, отвыкли, да, привыкли к двоим. Но все-таки мы всегда открыты новым людям, молодым. Слегка.
2: Значит, слегка.
3: Кстати, о молодых людях.
1: О молодых,
3: да. И о детях конкретно. Дорогие друзья, Янка, ты вот с корабля сразу на бал.
2: Давай.
3: Дело в том, что в этом году 31 июля и 1 августа, но в основном 1 августа, пройдет второй фестиваль «Карандаш-фест». Клоунский фестиваль с разными интересными артистами. То есть, все вот представляют клоунов как просто человек с красным носом, да, и в больших башмаках. А это искусство. И огромное количество талантливых коллективов существует у нас. И клоунов, которые, собственно, будут на этом уличном фестивале выступать. Фестиваль семейный. Мы втроем будем его вести.
2: Вот я как знала, купила ходули.
3: В нарядах, в образах, да? Разных, да, которые класс. Нам подготовят прекрасно. Организаторы. Старица — это Тверская область. Из Москвы ехать недалеко, да и из Питера можно приехать. Если нет планов или планируете, как отдохнуть с семьей, обратите внимание, 1 августа Старица «Карандаш-фест». Вся подробная информация на сайте карандашфест.ру. Мы, утреннее шоу «Подъемники», будем целый день вести
2: и развлекать фестиваль. Вас.
3: Да, помимо клоунов, естественно, будут еще и музыкальные коллективы и много других активностей для всей семьи.
2: В общем, друзья, если вам не хватает позитивной энергии, вот это то самое место, где будет просто концентрация позитивной энергии.
3: Ну, и Старец невероятно красивый, уютный, маленький городок, который и в обычное время стоит посетить, а тут можно совместить приятное с полезным. И увидеть
1: прекрасно,
3: нас,
1: прекрасно,
3: новость, в, да, костюмах. Мы давно в костюмах не работали.
2: Я за костюмы.
3: В футболках, да в футболках.
2: Я очень за костюмы.
3: Пожалуйста, мне кажется, из нас...
2: А мы клоунами будем?
3: Нет, почему? Есть костюм конферансье, как в цирке называются, вот ведущего, не знаю. Есть много других образов.
2: Я могу быть клоуном.
3: Ты можешь быть клоунессой. Или
2: клоунессой.
3: Клоуном, да. В общем, Старица, 1 августа, подъемники на фестивале «Карандаш-фест». Вся подробная информация в интернете. Ищите и планируйте свои выходные. Ну, а мы желаем вам хорошей, легкой трудовой недели.
1: Все?
2: Солнечный.
1: Все? Все.
3: До завтра.
2: Не скучайте.
1: Любим вас.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон Воронежа 211-0103.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Воронеж, готов подпевать? 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
11: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание областного избирательного штаба с участием зампреда Госдумы Алексея Гордеева, депутатов, председателя облдумы Юрия Матузова и других представителей «Единой России». Александр Гусев сообщил, что на съезде партии президент Владимир Путин не оставил сомнений, что Россия способна парировать угрозы и одержать победу. Стратегическая линия сохраняет силу, все планы будут выполнены. Он также подчеркнул необходимость корректной предвыборной кампании с соблюдением норм и легитимности. Алексей Гордеев отметил, что кампания требует дисциплины и контакта с людьми. Партия должна быть эффективной, привлекать молодых специалистов, а народная программа отражать реальные потребности граждан. На выборах задействуют видеонаблюдение на всех участках для прозрачности. Также обсудили координацию штабов, кандидатов и регионального отделения. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат в Воронежске, где ознакомился с производством, перерабатывающим более 600 тонн молока в сутки и выпускающим свыше 200 наименований продукции. Глава региона отметил предприятие как яркий пример технологического лидерства. Предприятие выпускает продукцию мирового уровня, инвестирует в новые технологии и создает комфортные условия для сотрудников. Помимо экономических задач, компания уделяет внимание ЭКГ-рейтингу. На комбинате работает Центр научно-прикладных исследований совместно с ВГУИТ, где разрабатывают технологии для спортивного и детского питания. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока и производство белковых ингредиентов. Основатель компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд развития биоэкономики. Также обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев провел в Воронежской области совещание по итогам деятельности «ОНО «Образ будущего» в первом полугодии 2026 года. Он подчеркнул, что заданная динамика не меняется, люди предлагают проекты, объединяются и участвуют в развитии территорий. Необходимо и дальше создавать условия для их поддержки. За 6 месяцев поддержку получили более 350 проектов, 125 экологических инициатив в рамках акции «Родные берега» на 10,7 миллиона рублей, 135 проектов ТОС на сумму почти 150 миллионов рублей, 47 проектов НКО на 91 миллион рублей и 38 лучших субботников. Образовательные проекты охватили 197 выпускников, 320 девятиклассников из 18 районов. В Воронеже прошел всероссийский мониторинг доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан и семей с детьми. Эксперты Минтранса России, регионального Минпромтранса и общественных организаций инвалидов обследовали ЖД-вокзалы Воронеж-1 и Воронеж-Южный, центральный и левобережный автовокзалы. Замминистра Максим Захаров отметил, что базовые условия уже созданы, но сохраняются вопросы. Уклоны пандусов, пороги, контроль парковок. Все замечания будут проработаны, чтобы инфраструктура была доступной для каждого. По единому чек-листу из 50 критериев ЖД-вокзалы в целом соответствуют нормам. Пандусы, тактильные указатели, сопровождение. Но на автовокзалах выявлены недостатки. И в завершении выпуска, минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 3 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
4: Удивительно, но сегодня тот самый день, 6-7, оно же, как вы понимаете, сексы. Но вы, скорее всего, поклонники русского рока, навряд ли, вот зумеры и альфа, если только альфачи, но настоящие, и альфа-самки. Поэтому для вас сегодня просто 6 июля 2026 год, он же понедельник, и мы с удовольствием открываем наше дневное развлекательное шоу «Радио-кафе Маяковский», уже в полном составе. Мы это Лена Плеханова.

0: Иван Купала из Докшизду. Спасибо.
1: Реклама на 107 FM.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике.

0: Эго-клиники. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Ничего не понимаю. Лен, смотрю, в запрещенке написано: нельзя лежать спать до полуночи. Это что такое лежать спать до полуночи?
1: Сегодня?
0: Да. И как, мне кажется, вот даже ты со своей любовью ко сну вряд ли бы справилась.
1: Спина просто как-то... Мозг бы справился, голова тоже. А вот спина что-то как-то не вылежит, мне кажется, целый день, 12 часов.
0: Сутки
1: даже, да.
0: Это смотря, конечно, во сколько лечь. Ну, возможно, можно было с предыдущей полуночи, хотя вы, Сова, в такое время не ложитесь, для вас рань-ранюхонько. В общем, ладно,
1: до полуночи. С 5 утра.
0: До полудня лежа, после полудня до новой полуночи стоя, наверное, так.
1: Спать, как лошадка.
0: Да, конечно.
1: Еще сахарок бы тебе в это время давали, так, с ладошки.
0: Я думаю, что такой навык выработать можно, но вообще странная вещь. Я вообще, конечно, вот удивляюсь, какие разные бывают люди. Я же в отпуске была, да?
1: Да, мы успели это заметить.
0: И мы отдыхали. Ну, я так просто на всякий случай подчеркнуть, а то вдруг и вообще как бы не поняли, что меня нет, ни капельки не соскучились.
1: Вспоминали добрым словом, ладно.
0: Где вот эти вот открытки, письма, ура, ты вернулась. Мы будем целовать песок. Пока
1: ты
0: ходил,
1: еще не открывала нашу группу ВКонтакте.
0: Думаешь,
1: может
0: там?
1: Быть, да, да? Там сплошные открытки, письма.
0: Сегодня же пишут, что их бесит. Поэтому, если мое имя там фигурирует, я бы не хотела это читать.
1: Бесит, что тебя не было целую неделю.
0: А, ладно, тогда...
1: Выговор с занесением.
0: Так нормально, это не подходит. Так вот, я с чего начала. Отдыхали мы большой компанией, и как же по-разному все совершают утренний подъем. Понимаешь, когда одни уже возвращаются с морей, так скажем, на полуденный отдых, другие только собираются проснуться.
1: Да, мы понимаем. Ты знаешь,
0: вообще, можно было как будто и не пересечься с теми, с кем приехал.
1: Очень, ну, в полдень вы где-нибудь пересекаетесь все-таки на обед, а дальше опять расходитесь. Одни гулять, отдыхать, дальше другие спать после обеденный сон, потому что проснулись в 6 утра,
0: кто-то работает над обгаром.
1: Над чем?
0: Над обгаром.
1: А, обгар,
0: ну, конечно,
1: в смысле?
0: Да. Для кого-то солнце вредное.
1: Да,
0: в определенное время. Для кого-то это самый пик и самый смак. Я видела девушку, которая отдыхала на моих глазах. Она пришла в 10 утра и ушла в 7 вечера с пляжа. Она была на солнце, и она вообще не вставала. Я сначала думала,
1: На следующий день ты ее видела?
0: Видела, да.
1: И она была...
0: Снова пребывала долго.
1: Ничего себе.
0: Я не видела ее в горизонтальном положении, в вертикальном положении и в воде. То есть я в какой-то момент подумала, может, ей очень плоховато, даже нужно подойти. Но нет, сбоку на бок, там она принимала вот эти специальные позы для того, чтобы загорели и подмышечные впадины, там, и пупок, ну, вообще все на свете. Но я удивилась. Она, это даже больше, чем рабочий день среднестатистического человека. То есть она отрабанила этот отдых
1: вот
0: вообще
1: это
0: по полной.
1: Кожа у человека. Но она превратилась, я это называю, цвет хорошо прожаренного барбекю.
0: Оно.
1: То есть ты такой прям уже мулат-мулат становишься, и немножечко дымком от тебя попахивает, пригоревшей кожицей.
0: Какая такой выдержка.
1: Ну, молодец.
0: Да.
1: Хотя, слушай, она худенькая была?
0: Нормальненькая, хорошенькая.
1: Нормальненькая, да. То есть плавиться там нечему было.
0: Нечему было.
1: Ой, ну ладно.
0: Вот это уже неприятно. Это я сейчас, это я отдельно напишу сама в бист, когда я выиграю билеты. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, получайте.
1: Так, что у нас сегодня за день-то такой? Сегодня, между прочим, Всемирный день поцелуя. Так что, как говорится, целуйтесь на здоровье. Это снижает стресс, тренирует мышцы лица, что бы это ни значило. Ну, поднимает настроение и прям вообще красотень-красотенька.
0: Оказывается, я еще узнала, что заразиться простудой через поцелуй гораздо сложнее, чем через рукопожатие. Поэтому вот мужики, вы сегодня, когда придете на работу и будете здороваться со своими коллегами...
1: По-брежневски здоровье.
0: Конечно, имейте в виду, потому что рукопожатие, ну, ничего хорошего.
1: Если что, Всемирный день. Ничего не могу с собой поделать просто.
0: Конечно, пару причмочек вот этих вот. И мы вас оправдаем по полной программе.
1: И воздушный поцелуй на финале.
0: На финале, да. Может быть, не брутально, зато максимально безопасно.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: У меня глаза разбегаются, я смотрю в новости и хочу купить половину из того, что там показывают.
2: Из этих новостей?
1: Из этих новостей, конечно.
2: Я вот это идеальный... новости.
1: Идеальный клиент магазина на диване. Фантастическое кружево, циркониевый браслет, янтарные бусы от головной боли. Конечно, это нам нужно, но все беру.
2: Заходи, не скупись, покупай живопись.
1: Да, в общем, показали робота-домохозяйку в США стоимостью... Как это стоимость?
2: Это много букв, цифр точнее.
1: Конечно.
2: И этот знак доллара еще.
1: Там 7999 долларов тысяч получается.
2: Роботы.
1: 7.
2: Это тебе.
1: Либо по подписке за 449 долларов в месяц.
2: Что делать-то умеет? Да, чем похвастаться может?
1: Оно прям вообще молодец. Ходит по дому, такая важная.
2: Это я тоже так могу.
1: Почему-то я думаю, что
2: по дому
1: же...
2: важная. Пусть это мое вообще все.
1: Мне не нравится.
2: Может быть, я робот?
1: Может быть. Но мне не нравится робот-домохозяйка. Почему это? Что это робот-домохозяйка? Пусть это будет робот-домохозяин. Я хочу, чтобы это был...
2: Ты про гендер.
1: Хочу, чтобы это был дядька. Он ходил и делал всю работу за меня. Оно за такие деньжища должно быть как-то приятно, а не просто...
2: Не просто дядька,
1: да,
2: красивый плачь, дядька.
1: Да, плачь, как-то становится тебе немножечко полегче. В общем, может складывать белье. Вот я не знаю, кто как. Ненавижу складывать
2: за
1: белье.
2: За 7 тысяч долларов?
1: Ну, вот это вот, да, за бесконечные цифры. Поправлять подушки, убирать за вами там, ну, все раскидано.
2: А нельзя мне приплачивать?
1: Ты бы
2: я
1: уходила?
2: Бы складывала белье, чуть, да, и поправляла подушки с
1: чуть
2: удовольствием.
1: Чуть дешевле, чем вот это вот?
2: Знаешь, как у моей подружки когда-то в стародавние года, ей очень нравился чайник со свистком.
1: Угу.
2: Но вот чтобы прям поставил его, и точно можно
1: это
2: было...
1: Это не фляга свистит, а чайник свистит. Вот так, чтобы можно было
2: достоверить. Небачок у меня присвистывает. Чтобы поставил типа чайник, и, соответственно, можно было понять, когда он закипел. И она все клянчила у родителей, мы мелкие тогда были, и она все: пап, пап, ну купи чайник со свистком. Ну, давай купим чайник со свистком. Он говорит, сколько стоит? По тем временам я уже не помню. Сейчас называют балды какую-то цифру просто из головы.
1: Вот это
2: там,
1: 7999
2: да, вот
1: долларов.
2: Там, вот столько стоит. Он говорит, да и за столько я тебе сам свистеть буду, когда он закипит. Вот примерно за столько я тоже готова складывать белье и поправлять подушки.
1: Я не знаю, я с завистью на это смотрю. Вот пропылесосить вообще нет проблем. Помыть пол тоже. Ну, весь.
2: Особенно, когда у тебя есть робот-пылесос и робот-поломойщик. Вообще. Нет проблем пропылесосить.
1: Я просто такая хозяйственная, что ну в этом, ну действительно, вот не вижу никаких проблем.

0: Наша реклама.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Наша. Хочешь знать больше?
2: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты».
0: Выбирай и слушай.
2: Программы, интервью, радиопрезентации.
0: В любом месте, в удобное время.
2: Подкасты на наши.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание областного избирательного штаба с участием зампреда Госдумы Алексея Гордеева, депутатов, председателя облдумы Юрия Матузова и других представителей «Единой России». Александр Гусев сообщил, что на съезде партии президент Владимир Путин не оставил сомнений, что Россия способна парировать угрозы и одержать победу. Стратегическая линия сохраняет силу, все планы будут выполнены. Он также подчеркнул необходимость корректной предвыборной кампании с соблюдением норм и легитимности. Алексей Гордеев отметил, что кампания требует дисциплины и контакта с людьми. Партия должна быть эффективной, привлекать молодых специалистов, а народная программа отражать реальные потребности граждан. На выборах задействуют видеонаблюдение на всех участках для прозрачности. Также обсудили координацию штабов, кандидатов и регионального отделения. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат в Воронежске, где ознакомился с производством, перерабатывающим более 600 тонн молока в сутки и выпускающим свыше 200 наименований продукции. Глава региона отметил предприятие как яркий пример технологического лидерства. Предприятие выпускает продукцию мирового уровня, инвестирует в новые технологии и создает комфортные условия для сотрудников. Помимо экономических задач, компания уделяет внимание ЭКГ-рейтингу. На комбинате работает Центр научно-прикладных исследований совместно с ВГУИТ, где разрабатывают технологии для спортивного и детского питания. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока и производство белковых ингредиентов. Основатель компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд развития биоэкономики. Также обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. В Воронежском концертном зале прошло торжественное собрание, посвященное 90-летию госавтоинспекции. Заместитель председателя правительства Алексей Гиричев зачитал поздравительный адрес губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что госавтоинспектор остается главной фигурой на дороге, несмотря на технические инновации. Глава региона отметил, что в условиях роста автопарка сотрудники демонстрируют высокую ответственность и готовность к использованию новшеств, а также поблагодарил за напряженный труд и вручил областные награды. Председатель облдумы Юрий Матузов подчеркнул, что 90-летие – символ пути от постовых до современной структуры, а взаимодействие с госавтоинспекцией носит конструктивный характер. С речью также выступили главный госавтоинспектор Евгений Шаталов и начальник ГУ МВД Максим Петрушин, отметившие чуткость и профессионализм сотрудников. В Воронеже прошел всероссийский мониторинг доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан и семей с детьми. Эксперты Минтранса России, регионального Минпромтранса и общественных организаций инвалидов обследовали ЖД-вокзалы Воронеж-1 и Воронеж-Южный, центральный и левобережный автовокзалы. Замминистра Максим Захаров отметил, что базовые условия уже созданы, но сохраняются вопросы. Уклоны пандусов, пороги, контроль парковок. Все замечания будут проработаны, чтобы инфраструктура была доступной для каждого. По единому чек-листу из 50 критериев ЖД-вокзалы в целом соответствуют нормам. Пандусы, тактильные указатели, сопровождение. Но на автовокзалах выявлены недостатки. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: У нас все, какая-то побочка произошла с песней. Я говорю Лене, за тебя держу булочки. Думаю, ну что ты какой-то, вот как крепко так, понимаете, устойчиво. Да, надежный человек.
2: Я говорю тогда не за тебя, а твои, держал я булочки.
1: Ну это уже вообще совсем другая песня. Оказалось, там, в общем, кулачки.
2: История.
1: Мы все поперепутали. Бесит ли нас это?
2: Да не очень. Да нет, совсем не бесит. Ну подумаешь, кулачки. Все-таки вот эти уменьшительно-ласкательные суффиксы, всякие эти тарелочки, столики, булочки. Что ж такое-то? Другое дело, кулаки держал.
1: Главное, как тарелку назвать, так оно, понимаете, тарелочка. Как тарелочницу обзывать, так оно ничего уменьшительно ласкательного.
2: Да, не тарелкинчница. Хотя нет, там здесь точно чечница.
1: Тарелочница. Не знаю, как это не получается.
2: Какая-то фигня получается.
1: Как назови ее, как будто не нравится она людям. Тоже мне. Жадные все стали, бесит.
2: Да, да. Тарелочница не стаканочница. Уже хорошо, на самом деле.
1: Мне было дешевле. Счастье да несчастье помогло, или как там говорится.
2: Да. Итак, сегодня у нас утро понедельника, которое мы решили почтить минутой ворчания.
1: Утро, слышите у него?
2: Утло.
1: С позаранку пришла на работу. Так.
2: Не знаю, как у кого. 11:40. По всем данным, еще утро.
1: Я тебя буду теперь представлять. Ты больше не Плеханова. Ты будешь Елена Жаворонкова.
2: Да.
1: Ты просто всегда работаешь как утром. Да, понимаю.
2: Ну, так вот. И что? Ну, естественно, приглашаем вас поворчать по поводу понедельника,
1: поныть,
2: по поводу утра.
1: Понегодовать.
2: Да, опять же, это тоже можно. Или, в принципе, о том, что у вас происходит в жизни такого, насчет чего как раз хочется это самое дело и сделать. Поворчать.
1: Начинайте свои комментарии в сообществе нашего радио Воронеж ВК со слов «бесит когда». И, знаете, вот есть у меня, понимаете, некие домыслы на тему того, что сегодня люди будут по-особенному, что с буквами, раздраженными. Да?
2: Да, я думала, особенно активными.
1: Активно раздраженными. Конечно, не потому, что там что-то даже произошло, а потому, что у нас два билета на
2: концерт, да, группы «Чаев».
1: Так что заходим, пишем, мы там все прочтем.
2: Шахрин ждет вас.
1: Да, да, может, и правда, с одного какого-то начнем сейчас, для затравочки. Чистого как референс.
2: Да, Юрий пишет, бесит, когда несколько дней назад уехал на природу с палатками, газировкой, мясом, и так увлекся, что не заметил, как дороги превратились в жидкий чернозем, а ты на пузотерке. Не знаю, как выбираться теперь будем. Вот. Юрий, как я вас понимаю? Нас на пузотерке, на нашей... Кстати, я так люблю, когда ей вот едешь по... Низкая машина, прям совсем клиренс низкий, и едешь по такой лесной дороге, а в колье трава уже выросла, и она прям такая высокая довольно, под дождями ее поливает, солнышком греет, и она прям это колосится. И по пузу машину щекочет вот эта вот травка. Но пузотерка — это другая история.
1: Тебе нравится такая? Как меня?
2: Да, не знаю, как-то очень прикольно, когда травка не булыжники какие-нибудь, а это травка прям такая, мне кажется, ей хорошо, неприятно.
1: Это просто круто. Вот оно, когда хорошо, тогда хорошо, и сказать нечего.
3: Если только заскучаю, если только загрущу, вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родной.

учебы на денечек мне в Ростов бы на Дону. На Лев-Бердоне много точек, надо мне зайти в одну.

0: Жуковский.
1: Чем славно лето? Да, конечно же, тем, что отключают горячую воду периодически у всех повсеместно, ну, вот какими-то этими локально районами берется.
2: Закаливание, что ли?
1: Да, это оно.
2: Я в частном секторе.
1: Жарко. Вам же наших бед не понять.
2: Владелец котла называют закаливание.
1: Владелец котла звучит как-то чертовски хорошо.
2: Владелец газовой колонки. Пожалуйста.
1: Нет, подожди, владелец котла значительно лучше. Сразу прям рожки у тебя как-то там прорастают.
2: Ну, и такое бывает.
1: Чувствую, сейчас это кинет чего-нибудь в кружечку для заварки, что потом в котел пойдет. Ой, ладно, да. Так, у народа, короче говоря, отключают воду.
2: Проблема.
1: У нас тоже вчера шла какая-то цвета, вот, знаешь, рыжей лисицы.
2: Нормально, оранжевое настроение.
1: Да, вода оранжевого настроения. Вот, и Тонь пишет, бесит, когда сидели все выходные без воды, ее обещали к утру воскресенья, но воскресенье заканчивается, а воды нет. При этом тут начинают с комментария, что все, идите уже, вот готовьтесь, скоро включат. По порядок, как включали, там в Отрожке сначала, потом в Дельфине, ближе к Вагресу вода тонкой струйкой там появилась в районе 14. Ну, в общем, так постепенно вошла вода в дома.
2: Мне понравилось, я считаю это очень справедливым. Не отключение воды ни в коем случае, а то, что первой она появилась на первых этажах, да, ну, примерно до четвертого. Потому что, смотрите, вот люди на первом этаже живущие, они страдают больше всех. У них и поют под окнами, и собак выгуливают, и вообще, ну, вот все, что хочешь. Заглядывают, понимаете, нарушая какие-то интимные процессы. Это я, когда вы со щеткой идете, почему-то не, на кухне, например, почистить зубы. Поэтому за это должна быть какая-то расплата.
1: Компенсация.
2: Компенсация, да, расплата, это другое.
1: Да, расплата.
2: Запуталась. Совершенно запуталась в словах. И за это неудобство должна быть расплата. Никого сегодня не пощадим.
1: Ну, не у всех, кстати. У меня у родителей, они живут на высоком этаже, на девятом, и у них, на самом деле, вот как это вот правильная какая-то хренотень стоит, которая, наоборот, воду запускает с высокого этажа.
2: Это еще что?
1: Не знаю.
2: Насос
1: какая-то особенность.
2: Что-то сообщающиеся такая. Сосуды. Я
1: может
2: вот помню,
1: быть,
2: в школе
1: я что-то
2: было...
1: путаю, так тоже может быть,
2: может,
1: конечно.
2: Может, у них и не девятый этаж вовсе. Может, это была и не вода.
1: Они мне.
2: Может быть, это были слезы тех, кто живет на десятом, и до них все никак не доходит. Да в таком количестве, понимаете, что хватило.
1: Да, а так, да, на первых этажах чаще всего какой-то тоненький струйкой, но до конца что-нибудь там сливается с высоких этажей. Но зато и прилетает чаще всего вот все, что там... Где-то какая-то пробка образовалась в этом канализации или же в трубах. Все это на первых этажах просто фонтаном может бить изо всех щелей. Это другая неприятная история.
2: А тема вообще хорошая. Вот особенно для радиокафе.
1: Бесит когда.
2: Да, да. Ну, продолжайте. У нас сегодня билеты на чай, а мы прервемся ненадолго. Потом будем продолжать.
0: Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
4: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
8: 2026 год. Ограничение 18+.
9: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
10: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
11: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против 6 операторов сетей АЗС московского региона из-за повышения цен. Ведомство допустили, что признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены в действиях 5 компаний и одного индивидуального предпринимателя. Помимо прочего, саратовское отделение ФАС выдало предупреждение оператору сети АЗС Торэко в связи с подозрением на экономически необоснованный рост цен и ущемление интересов потребителей. Кроме того, УФАС по Оренбургской области выявила сговоры между 3 независимыми продавцами дизтоплива. ФСБ предотвратила рассылку бомб военным под видом парфюма через Почту России. Подозреваемый задержан в Свердловской области. Спецслужба утверждает, что он по заданию украинских спецслужб направил военным и сотрудникам оборонных предприятий взрывные устройства под видом парфюмерных наборов. 23-летнего юношу задержали в марте 2025 года в Первоуральске. Через Почту России он направил посылки военным, которые проживают в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Россия планирует заменить французские двигатели на российские на 50 самолетах сухой Суперджет 100. Предварительная стоимость работ больше 2 миллиардов рублей для одного лайнера. А общая стоимость работ составит около 115 миллиардов. Экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал НСН, что здесь простой заменой двигателя не обойтись.
2: Просто ремоторизация воздушного судна в данном случае невозможна, потому что требуются гораздо более существенные доработки, поскольку габариты и, самое важное, вес двигателей, которые установлены сейчас, русско-французские, и ПД-80, они отличаются. Соответственно, отличается аэродинамика, отличается на самом деле все. Просто делать именно ремоторизацию старых самолетов, это так же опасно, как в свое время сделал Boeing 737 Max, что повлекло несколько летальных авиакатастроф. Также габариты двигателя отличались, новые, которые они установили на старый планер. И в итоге очень много людей погибло, почти 400 человек в нескольких авиапроисшествиях.
1: Как пишет газета «Коммерсант», ориентировочный срок начала работ по замене первых двигателей – конец 2029 года. Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край вошли в число регионов-лидеров по количеству 100 бальников по одному из предметов ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС. По итогам основного периода сдачи экзамена рекордный результат установил Петербург. Сразу 914 выпускников города набрали на ЕГЭ 100 баллов. В Московской области экзамен с таким результатом сдали 836 школьников. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе Маяковский.
4: Нейросеть научилась искать поломки автомобиля по звуку двигателя. Достаточно записать работу мотора на телефон и загрузить файл сервиса. Он проанализирует запись и подскажет, какая система автомобиля, вероятнее всего, неисправна. Пока точность модели составляет около 79%. Но какой полезный вообще сервис-то, между прочим. Не знаем, отличаете ли вы нас с Кариной Бариновой друг от друга по звуку, в смысле по голосу. Вот. Но какая, в принципе, разница? Мы тут вдвоем на радио кафе Маяковский, как Лёлик и Болик. Всем привет!

0: Реклама на 107 FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: кафе «Маяковский».
1: Пишут, что в Белоруссии парень сделал 619 тысяч шагов, чтобы посетить почти 400 уличных туалетов.
2: По личным предпочтениям, да?
1: Видимо,
2: нет. Такое хобби, такой досуг.
1: Обходил все. Думаю, что прям вот обходил все. Потому что, 400, это прям много, мне кажется. Хотя, если на всю Беларусь, то, может быть, не очень.
2: Может, там уже арбузы, понимаешь, поспели.
1: Да, пора строить туалеты, да. На каждый, собственно, этот ватер-клозет он сделал обзор. Представляешь? Mm-hmm. Аромат, размещение, там, ну, все-все-все. Как
2: туалетная
1: сказать,
2: бумага
1: удобства, да.
2: Висит вот какой стороной? Внешней или внутренней? Для вас вот дев по гороскопу, я уверена, что это очень важно.
1: На самом деле, да.
2: Ну, я вообще не сомневалась в этом ни разу. Может, какие-то белые перчатки у него были, нет? Меньше всего я бы хотела что-то вот так вот в общественном туалете белой перчаткой трогать.
1: Ой, фу! Но я хочу что сказать, что я посмотрела, что же в городе Воронеже, вот по всяким таким штукам, то есть
2: пешком пошла?
1: Да сейчас.
2: А, нет,
1: прям.
2: Я думала, ну вдруг решила.
1: Загуглила.
2: А чем я хуже? И давай свои 619 тысяч шагов и обзор какой-то.
1: Расставлять на карте, где у нас можно в отхожее место найти. Короче, за нас уже все сделали.
2: Так.
1: И в Гугле отмечены все. Взбиваешь просто общественный туалет, и он выдает все точечки, помечает их красным. И в Яндекс.Картах еще больше даже, чем в Гугле.
2: Ну вот это нам гораздо больше нравится.
1: Да, но больше всего, конечно, меня поразили как раз эти отзывы на
2: каждый общественный туалет
1: имеется? Ну, не на каждый, но есть некоторые, которые заслужили отдельного какого-то вот прям внимания у людей.
2: И что же там?
1: Оценки стоят, у многих стоят оценки. Не очень высокие, 5-0, ни один туалет наш не заслужил. Общественный воронежский, да. Но в основном там самая большая, по-моему, высокая, точнее, оценка 3,8, она у туалета, который на Адмиралтейской площади. Вот, собственно, про него больше всего отзывов. Спасибо городу за такую замечательную архитектуру. Так. А как ты помнишь, он такой с башенками, в виде замка.
2: Да, по-моему, он не работает уже 200 лет.
1: Ну, ничего, не знаю. Короче, вот 6 месяцев назад отзыв. Прекрасный замок викторианской эпохи в самом сердце Воронежа. Прекрасно сохранившийся до наших дней.
2: Понимаешь, когда хотела отправиться в отпуск куда-то далеко и посмотреть
1: замок.
2: Исторические места, отправился в замок на Адмиралтейке.
1: Как это, золотое кольцо вокруг трамвая.
2: Да-да-да.
1: Трамвайного кольца, да. Так и здесь вот замок у нас есть свой. Поедем, мама, замок посмотрим.
2: В общем,
1: человек у нас есть свой.
2: Пофотографируемся, восхитимся. Нет, это интересно, любопытно. Я даже не знаю, что там еще можно писать. Оно же, как я считаю, бывает либо вообще несносно, отвратительно, либо очень даже приемлемо.
1: Ну вот, понимаешь, есть один туалет на улице, сейчас скажу какой, между улицей Аксаковой и Грамши.
2: Так.
1: Называется, его прям даже назвали. Повысьте Нине Ивановне зарплату, плиз.
2: Нина Ивановна. То есть кто-то там, Нина Ивановна, видимо, человек, который следит за чистотой.
1: Вот он прям так на карте реально и называется. Не просто общественный туалет, а повысьте Нине Ивановне зарплату, плиз. Какие чудесные люди.
2: Если нас кто-то слышит, ну, обратите внимание на Нину Ивановну. Да, там вот так, понимаете, место пригодится, да? А вдруг Нина Ивановна за ним не доследит из-за низкой зарплаты.
1: Надо уважать туалетных бабушек.
2: Да. Час от часу, конечно, не легче.

ты все ждешь, а любовь не приходит даже те, что в доме напротив в неглиже. Достали уже, ты пойми, в жизни так бывает на земле. Все цветет,

0: Опять понедельник?
1: Все, порадовались, хватит. Давайте скорее в сообщество нашего радио Воронеж, ВК, пишите там свои комментарии, начиная со слов «бесит, когда».
2: Потому что сегодня понедельник, и это наша такая традиционная понедельничная забава. Жаловаться.
1: Забава. Мы называем это забава.
2: Забава, да.
1: И билеты у нас сегодня на концерт группы «Чайф». Вообще-то. Надежда говорит, бесит, когда разговариваешь с ребенком. Объясняешь, что и зачем надо делать. А он в ответ идет в полный бессмысленный отказ. При этом прекрасно понимает, что все равно сделает, как его просит. И хочется ему сказать, можно уже пропустить эту стадию. Обойтись без препирательств. Сделать монтаж и сразу перейти к результату.
2: Но, ну, видимо, согласна.
1: Нельзя. Ну, прям только с детьми у меня и вот с более взрослыми жителями моего дома то же самое происходит, конечно.
2: Я это всегда называла шланговать.
1: Шланговать?
2: Да, ну, когда он прикидывается шлангом и как будто бы вот ничего не слышит, ничего не видит, ничего не знает вообще. Лежит себе, шлангует.
1: Мы знаем, что если, понимаете, шланг взять и сделать ему загиб в определенном месте, да, то по нему и поток воды прекращает идти. Так что будьте аккуратны. Пожалуйста.
2: Ольга рассказывает, бесит, когда люди бессовестно вторгаются в твое личное пространство. Считаю, что у каждого человека есть личное пространство, в котором посторонним вход строго запрещен. Так вот, граждане, которые так хотят в него втиснуться на концертах, фестивалях, особенно проходящих в полях под предлогом «У вас же тут тень! Я за билет, мы все заплатили!» Бесит эти граждане неимоверно. Также вызывают негодование люди, мастящиеся к тебе поближе в общественном транспорте. Когда мест в салоне есть, надо просто немножечко рассредоточиться. А люди, подсаживающиеся на лавочку в парке, на которой ты уже сидишь, и начинающие беседы по телефону, что ты волей-неволей становишься участником диалога. Ну, бесит же. А больше всего меня поразила фраза, сказанная мне недавеча одной дамы, которая уселась на мой коврик в поле. Тут ничего личного пространства, тут все общее. Жуть, как бесит даже коврик.
1: Мы сегодня поутру обсуждали с нашим коллегом.
2: Отпуск сказывается.
1: Да. Вот эту тему. Он говорит, ну как так происходит? Когда ты едешь куда-то на отдых, вот есть совершенно пустой пляж, и почему-то ты занимаешь на нем какое-то пространство, и люди, приходящие на него, вновь идут именно к тебе. Я говорю, ну так это же абсолютно логично. Ну вдруг слева или справа вода не проверена. Да?
2: А тут уже все готово.
1: Конечно. Какое-то может быть, ну вот дно, не знаю, чем-то незамысловатым выстелено. А там, где сидит человек, значит, там все хорошо.
2: Проверено. Мин нет.
1: Конечно.
2: Как писали на домах.
1: И когда-то ты к нему под бочок, и все, и вот дружно живете. Хотите, не хотите вы этого.
2: А помнишь, у нас в эфире был какой-то известный, знаменитый рыбак, который рассказывал, что как надо искать место клевое. Примерно точно так же. Видишь, сидит рыбак, значит, что-то там есть.
1: Если у него ведерко не пустое, потому что если просто сидит рыбак, да он даже на свой плавок не смотрит, у него совершенно другие развлечения.
2: Он вообще думает, сидит.
1: Да.
2: Мыслит.
1: Да. Поэтому, такие вот люди, человек, социальные существа. Но мне бы это тоже не понравилось, особенно в поле. Ну, знаете, простите, извините. Нет.
2: Да, Ольга, мы вас понимаем. Ну, в общественном транспорте это вообще сложно отстраниться от кого-то. Но если есть место, чего вот при этом.
1: Хотя, возможно, это гораздо приятнее, чем кто-то... Гораздо приятнее, когда кто-то с вами в поле садится рядом, чем говорит, что я вот с таким, как вы...
2: Ну, на одном поле-то.
1: Ничего вообще делать не хочу.
2: Даже музыку слушать не буду.
1: Вот и думайте.
3: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
4: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости. студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание областного избирательного штаба с участием зампреда Госдумы Алексея Гордеева, депутатов, председателя облдумы Юрия Матузова и других представителей «Единой России». Александр Гусев сообщил, что на съезде партии президент Владимир Путин не оставил сомнений, что Россия способна парировать угрозы и одержать победу. Стратегическая линия сохраняет силу, все планы будут выполнены. Он также подчеркнул необходимость корректной предвыборной кампании с соблюдением норм и легитимности. Алексей Гордеев отметил, что кампания требует дисциплины и контакта с людьми. Партия должна быть эффективной, привлекать молодых специалистов, а народная программа отражать реальные потребности граждан. На выборах задействуют видеонаблюдение на всех участках для прозрачности. Также обсудили координацию штабов, кандидатов и регионального отделения. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат в Воронежске, где ознакомился с производством, перерабатывающим более 600 тонн молока в сутки и выпускающим свыше 200 наименований продукции. Глава региона отметил предприятие как яркий пример технологического лидерства. Предприятие выпускает продукцию мирового уровня, инвестирует в новые технологии и создает комфортные условия для сотрудников. Помимо экономических задач, компания уделяет внимание ЭКГ-рейтингу. На комбинате работает Центр научно-прикладных исследований совместно с ВГУИТ, где разрабатывают технологии для спортивного и детского питания. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока и производство белковых ингредиентов. Основатель компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд развития биоэкономики. Также обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. В Воронежском концертном зале прошло торжественное собрание, посвященное 90-летию госавтоинспекции. Заместитель председателя правительства Алексей Гиричев зачитал поздравительный адрес губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что госавтоинспектор остается главной фигурой на дороге, несмотря на технические инновации. Глава региона отметил, что в условиях роста автопарка сотрудники демонстрируют высокую ответственность и готовность к использованию новшеств, а также поблагодарил за напряженный труд и вручил областные награды. Председатель облдумы Юрий Матузов подчеркнул, что 90-летие – символ пути от постовых до современной структуры, а взаимодействие с госавтоинспекцией носит конструктивный характер. С речью также выступили главный госавтоинспектор Евгений Шаталов и начальник ГУ МВД Максим Петрушин, отметившие чуткость и профессионализм сотрудников. В Воронеже прошел всероссийский мониторинг доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан и семей с детьми. Эксперты Минтранса России, регионального Минпромтранса и общественных организаций инвалидов обследовали ЖД-вокзалы Воронеж-1 и Воронеж-Южный, центральный и левобережный автовокзалы. Замминистра Максим Захаров отметил, что базовые условия уже созданы, но сохраняются вопросы. Уклоны пандусов, пороги, контроль парковок. Все замечания будут проработаны, чтобы инфраструктура была доступной для каждого. По единому чек-листу из 50 критериев ЖД-вокзалы в целом соответствуют нормам. Пандусы, тактильные указатели, сопровождение. Но на автовокзалах выявлены недостатки. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Ну, чудненько же. Вот Августин в рамках рубрики «Бесит, когда» пишет нам. «Бесит, когда впервые в жизни решил почувствовать себя аристократом». Аристократом, даже, я думаю, вот так. «Заказал вяленого перепела, копченых утиных язычков и маринованных гусиных яичек. Приносит тебе заказ. Смотришь на типа перепелку и не понимаешь, то ли птица, то ли мышка. Мой аппетит, конечно, не перебить этими мелочами. В прямом смысле мелочами. Но чувство бесит, что меня где-то обманули, устойчиво осталось».
2: Знаете, знаменитый крутой он, как всегда, маленький, но вкусненький, надеюсь. Была перепелочка-то маленькая, косточками там
1: хрустели. Если успели распробовать. Ну, это вот такая карма всего ресторанного, понимаешь?
2: Мне она жесткая какая-то перепелка. Может, я готовить, конечно, их не умею. Угу. Но на мой вкус, да, это вот они прям малюсенькие все, конечно же, голуби эти. Но какие-то жестковатые.
1: Я не помню. На мой вкус вот перепелка, перепелка, перепелочка, раз иголка, два иголка, три иголочка. Пожалуй, я больше о них ничего и не знаю.
2: Это была перепелка, а не елка. Раз иголка, два иголка.
1: Ну, какой-то кавер, может быть, некий тоже, чтобы за авторские права не потерять.
2: Раз перышко, два перышко, моя ты перепёрышко.
1: Ладно, как попробовала, как попробовала.
2: Ну да, зато складно и в рифму.
1: Да. Ой, можно, пока мы про кафе начали, расскажу историю вчерашнюю. Можем ее как-то подбить под то, что меня это выбесило. Я ходила со знакомыми ребятами на квиз, значится. И, во-первых, ну...
2: Чему посвящен был квиз?
1: Вообще всему.
2: А, всему на свете.
1: Общей эрудиции вселенского масштаба. Вот, собственно, такими и были мои друзья. Я нет. Сложно играть в такой команде.
2: Ты их поддерживала эмоционально.
1: Я начинала только читать вопрос, пытаясь понять, что имел в виду автор, они уже давали ответ. Соответственно, я ни поразмыслить не могла, вообще ничего. Жутко интересно вообще.
2: Зато вы победили.
1: Не, мы и не победили, кстати. Они, может, они давали быстрые, но, возможно, не всегда те ответы. Ну, в общем, я как бы ничем помочь не смогла, зато я как бы неплохо перекусывала в тот момент.
2: Пока не давали ответы.
1: Пока не давали ответы. И так получилось, что, значит, в этой, ну, кафешке, это, ну, никакой вообще не ресторан, было блюдо, которое называлось «Смотри мне в глаза». Я-то его заказала просто по... системе вижу так, панакотта, это десерт, и думаю, это мне подходит. Значит, подходит молодой человек, официант, несет что-то на тарелке. И как-то я вот с ним соприкасаюсь чуть-чуть взглядами, он говорит: «Смотри мне в глаза». Я говорю: «Что?» Он говорит: «Смотри мне в глаза». Я такая: «Это мы...»
2: Ничего
1: думаю
2: себе,
1: про
2: да?
1: себя. Да-да, очень так поразительно. Это мы когда вышли на такой уровень общения? И только потом до меня дошло, что так называлось блюдо, и он просто вопрошал, кто же это заказал. Ну, в общем, такая курьезная ситуация.
2: Страшно представить, что было на блюде. Я правильно понимаю, что это две?
1: Два не глаза.
2: Два не глаза,
1: как будто бы там по образу и подобию.
2: Ага.
1: Вот.
2: Надо же. До чего дошли люди в привлечении внимания клиента? Прям вот так вот. Прям вот ложечкой их есть.
1: Угу. Да, пожалуйста.
2: Жесть какая.
1: Не, ну кто-то, может, хоть не надкусывал, я не знаю. Я ела ложкой. Больше меня удивила ситуация с официантом. Лена, она что вообще творит, а? Вот. Не жаворонки, они такие все.
2: Да.
1: Анастасия.
2: Мы еще не проснулись. Бесит, когда лежит недочитанная книга. Раньше, в молодости, я предпочитала читать взахлеб. Могла и пару ночей не спать, если уж очень интересно. То есть пару дней и книг прочитано. Сейчас так не могу, не хватает времени. Смирилась с тем, что книжка читается неделями. Но что-то в последнее время не складывается. Специально вечерком перед сном вместо телефона беру книгу с целью хотя бы на полчасика погрузиться в чтение. Но буквально через 5 минут глаза закрываются, глазки закрываются. Закрываются. И здравствуй, Морфей. И так всю неделю. Бесит, что ничего не могу с этим поделать. И книжка хоть и интересная, но своей недочитанностью тоже бесит. О, как я вас понимаю, Анастасия, я уже даже забросила это дело. Угу. Вот даже уже не берусь читать перед сном, потому что это не победить. Морфей приходит тут же.
1: Так это же прекрасно. Люди какие-то специальные капсулы пьют для того, чтобы уснуть. А нужна просто книга.
2: Книжка.
1: В идеале неинтересно.
2: Аудио даже можно включить, так в уши подставить, с каким-нибудь голосом таким, ну, не противным, а наоборот, убаюкивающим, успокаивающим и монотонным, когда артист не старается, а читает вот, ну, просто читает.
1: Тут и сюжет, во-первых, нужно подобрать, и еще в идеале на таймер поставить, потому что я несколько раз засыпала под «Властелин колец», не под книгу, под фильм. Сначала ты идеально, они терлям, тям-тям, идут вширь, едят эльфийское печенье, точнее, собираются, а потом ты ночью просыпаешься где-то в три, когда там уже полный мордор.
2: А у тебя там бой с драконом.
1: Да, и неприятная это совершенно вещичка. В общем, если вам тоже что-то неприятно, можете заходить в сообщество нашего радио Воронеж ВК и писать свои комментарии, начиная со слов «Бесит, когда у нас сегодня два билета на концерт группы «Чайф».

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание областного избирательного штаба с участием зампреда Госдумы Алексея Гордеева, депутатов, председателя облдумы Юрия Матузова и других представителей «Единой России». Александр Гусев сообщил, что на съезде партии президент Владимир Путин не оставил сомнений, что Россия способна парировать угрозы и одержать победу. Стратегическая линия сохраняет силу, все планы будут выполнены. Он также подчеркнул необходимость корректной предвыборной кампании с соблюдением норм и легитимности. Алексей Гордеев отметил, что кампания требует дисциплины и контакта с людьми. Партия должна быть эффективной, привлекать молодых специалистов, а народная программа отражать реальные потребности граждан. На выборах задействуют видеонаблюдение на всех участках для прозрачности. Также обсудили координацию штабов, кандидатов и регионального отделения. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат в Воронежске, где ознакомился с производством, перерабатывающим более 600 тонн молока в сутки и выпускающим свыше 200 наименований продукции. Глава региона отметил предприятие как яркий пример технологического лидерства. Предприятие выпускает продукцию мирового уровня, инвестирует в новые технологии и создает комфортные условия для сотрудников. Помимо экономических задач, компания уделяет внимание ЭКГ-рейтингу. На комбинате работает Центр научно-прикладных исследований совместно с ВГУИТ, где разрабатывают технологии для спортивного и детского питания. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока и производство белковых ингредиентов. Основатель компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд развития биоэкономики. Также обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев провел в Воронежской области совещание по итогам деятельности «ОНО. Образ будущего» в первом полугодии 2026 года. Он подчеркнул, что заданная динамика не меняется, люди предлагают проекты, объединяются и участвуют в развитии территорий. Необходимо и дальше создавать условия для их поддержки. За 6 месяцев поддержку получили более 350 проектов, 125 экологических инициатив в рамках акции «Родные берега» на 10,7 миллиона рублей, 135 проектов ТОС на сумму почти 150 миллионов рублей, 47 проектов НКО на 91 миллион рублей и 38 лучших субботников. Образовательные проекты охватили 197 выпускников, 320 девятиклассников из 18 районов. В Воронеже прошел всероссийский мониторинг доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан и семей с детьми. Эксперты Минтранса России, регионального Минпромтранса и общественных организаций инвалидов обследовали ЖД-вокзалы Воронеж-1 и Воронеж-Южный, центральный и левобережный автовокзалы. Замминистра Максим Захаров отметил, что базовые условия уже созданы, но сохраняются вопросы. Уклоны пандусов, пороги, контроль парковок. Все замечания будут проработаны, чтобы инфраструктура была доступной для каждого. По единому чек-листу из 50 критериев ЖД-вокзалы в целом соответствуют нормам. Пандусы, тактильные указатели, сопровождение. Но на автовокзалах выявлены недостатки. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 3 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале ВМАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
3: Поговаривают, последние несколько лет имя Максим стабильно входило в пятерку самых популярных мужских имен у московских родителей, но в этом году вылетело из топа, и место Максимки занял Марк. Вот так-то. Мы по именам не очень ориентируемся, только по фамилиям, поэтому единолично остаемся в топе со своим радиокафе Маяковским. И если уж, понимаете, топить за какое-то имя, да, и возводить его на вершины рейтинга, то мы можем топить только за Феофана, потому что наш плейлист.
4: Так.
5: Ох, бывает, на печи сижу, и тут гость.

0: Анне Доки. Путь к закрытым городам. Путь к закрытым городам. Путь к закрытым городам.
1: Реклама на 107FM.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Опять понедельник?
1: У нас с Леной, знаете, тоже есть что сказать на эту тему. Сидим мы за эфиром и обсуждаем, что у нас сегодня у обеих сложилась встреча не без галстуков, а без зонтиков. И когда же будет дождь? И пишут нам в погодных приложениях, что после 4.
2: Да, мне даже после 5 пишут.
1: Да вот, у меня просто чуть более скорое. Поворачиваем голову, уже идет.
2: Льет себе. Но, правда, при этом и солнце вот сейчас выглянуло. Какой-то либо слепой дождь, как это называется, но прям слепой.
1: Слепой.
2: Да, он обычно слепой, когда он мелкий, а угу. Тут прям по полной программе заливает. Вот и верь после этого людям. Да. Вот и верь после этого погодным приложениям.
1: Мы чуть-чуть недовольство выражали. Но легкое. Типа бесит. Да. А у вас тут, я вижу, по крайней мере, по объему текста вещи посерьезней написаны.
2: Не
1: в сообществе
2: нашего
1: радио. Не то, что наш
2: грибной слепой.
1: Да. Вот Татьяна говорит, у меня вчера был запланирован романтический вечер с очень интересным мужчиной. Но я постаралась. Шпильки вместо привычных кроссовок. Платье с нестандартным застежкой. Все прекрасно. Выхожу из дома, иду, разговариваю по телефону, и тут в меня врезается какой-то нехороший человек на самокате.
2: Ой,
1: ну, просто ужас. Сначала не поняла, что происходит. Шоковое состояние. Упал, сломал каблук, платье как назло распахнулось. Застежка эта нехорошая не выдержала. И пока я соображала, что происходит, и боролась с платьем, этот гад уехал. Это вообще бессовестно, конечно. Сначала я его не видела, а потом очки упали, и я так и не смогла его рассмотреть. Ну, что сказать моему мужчине, что у меня состоялась очень результативная, хоть и очень кратковременная встреча с другим, отменила свидание, просидел весь вечер в шоке. Самокатчики меня всегда бесили, пишет Татьяна, а теперь просто убить готова.
2: Как я ее понимаю? Вообще, мало того, что свидание испортил, туфли дорогие, каблук поломался, да, платье, как я понимаю, тоже, в общем, нынче недешево, и тут с ним что-то произошло.
1: Да это просто больно, даже если...
2: Да, а неприятно как.
1: Не брать в расчет каблук. Я буквально сегодня шла на работу, и женщина переходила дорогу, вот уже она наступает на тротуар, и мчится человек подросткового возраста, ему уже издали видно женщину, и он не нажимает на тормоза, и в самый последний момент она его ругать, а он типа, это что?
2: Я вас объеду.
1: Да, да. Ну, в общем, хотелось, честно говоря, какую-то легкую подножечку ему под самокат подставить. Хотя, когда я на самокате, я считала совершенно по-другому. Ну, потому что уже, думаешь, не зонтик, с головы на плечи. Да, да, да.
2: Марина рассказывает. Увидела сейчас перед сном пост и спрашиваю, ну, поскольку мы опубликовали его вчера вечером, и спрашиваю у мужа, что его бесит. А то билет классный разыгрывают. А меня именно по понедельникам ничего не раздражает. Великий человек Марина. По понедельникам ее ничего не раздражает. И все это слышат дети. Укладываю их спать в разных комнатах, разговариваю с дочерью перед сном, а сын из другой комнаты истошно скулит, изображая тюленя. Я раз ему сказала, хватит. Два. На третий начинаю уже ругаться. А он мне, вот видишь, мама, тебя бесит, когда я кричу, как тюлень. Напиши про это. Вот чего только не сделаешь для мамы, даже выбесишь ее специально. По тюленю, по орешь.
1: По семейному, понимаете?
2: Дети приняли к исполнению.
1: Конечно.
2: И прям сразу под козырек выбесить маму. Фигня вопрос. Сейчас все устроим. Будет что рассказать людям. А то, видишь, приличные тут собрались, да?
1: Я вот думала все время, напишет кто-то сегодня о насущном или нет. И Сергей написал. Говорит, бесячий момент на этой неделе мне, естественно, с бензином. Работа связана с командировками, машина служебная, топливо заказываем заранее на топливную карту. И я, как ответственный человек, заранее оформил заявочку. Выехал с утра в сторону Курской области, смотрю на пустынные заправки, проплывающие мимо, еду слегка, паникую, вот она, как родная, с топливом и очередью. Иду оплачивать, а топливная карта пустая. Выяснилось, что мой творческий руководитель решил ночью заправиться с общего счета на все деньги. В итоге два рабочих автомобиля заправлялись на собственные средства, восхваляя героя в фольклорном жанре. Всем добра и хорошего настроения желает Сергей.
2: В фольклорном жанре, это хорошо.
1: Могу даже представить себе, но озвучить не могу,
2: ибо
1: нецензурные бранью
2: откуда-то
1: пахнуло.
2: У нас тут, знаешь ли, не фольклорная радиостанция, а рок все-таки.
1: А все-таки рок, да.
2: Так, Светлана рассказывает, бесит, когда в рабочие дни, когда приходится париться на работе, мечтаешь поехать куда-то на природу, к воде, к примеру, чтобы искупаться, побыть с друзьями или родными, близкими людьми. Но наступают выходные, и портится погода, круто меняя наш план. Приходится заниматься обычными домашними делами и мечтать о следующих выходных. Ну и оставшись дома в непогоду, можно прекрасно отдохнуть в кругу семьи или друзей или семьи и поиграть в разные настольные игры, сообща, приготовив обед и ужин. Вот, сообща, приготовив обед и ужин, это центральное вообще в занятии. Именно слово «сообща».
1: Я считаю, что настольные игры – это как какой-то заговор. Это уже пятая колонна, возможно, против человечества. Я вот на отдыхе играла в детскую настолку. Какие-то утюги оранжевые с красными экранами нужно было вовремя брать.
2: У меня как бродилка такая, да?
1: Нет, как штучка на реакцию. У меня ноготь синий вот только недавно стал проходить.
2: Утюгом тебя так отутюжили?
1: Нет, боролась за первое.
2: За приз.
1: Ужас, ужас. Не люблю настолки теперь.
2: Девочка Карина.

0: Красиво.
1: Опять понедельник?
2: Но я тут уже в восторге прихихикиваю от комментария Натальи.
3: Подтверждаю.
2: Это прихихикивает. Когда искусство, понимаете, пробрало. Ну вот до самых пяточек.
3: Вот что значит актерское мастерство. Я уже тоже прочитала Натальин комментарий.
2: Да хорошо же. Значит, да. Пишет нам Наталья. Меня бесит, что в последнее время совсем не могу сдерживать свои эмоции. Вот, например, в воскресенье сходили с мужем в наш драмтеатр на спектакль «Поединок по Куприну». Там все актеры так классно играли, что я чуть на весь зал не сказала на главную героиню, кто она есть. Так, сильно распереживалась я, что чуть с моих уст не сорвалось литературное слово из четырех букв, там на С или У начинается. А почему? А потому что именно из-за нее погибает главный герой. Это тут сейчас это спойлеры, вдруг кто там не знал.
3: Куприна не читал.
2: Да, все время мимо подходил. Подпоручик Ромашов, правильно, наверное, произношу ударение фамилии, не знаю.
3: Мы-то Куприна читали.
2: Конечно. Она, видите ли, пришла к нему такая накануне дуэли, говорит, что не надо мириться с ее мужем, а то положение в свете потом не очень хорошее будет. Она, видите ли, 3 года потратила, чтобы мужа в свет вывести и себя заодно. Вы, говорит она, поручику, не стреляйте. И я с мужем тоже договорюсь, чтобы он не стрелял. И главный герой поверил и не выстрелил, а с мужем со своим. Она, видимо, забыла договориться. Ну что за коварная женщина? Такая правильная ведь весь спектакль ведь была. А в конце такое выдала. Бесит же. У человека вся жизнь впереди была. Он хотел радоваться каждому дню, солнышку, небу, птицам, а тут это, которое он идеализировал. Все забрала по своему хотению. А еще наши, продолжает Наталья, меня так взбесило, что после спектакля многие мужчины выходили и обсуждали, можно сказать, объединились в одном мнении, какие же мы женщины коварные. Причем все. Погубила одна, только особо Куприна, а клеймо они сразу, причем единодушно, и причем сразу на всех нас поставили.
3: Я бы даже тут ремарку сделала. С большим удовольствием.
2: С большим удовольствием. Конечно. Бесит, продолжает Наталья, что мы все одинаковые, что ли? Это она одна такая просто Куприна попалась. А они сразу не-не-не, женщинам никогда верить нельзя, они все такие коварные. Тут я уже не смолчала. Нормально. Вот я бы тоже так сделала. Говорит, и вступила в диалог, где пыталась донести, что мы...
3: Вступила в диалог, это красиво, да? Сказано.
2: Да, вступила в диалог. Слышь! Я предполагаю. Донести, что мы добрые, пушистые. Но слово...
3: И сразу донесла.
2: Донесла, конечно, по полной программе. Но слово Куприна оказалось сильнее моего. Вот куда ж вот мне с классиком-то тягаться? А? Ой, хорошо.
3: Вот что искусство с людьми делает, как говорится.
2: И реклама.
3: Все под впечатлением.
2: Я же уже вот иду ругать женщину теперь хочу. Только сезон, наверное, закончился. Ну, ладно, потом, значит, в сентябре разберемся и с Куприным, и со всеми вот этими вот коварными дамочками. Все, прерываемся на рекламу, что-то затянулось.
0: Радио Кафе. Маяковский. Наша реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание областного избирательного штаба с участием зампреда Госдумы Алексея Гордеева, депутатов, председателя облдумы Юрия Матузова и других представителей «Единой России». Александр Гусев сообщил, что на съезде партии президент Владимир Путин не оставил сомнений, что Россия способна парировать угрозы и одержать победу. Стратегическая линия сохраняет силу, все планы будут выполнены. Он также подчеркнул необходимость корректной предвыборной избирательной кампании с соблюдением норм и легитимности. Алексей Гордеев отметил, что кампания требует дисциплины и контакта с людьми. Партия должна быть эффективной, привлекать молодых специалистов, а народная программа отражать реальные потребности граждан. На выборах задействуют видеонаблюдение на всех участках для прозрачности. Также обсудили координацию штабов, кандидатов и регионального отделения. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат в Воронежске, где ознакомился с производством, перерабатывающим более 600 тонн молока в сутки и выпускающим свыше 200 наименований продукции. Глава региона отметил предприятие как яркий пример технологического лидерства. Предприятие выпускает продукцию мирового уровня, инвестирует в новые технологии и создает комфортные условия для сотрудников. Помимо экономических задач, компания уделяет внимание ЭКГ-рейтингу. На комбинате работает Центр научно-прикладных исследований совместно с ВГУИТ, где разрабатывают технологии для спортивного и детского питания. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока и производство белковых ингредиентов. Основатель компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд развития биоэкономики. Также обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. В Воронежском концертном зале прошло торжественное собрание, посвященное 90-летию госавтоинспекции. Заместитель председателя правительства Алексей Гиричев зачитал поздравительный адрес губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что госавтоинспектор остается главной фигурой на дороге, несмотря на технические инновации. Глава региона отметил, что в условиях роста автопарка сотрудники демонстрируют высокую ответственность и готовность к использованию новшества, а также поблагодарил за напряженный труд и вручил областные награды. Председатель облдумы Юрий Матузов подчеркнул, что 90-летие – символ пути от постовых до современной структуры, а взаимодействие с госавтоинспекцией носит конструктивный характер. С речью также выступили главный госавтоинспектор Евгений Шаталов и начальник ГУ МВД Максим Петрушин, отметившие чуткость и профессионализм сотрудников. В Воронеже прошел всероссийский мониторинг доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан и семей с детьми. Эксперты Минтранса России, регионального Минпромтранса и общественных организаций инвалидов обследовали ЖД-вокзалы Воронеж-1 и Воронеж-Южный, центральный и левобережный автовокзалы. Замминистра Максим Захаров отметил, что базовые условия уже созданы, но сохраняются вопросы. Уклоны пандусов, пороги, контроль парковок. Все замечания будут проработаны, чтобы инфраструктура была доступной для каждого. По единому чек-листу из 50 критериев ЖД-вокзалы в целом соответствуют нормам. Пандусы, тактильные указатели, сопровождение. Но на автовокзалах выявлены недостатки. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Продолжаем.
2: Да, сегодня у нас ворчливый понедельник, так мы его назвали. И все свое ворчание можно в нашей группе ВКонтакте было уже теперь, поскольку в прошедшем времени скажу, поскольку уже все заканчиваем, ближе к финалу мы движемся. Дочитывая ваши комментарии, все зачитать не получится, потому что кто сегодня молодцы? Вы, конечно, молодцы.
1: И мы слушаем уже ворчание. Это я так уже от себя, легкий кавер опять.
2: Итак, Лада рассказывает. Бесит, когда ждешь чего бы то ни было. Человек на встрече, а он опаздывает. Муж с работы, а его начальник задержал. Автобус на остановке, а он не едет, хотя по расписанию уже должен был быть. Звонка из больницы или с какой-то организации, особенно когда говорят, мы до конца этой недели с вами свяжемся, и не звонят.
1: Лучше вот за мальчики. Вот. Врушки, да. Нехорошки. Анатолий. О, сейчас великий могучий. Нравится мне. Бесит, когда меня не слушают и заставляют делать по-ихнему. Потом еще переделывают. Приходится за собой уже по-нашнему. И я им говорю, ваш не способ не сработает. Он почти такой же, как предыдущий, не сработавший. И как домойная стратегия выстреливает, спрашивает, что раньше-то не предложил?
2: Хорошо. Домойная стратегия, это хорошо. Артем рассказывает, привет, бесит, когда прошла 1/3 лета, а ты еще не купался, ягодкой не баловался, себя, собственно, не баловал. Где-нибудь на чужом огороде, на рыбалку уже, как 2 года. Год не ходил, так еще и все и дорожает. А это, походу, еще цветочки. А ягодки я еще не пробовал.
1: Не, Артем, ну, конечно, все понимаю. Ладно, там вот ягодки, рыбалки. Ну, купаться-то надо почаще. Какие бы ни были обстоятельства. Уже 1/3 лета, а вы еще ни разу не... Извините, простите, конечно. Ну, какие нормы? Не знаю, может, гигиена там, все дела.
2: Да, бесит, когда живешь по зимнему времени, говорит Виктория. И так зимой темно и уныло. Так еще и летом в 9 вечера кромешная тьма. Зато в 4 утра уже светло. Вот кому нужно это солнце так рано? Больше 10 лет прошло, и я так и не привыкла к этому. Почему нельзя было оставить одно летнее время?
1: Да.
2: Вот это... такой вот серьезный вопрос, между прочим. Ну, потому что зимой тогда бы, наверное, вообще грустно было вставать. Там бы солнце во сколько поднималось? Только в 9 утра или в 10?
1: Не знаю, это мне надо подумать. Это мне надо на бумаге написать и осознать.
2: Распланировать ход часовой стрелки.
1: Конечно.
2: И так далее. Все уже забыли, Виктория, что такое зимнее время, летнее время. Но да, такое было.
1: Но, тем не менее, каникулы у нас все равно по расписанию. На песню прервемся, а там уж потом выйдем да выберем чей-то комментарий, кто получит от нас билеты на концерт группы «Чайф».

0: Опять понедельник?
1: А по какому поводу горюете, мы как раз сегодня выясняем в сообществе нашего радио Воронеж ВК.
2: Да, Татьяна рассказывает, бесит, когда подруга в отпуске, а ты нет. И вот начинается пересылка фоток. Доброе утро! А на фотке бокал с пузырьками. Ну а почему бы и нет в отпуске-то? А у тебя кофе перед рабочим днем, в обед опять хорошего настроения, и фотка откуда-то с пляжа. Нет, ну ты посмотри. А у тебя кабинет без кондиционера, духотища и злой начальник рядом. Вечер, еду домой. Уже прям чувствую, как все вокруг надоели. Опаньки опять пишет: «Привет, как насчет холодного?» Ну, опять с пузыриками. «Да никак, с утра подъем ранний. Но вот разве может это не бесить? Ведь специально злит меня, смешно ей. Такие вот нежные, трепетные у нас отношения. Но ничего, ей скоро выходить, а мне наоборот, туда, в отпуск». Господи, слово-то какое вкусное. «Отыграюсь», говорит Татьяна. Прекрасно, прекрасно.
1: Вот это будет настоящая месть, да, абсолютная вендетта. А пока она вам фоточку, а вы ей песню. Подруга подкинула проблем. Нехороший человек вот этот вот.
2: Ладно, ладно. Цитаты из наших песен по-прежнему прут из нашей головы.
1: Да, это хорошо. Значит, еще как-то, понимаете, в себе держимся.
2: Вот мне очень понравился комментарий Михаила, который очень, в общем-то, такой напутствие дает в финале. «Буду исключительно жизнерадостным человеком с остальными нервами. Не бесит вообще ничего. Ну, кроме полчища недовольных и взбешенных у вас в комментариях каждый понедельник. То им не так. И вот это вот тоже. Забейте болт и научитесь максимально дико ржать со всего возможного. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на негативные эмоции. Да и без бесива вокруг происходит мало чего радушного. Но это не повод руки опускать и поддаваться негативу. Любите себя, уважайте людей вокруг и живите позитивными эмоциями эту прекрасную жизнь. Но или купите мотоцикл, так как мотоциклиста нереально увидеть на приеме у психолога. Всем добра!» Представляешь, оказывается, байкеры не ходят на приемы к психологам, потому что у них все и так хорошо.
1: Я думала, причина другая, но ладно, было и было.
2: Они встать с мотоцикла не могут.
1: Да, и, может быть, и так тоже хорошо. Не, ну, круто, вы молодцы. Вообще-то, минутку, душна-то болт не забивает, забивает гвоздь, а болт, наверное, вкручивает каким-то ключом на 14, или, может быть, на 12. Может быть, это и не болт.
2: Бесишь, Карина, бесишь.
1: Да ладно, ладно, я специально разбаловалась. Ну, а чего в самом деле? Надо выбирать кого-то, кто получит от нас билеты на чай. Я бы, конечно, их отдала, ну, вот, создателю и фотокарточки,
2: да,
1: с подписью.
2: С приветственной фотокарточки.
1: Да, конечно, где готова-то, вот как я и просила, целовать асфальт, по которому я в студию входила. Такая встреча из отпуска, она максимально приятная, но тема сегодня другая, поэтому мы, Лена, кому отдадим?
2: Августину большое спасибо, посмеялись от души. Да.
1: Большое спасибо, но никаких билетов. Вот такая вот жизнь.
2: Сегодня вам просто большое спасибо.
1: Наталья?
2: Да, наверное, Наталья, вот как ее искусство-то торкает. Угу. Надо же поддержать человека. Представляешь, как ее с чайфа вообще разопрет.
1: Надеюсь, что там, понимаете, никакая женщина не будет коварной, никакие мужчины не будут заниматься обобщением.
2: А будет ей распрекрасно и хорошо.
1: Угу. Все, Наталья, забирайте билеты, там, читайте Куприна, мы отправляемся куда-то. Да немножечко, может быть, отдохнуть. Встретимся завтра в 11:00 на этом же
2: месте. На том же месте, в тот же час.
1: Всем пока.
2: Пока. Всем пока-пока.
3: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
5: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
9: 2026 год. Ограничение 18+.
10: А
9: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
10: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
11: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
12: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето, где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знакомым.

не знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нуж дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Контакты Владимира Путина и Дональда Трампа будут продолжены в ближайшее время. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что американский лидер открыт к тому, чтобы слушать информацию, которую до него доводит российский президент. Ранее Reuters сообщил, что Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча пройдет на полях саммита НАТО в Турции. Стороны обсудят возможные варианты завершения конфликта с Россией. В субботу Трамп провел телефонный разговор с Путиным, который продлился около полутора часов. Переговоры состоялись по инициативе США. Бывший первый вице-премьер Украины, экс-глава украинского Нацбанка Сергей Арбузов будет выдвигаться в Госдуму о справедливой России. Как сообщили в партии, в случае победы он будет представлять новые территории, а также Крым и Севастополь. Арбузов занимал должность главы Нацбанка Украины в 2010-2012 годах, затем был назначен на пост первого вице-премьера страны, который покинул в начале 2014-го. После в течение месяца являлся исполняющим обязанности премьер-министром. В Крыму сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением. Электричество отсутствует в части населенных пунктов, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гацанюк. При этом электричество частично вернули на восток полуострова и южный берег Крыма. Больницы, экстренные службы и объекты жизнеобеспечения функционируют без сбоев. Турпоток в Дагестан упал на треть. Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян рассказал НСН, что причина, как и в других регионах, в непредсказуемой ситуации с бензином.
3: Сейчас везде идет минус. Тот же Дагестан хорош, если вы не просто прилетели на самолете там, да, или приехали на поезде, а вы путешествуете на автомобиле. А где топливо брать?
2: АИФ сообщает, что путешественники стали более требовательными, и их перестал устраивать кавказский сервис на фоне дороговизны авиаперелетов. У американского биохакера Брайана Джонсона, который называл себя самым здоровым человеком на Земле, нашли аутоиммунный гастрит. Миллионер стремится к бессмертию и тратит на здоровье и молодость по 2 миллиона долларов в год на постоянные анализы, МРТ всего тела, трекинг сотен показателей, идеальное питание и команду врачей. Вся эта система должна была находить проблемы заранее. Но болезнь все равно появилась. Иммунитет сам начал атаковать, клетки желудка передает «Нью-Йорк Пост». Группа «Парк Горького» выступила перед началом хоккейного матча «Россия-США» в Лужниках. Лидер группы Алексей Белов заявил, что музыка, как и спорт, объединяют народы. Он выразил уверенность, что и в большой политике будет найдено взаимопонимание. Организаторы игры выбрали группу не случайно. История и музыка «Парка Горького» всегда были связаны с идеей преодоления барьеров, отметил музыкант. Добавлю, сборная России в итоге разгромила США со счетом 10-6. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Так, Алиса Михайловна, да. В этом часе мы нашим слушателям будем вручать билет в норвежский веревочный парк.
1: Я люблю вручать.
2: Конечно, конечно. Мы будем и вопросы задавать, и будем сейчас это делать, и будем разыгрывать. Короче, друзья, я вам настоятельно советую, пока не начался розыгрыш, у меня есть буквально пара секунд, чтобы меня не поймали наши рекламщики, сказать вам norwaypark.ru. Зайдите, пожалуйста, на сайт. Просто посмотрите быстренько, что, как, где, куда, потому что вопросы будут связаны напрямую, и информацию можно будет найти именно там. Все. Васька сделал свое дело, Васька может уходить.
0: Реклама на 107FM.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, неси радость массы, давай.
2: Давай, поехали. Партнер рубрики ООО «НП Групп». Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно же, в норвежских веревочных парках «Норвей Парк». «Норвей Парк» – это приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки «Норвей Парк» работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru. А разыгрываем мы сегодня с Митенькой билет на посещение любого парка в Москве на выбор победителя. Информация 6+. Повторю название сайта Norway.
1: Я еще разок сейчас тоже скажу. У вас еще есть возможность.
2: Кстати, хочу сказать, я вот свой день рождения отмечала в веревочном парке.
1: Да? И прям зашло.
2: Очень классно.
1: Визжала, кричала?
2: Нет, ты знаешь...
1: Почему? Сказала бы, да, было прикольно.
2: Это было очень прикольно. А главное то, что я взяла своих двух девчонок, Даша 14, Вики 7, уже сейчас. Ага. Уже можно. И для разного роста, для разного уровня подготовки, там разные трассы, и всем не скучно.
1: Абсолютно, да.
2: Потом там все мокрые, потные, веселые, с красными мордами. Такие довольные, я тебе хочу сказать.
1: И мышцы работают все.
2: Да, на следующий день у меня вот эти вот крылья, которые сзади, вот тут вот, как бы я ощутила мышцы, о существовании которых я уже забыла.
1: Вот, а ты же там идешь, и ты же пытаешься и вот так держаться, равновесие держаться, и потом цепкость и прочее.
2: И там очень безопасно. Там такая система карабинов страховочных, что ты при всем желании не...
1: Абсолютно никак. Итак, друзья, продолжаем розыгрыш билетов в веревочный парк и Норвей Парк. Вы же знаете, что веревочные парки – это не только для детей, но и для взрослых, которые хотят почувствовать себя чуть-чуть веселее. В них есть очень простые веревочные трассы, а есть спортивные и экстремальные. Как уже Михайловна сказала, в парках действует непрерывная страховка, и даже находясь на высоте 20 метров, вы можете быть уверены в безопасности. Вы уже знаете, что найти информацию о каждой трассе можно на сайте norveypark.ru, всего лишь посмотрев, и там карту парка тоже все можно выяснить. Все веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. А работают ли они в дождь, спросите вы? Да, работают. Я сейчас делаю специально такую паузу. Просто представьте, что эти трассы проходят между деревьями. А тут идет дождик. Аккуратно. И вы вот практически как в тропических лесах, вы там топаете. И это очень здорово, кстати. Вот. Многие любят, кстати, в дождь выходить на эти трассы. Во-первых, не жарко. Во-вторых, это делает... создает особую атмосферу, и плюс добавляет экстрима. И все же в грозу или при сильном порыве ветра парки могут временно закрыться, чтобы переждать непогоду. Сегодня вопрос такой. При какой силе порыва ветра парк может быть закрыт? Ответ ищите на сайте norveypark.ru. Вы можете просто вбить в любом поисковике «Норвежский веревочный парк», и вам выдаст нужную информацию. Заходите в раздел «Вопросы» и ищите нужный ответ. Кстати, в разделе «Вопросы» можно найти и много другой полезной информации. Например, как одеться в веревочный парк, можно ли в парк с животными, нужно ли записываться, и что входит в билет, и многое-многое другое. Итак, при каких порывах ветра парк закрывается. Итак, друзья, ваши ответы присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах ближайших. Сегодня какое у нас число? У нас 6 число.
2: 6 июля.
1: Июля. Значит, да. 21-й, приславший правильный ответ. Почему я сказал эту цифру, понятия не имею, так мозг выдал. 21-й, приславший правильный ответ, заработает у нас приз. Все, друзья, ждем ваши ответы.
0: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, о чем Ленинград снял новую короткометражку, и поговорим о пересечениях музыки и хоккея. Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» представили новый трек и короткометражку «Оскар». Это музыкальная криминальная история о женской дружбе, погонях и о поисках того самого мужчины, которого, кажется, давно занесли в «Красную книгу».

послушать новый трек Ленинграда и посмотреть новую короткометражку о том, как работа все чаще оказывается важнее личной жизни, можно на любой удобной цифровой платформе. Группа «Пар Горького» выступила перед товарищеским хоккейным матчем между любительскими командами России и Соединенных Штатов Америки. Игра прошла 1 июля в Лужниках и окончилась со счетом 10-6 в пользу России. Событие, которое организаторы назвали «Ледовым мостом», задумывалось не только как спортивное состязание, но и как площадка для диалога между странами и культурами. Именно поэтому в программе вечера нашлось место не только хоккею, но и музыке, которая объединяет людей. Как отметили организаторы, выбор группы не случайен. История и музыка парка Горького всегда были связаны с идеей преодоления барьеров.

0: Музыка звучала не только перед матчем. В составе российской команды «Красная машина» на лед вышли и музыканты Ильдар Абдразаков и Игорь Бутман. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио. Даже

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ну как же мне нравится финал, когда дядя Женя поет. Вообще. Да, не распелась ты еще. Вот, шикарно сделаем. Так, друзья, подводим итоги розыгрыша билета в норвежский веревочный парк, в Норвей парк. Итак, 21-м приславшим правильный ответ стал наш радиослушатель, чей телефонный номер заканчивается на какой номер, Алиса Михайловна, скажи, то мне страница закрыта.
2: Номер телефона заканчивается на 3427.
1: Вообще прилетят билеты. Так вот, друзья, парк закрывается при порывах ветра от 15 метров в секунду и выше, поскольку безопасность превыше всего. Желаем всем активного лета, хорошей погоды и напоминаем, что для всех слушателей нашего радио действует специальная скидка 10%. Действует она весь сезон. Вот прям отсюда и до 31 октября 2026 года. До конца сезона.
2: Какое длинное наше лето, а?
1: Да, в нашей северной стране. Нужно просто сказать кассиру, что вы узнали о норвежских веревочных парках на нашем радио. Приходите там. Я сюда пришел, потому что слышал на нашем радио информацию. Все, вам будет скидка 10%. Вот, скидки и акции не суммируются.
2: Норвежские веревочные парки Норвей парк – отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Норвей парк – приключения на высоте для взрослых.
1: Михайловна, подтверди.
2: Да.
1: Да, ты там была на свой день,
2: была,
1: рождения.
2: Была. Да. Для взрослых и детей веревочные парки Норвей парк работает ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru. 6+.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, ты у нас, конечно, кошатница. Вот, я сейчас не пойму, кто я. Я какой-то... Я и туда, и сюда, мне можно?
2: Я чуть не сказала, ты Сережа.
1: Ты Сережа, да.
2: Ты не Сережа.
1: Да, я не Сережа. Короче говоря, тут кинологи рассказали, какие летние лакомства можно приготовить собакам. Ну, поскольку вдруг будет жара еще, и очень часто бывает такое, знаешь, ты видишь владельца собаки, который сидит, ест мороженое, параллельно дает его лизнуть своей собаке и так далее. Так вот, кинологи...
2: У меня муж этому коту дал лизать мороженое.
1: Нельзя сладкое там. Вообще надо по жопе дать мужу.
2: Я
1: да.
2: знаю.
1: И слово такое нельзя брать и произносить.
2: Ну, это не я сказала в какой-то веке.
1: Короче, рекомендуется. Что нужно делать? Йогурт несладкий заморозить и дать собакам. Вот, ну, вот такие в формочке маленькие силиконовые. А еще советую давать им мясные льдинки, мясной лед. Короче, варите бульон. Без соли, без специй, без ничего. Куриный там на шее какие-то и прочее-прочее. А потом замораживайте кубики, даете собаке. Она вот это вот, вот. А еще, кстати, эти вот все лизательные коврики тоже подходят. Знаешь, да? Когда берешь лизательный, ну, такой силиконовый коврик, туда намацывается нежирное что-то такое вот мясное и в морозилку. А потом даешь собаке. И она его вот постепенно вылизывает, и у вас есть возможность вернуться домой, и ваши тапочки, возможно, окажутся целыми. Но это не точно.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплитель. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
9: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов поздравили архитекторов с профессиональным праздником, который официально отмечается второй раз. В обращении подчеркивается, что архитекторы не только проектируют здания, но и формируют атмосферу населенных пунктов и содержание нашей жизни. Отмечается, что Воронежская область может гордиться своим наследием и теми, кто приумножает его сегодня, соединяя традиции прошлого с современными подходами. Первые лица региона заявили, что архитектура является настоящим искусством, состоящим из художественных способностей, помноженных на математику, физику и инженерию. «Спасибо вам за ваше умение видеть и воплощать прекрасное, полезное, необходимое», подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов, пожелав архитекторам вдохновения и новых проектов. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с сенатором Российской Федерации, членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрием Борисовым. Они обсудили работу промышленных предприятий региона, а также вопросы сохранения трудовых коллективов и дальнейшего развития производственных площадок. Также речь шла о планах по восстановлению производственных процессов на тех площадках, которые подверглись внешним воздействиям. Было отмечено, что сотрудники большинства предприятий, подвергающихся воздушным атакам, стараются в максимально короткие сроки возвращаться к работе в штатном режиме. Региональные власти оказывают в этом максимальное содействие. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат Воронежский, где ознакомился с производством, перерабатывающим более 600 тонн молока в сутки и выпускающим свыше 200 наименований продукции. Глава региона отметил предприятие как яркий пример технологического лидерства. Предприятие выпускает продукцию мирового уровня, инвестирует в новые технологии, создает комфортные условия для сотрудников. Помимо экономических задач, компания уделяет внимание КГ-рейтингу. На комбинате работает Центр научно-прикладных исследований совместно с ВГУИД, где разрабатывают технологии для спортивного и детского питания. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока и производство белковых ингредиентов. Основатель компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд развития биоэкономики. Также обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. Александр Попов покинул пост заместителя председателя правительства Воронежской области в пятницу 3 июля. Решение чиновник принял добровольно, сообщили в пресс-службе правительства. Ожидается, что вскоре Александр Попов займет другую публичную должность. В качестве зампреда регионального правительства он работал с октября 2023. С 2016 до середины 2018 года чиновник был руководителем управы Центрального района. Затем до октября 2023 замещал должность первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области. А с января 2021 по февраль 2024-го еще исполнял функции полномочного представителя главы региона в областной думе. Последнее. На этой рабочей неделе в Воронеже ожидаются дожди и грозы, а также температурные качели. Понедельник и вторник будут относительно прохладными, а со среды синоптики прогнозируют потепление, пик которого придется на четверг-пятницу. Ожидается до плюс 28. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, добрый Алиса Михайловна. День, да, дорогие друзья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Так, Алиса Михайловна, я сейчас тебе новость расскажу, а ты попробуешь из нее сформулировать тему.
1: Ух ты.
2: Если же получится.
1: Вызов принят.
2: Ты всегда справишься, я уверен. Ну. Женщина из ничего может делать. Как там, да, была такая фраза шикарная?

0: крыша, а потом выяснилось, что это связано с техническими характеристиками камер IMAX, на которой снимался этот фильм. Как бы снимается этот фильм или снимался, фиг его знает, я не знаю, уже вышел, выйдет, не выйдет, фиг его знает. Ну, короче говоря. Вот, а потом выяснилось, что там еще многие актеры не знали, те, кто никогда не работал с этой такой технологией IMAX, что да, дубль может длиться не более 3 минут. Вот такая особенность этой камеры. То ли потому, что там...
1: Пленка кончилась.
0: Да. Я не знаю, что такое вообще. IMAX еще у нас еще работают, нет?
1: Да, нет.
0: Интересно, Чебурашку показывали в IMAX? Нет?
1: Без понятия.
0: Ну вот. Короче говоря, выяснилось, что это такая технология, и все нормально, и Том Холланд успокоился, в общем, перестал брать фрустрировать. А Зендея, кстати, тоже тут, кажется, снималась. Есть еще один кадр. Она тут тоже есть. Том Холланд играет сына Одиссея, а его сыграл Мэтт Дэймон. Вот, и так далее. Короче говоря, вот как...
1: Потрепанный жизнью Одиссей.
0: Да, вот как вот взять и сформулировать тему? Когда ты думаешь, вот что все плохо, а на самом деле дело не в тебе.
1: Вот так и сформулировать, что, как это, проблема додумывания, да, имеет место, вот к сожалению. Вот прям такой же пример. Когда я защищала диплом, мне сказали к этой...
0: Поздравляю тебя с красным.
1: Спасибо.
0: Поздравляю тебя с красным дипломом.
1: Красный диплом... Академии госслужбы по международной программе Executive MBA Высшая школа управления.
0: Гражданка Вокс, продолжаем рассказывать тему.
1: Да, давайте хвастаться.
0: А то я прям завидую. У меня нет еще красных дипломов. Давай.
1: У меня не было вот это первый.
0: А то я пойду опять учиться. Давай. Аккуратно. Я не хочу говорить, вызов принят.
1: Осторожно, хорошо. Значит, когда к моей работе вопросов не было, я подумала, что как бы все настолько плохо. Знаешь, как вот все что-то сделали хорошее, а я сделала человечка из желудей. Ну вот было такое внутреннее ощущение, все такие, к тебе как бы вопросов нет.
0: Ну, ты понятно, ты поешь, да. Пой, ну, да, работаешь, вот ты... на радио, да, работай.
1: А потом выяснилось, что наоборот, когда вопросов к работе нет, это значит, что исчерпывающая и работа, и ее представление, и презентация, и все структурировано, все по полочкам, все четенько, и вообще у меня прекрасная, шикарная работа.
0: А у меня был вопрос к моему диплому, когда я заканчивал Литинститут, и... Мой руководитель, литературный мастер Игорь Леонидович Волгин, ну, все вы его знаете, вот, известнейший профессор, вот, МГУ и там фонд Достоевского и прочее, там, «Игра в бисер», вот, на защите диплома он такой смотрит, говорит мне: «А, Дмитрий, а это вот вы эти стихи, вы же читали на наших летучках, вы же засчитывали?» Я говорю: «Игорь Леонидович, да, за последние 6 лет я этот диплом и написал». Я понял, что были вопросики, но были вопросики к моему мастеру, который даже не читал мой диплом. Да. Я вышел такой весь из себя, потому что я услышал там другие комплименты еще от людей, от, в общем, других мастеров, вот, и которые сказали: говорит, Дмитрий, как жаль, что вы были не на нашем курсе. Я говорю: ну вы же меня не взяли. Я говорю: ну что вы делаете? Я вышел такой довольно счастливый, у меня катились слезы, и это было круто. Но вот вопросики были к мастеру. Хотя я его безумно люблю, безумно уважаю этого человека. Он очень занят, но елки-моталки. Мы же все, ну ты сам понимаешь, люди творческие, в нас может плюнуть даже котенок.
1: Ну, у меня научник тоже задал один вопрос, но ему сказали его же коллеги, что вообще-то там внизу сноска и звездочка, и под звездочкой все написано, что вы спрашиваете. Он: ой, простите.
0: Простите, я вот эту под звездочку не дочитал.
1: Да,
0: итак, мы как формулируем тему? Да, давай, быстренько, 2 секунды.
1: Когда думал, что все плохо, а оказалось, что дело, в общем-то, не в тебе, и главное не додумывать. Когда вы додумывали за кем-то, а... Дело было не в бобине, как говорится.
0: Дальше мы не срифмовали.
1: Да, нет, дальше, слава богу, есть рифма, но мы не будем говорить. Да.
0: Не надо. Пишите,
1: человек,
0: друзья, пожалуйста.
1: Да.
0: Воспользуйтесь нашими ботами в ваших мессенджерах. Они работают.
2: Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00. Идеальная белизна без

0: дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, смотрите, только что пришла информация от дяди Феди.
2: Только что пришел Ломанов.
1: Да, уж пришел, ушел и пусть идет. Тут не надо лысых, Тут я уже, не сбивай меня, Алиса Михайловна. Пришла, я сбиваюсь, я так сбиваюсь, короче говоря. Пришла новая информация от гидромедцентра. С 15 часов в Москве начинается гроза. Желтый уровень опасности природной. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Прорывы будут достигать 15 метров в секунду. Судя по тому, как мы разыгрывали сегодня в Норвей парк, он, может быть, сегодня и закроется, если вдруг там все это достигнет того уровня. И до самого вечера. Гроза, шквалистый ветер, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны и в дороге, и не ставьте автомобили под ветхими конструкциями и деревьями. Вот, будьте аккуратны.
2: Под все, конструкциями, это я ветхими и под деревьями, и их ветками.
1: И их ветками. Вот так вот, да, вот так вот
2: так
1: я буду...
2: Так рождаются шедевры.
1: Шедевр рождается еще не так. Знали вы, из какого ссора?
2: Так, когда Алиса Михайловна, вы знали, из какого ссора растут?
1: Вас не было давно.
2: Да? Верно.
1: Вас давно не было.
2: Да никому не говорили.
1: Что-нибудь у вас в ближайшее время будет такое интересное, чтобы прям хорошо было?
2: Господи, ну конечно.
1: Давайте же, как вы сделали подводку. Боги.
2: В так называемом отпуске я очень много работала. И результатом этой работы, значит, я анонсирую вам два ближайших концерта. Это 15 августа в Санкт-Петербурге. В любимом моем родном городе пройдет в мой, значит, концерто. Не только мой, там еще будет квартет Олега и Натальи Бутман. Джазовый концерт в двух отделениях. Играть будем долго, играть будем весело. Как всегда, изящно, но с приколом. Значит, это в Санкт-Петербурге 15 августа, а 28 августа это клуб Бутмана на Таганке.
1: Угу.
2: Та же самая программа. Ну, как что значит та же самая? Она никогда не бывает одна и та же.
1: Конечно, это же джаз, он не может быть одинаковым. Он же всегда какой-то такой.
2: Она
1: кто-то же его, наверное, еще и понимает.
2: Разная, кто-то же его еще и понимает. Джаз — это живая субстанция,
1: конечно,
2: которая... Да.
1: Которая, да, которая непонятно. Да. То ли правильно сыграли музыканты, то ли...
2: То ли это модальный джаз.
1: То ли это модальный джаз, да. То ли это синкопа, то ли это какой-то джазовый стандарт.
2: То ли кто тыкнул, то ли синкопа.
1: Да. Короче говоря, это будет. Но при всем при этом весело с приколами. Что поближе в эту среду квиз у меня, поэтому в моем телеграм-канале заходите. Посмотрите, Ленский жив называется. Там, по-моему, Захаров должен был уже вывесить афишу. Я надеюсь, он вывесил афишу. А вообще, там даже еще неожиданно я написал стихотворение выходные новое. Про любовь. Боже мой, с глагольными рифмами, как школьник какой-то несчастный.
2: Митька!
1: Но про любовь. И у меня впервые
2: Митька,
1: в жизни...
2: ты влюбился, Чаль?
1: А мне так многие спросили. Даже наш
2: сам
1: с тобой...
2: не знаю, скажи.
1: Даже наш с тобой друг Алексей Викторович Яшин, вот группа Casual, такой говорит, Митя, я там сижу в Ромашково, читаю друзьям своим там известным музыкантам. Они говорят, слушай, ну как-то на Ленского не похоже. Он говорит, да, говорит, что-то тут никто не умер, никто не страдает, там про любовь в кои-то веки.
2: Вот. Митя.
1: И тут опять размяк нужно сказать, ты, знали бы вы, из какого ссора рождаются стихи. Да, в каком месте и где я писал. Да, я не буду рассказывать.
2: Не надо рассказывать.
1: Там про любовь, поэтому да. Все, друзья, заходите, мы сделали небольшие анонсы, но воспользовались нашим служебным положением. А что делать?
2: Ну,
1: что
2: делать?
1: А мы имеем право?
2: Не знаю.
1: А мы уже сделали.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Мне бы твои поля

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, про отпуск рассказали, билеты в Норвей парк разыграли, а про грядущие наши мероприятия тоже рассказали.
2: Про то, что гроза будет, тоже рассказали. Мы со всеми, вообще всем абсолютно поделились.
1: Не всем. У меня вот появился новый котенок. Я подобрала очередную болявую переломашку.
2: Куда вы их деваете?
1: Вылечила, и теперь он живет со мной.
2: Я боюсь спросить, куда вы их деваете?
1: Смотри, двоих отправили моему папе, один, к сожалению, не выжил, их было трое, вот, а четвертый будет жить у нас теперь.
2: Господи, боже мой. Сколько у тебя будет котов теперь
1: трое.
2: Дома? Трое.
1: Все подобранные.
2: Не, ну правильно, правильно, а что за деньги тратить, если вон бегают шикарные, красивые, они тоже достойны
1: порода
2: любви.
1: Порода орловский мау.
2: Орловский мау?
1: Потому что по-доброму в парк отеля Орловский и говорит мау.
2: Друзья, мы вам тоже говорим мау, до завтра.
1: До завтра,
2: счастливо,
1: друзья, пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
4: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон Воронеже 211-0103.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоратив. Квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Воронеж, готов подпевать? 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Встреча премьер-министра Михаила Мишустина с его армянским коллегой Николом Пашиняном прошла на полях международной промышленной выставки «Напром» в Екатеринбурге. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Россия стала первой страной, которую Пашинян посещает с рабочим визитом после выборов в Армении. Несмотря на некоторое напряжение в отношениях Москвы и Еревана, оно возникло вокруг вопросов дальнейшего взаимодействия в свете стремления Армении в Евросоюз. Российская страна неоднократно отмечала, что Еревану придется делать выбор между ЕС и Евразийским экономическим союзом. Россельхознадзор в конце мая и начале июня ввел запрет на поставки некоторой продукции из Армении. Пашинян на встрече с Мишустиным заявил сегодня, что Ереван настроен на развитие отношений с Москвой и заинтересован в участии в ЕАЭС. Мэр Львова Белова передала студентам в ЛНР ноутбуки для учебы. Их получат учащиеся, которые пострадали при ударе по общежитию Старобельского колледжа. После происшествия у детей не осталось техники, необходимой для продолжения обучения, сообщила детский омбудсмен в соцсетях. По ее словам, техника станет для студентов поддержкой перед началом учебного года. Историческое максимальное количество 100-бальных результатов, без малого 10 тысяч, продемонстрировали российские школьники на едином государственном экзамене в этом году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, такой результат ЕГЭ подтверждает рост качества образования в России. Кроме того, почти по всем предметам растет средний балл и доля высокобальников. Как отметил Кравцов, система ЕГЭ уравняла шансы абитуриентов из разных регионов. Сейчас экзаменационная кампания продолжается. 8 и 9 июля объявлены президентскими днями, когда выпускники могут пересдать экзамен по одному из предметов, чтобы улучшить результат. Власти Томской области фиксируют постепенную стабилизацию ситуации на топливном рынке региона, в том числе снижение ажиотажа и нормализацию объемов розничной торговли. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур. По его словам, продолжается адресная работа со всеми муниципалитетами и крупными предприятиями. Губернатор призвал автомобилистов не поддаваться ажиотажу и не создавать запасы топлива в гаражах. Во-первых, это небезопасно, во-вторых, запасы топлива в Томской области достаточны, подчеркнул Мазур. Фильм «Майкл» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Он собрал около 122 миллионов рублей за минувшие выходные, свидетельствуют данные портала «Кинобизнес.ком». Картина о короле поп-музыки Майкле Джексоне идет в прокате восьмую неделю. Общие сборы уже превысили 2 миллиарда 120 миллионов рублей. Фильм режиссера Антуана Фукуа вышел на первое место в истории мирового кинематографа по кассовым сборам в жанре биографических картин. Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью НСН ранее признался, что его друзья очень хорошо отзываются о картине. Он также назвал Джексона одним из величайших артистов эстрады мирового уровня. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов» в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной, не побоюсь этого сказать. И напарник мой еще, как вы понимаете, в отпуске, но обещал уже скоро быть. Но я сегодня, вы знаете, вот сегодня я не один. Дело все в том, что Графен Колесник согласилась провести со мной эти замечательные 4 часа. И с вами, конечно же. Феня, привет!
2: Всем привет!

0: традиционно присылайте ваши варианты через сайт наш.ру или через наших ботов, не имеет значения. И присылайте совершенно не обязательно название песни или там, кто ее исполняет, кто ее написал. Главное, чтобы... Можете просто продолжить, там, несколько слов написать. Просто, чтобы было понятно, что вы понимаете, о какой песне идет речь. И вот текст. Буду читать его с интонацией.
1: Давай.
0: Мой... Мой, видавший все автомобиль, он прошел немало миль на юг, прошел на юг немало миль, чтобы стать смогла я шоколадной. Ладный. А прочитаю еще раз, потому что сбился. Мой, видавший все автомобиль, прошел на юг немало миль, чтоб стать могла я шоколадной. Ладно, я смотрю в глаза Фени, да. Понимаю, что, по-моему, она пока не знает, о какой песне идет речь. Друзья, отгадка будет уже понятна скоро. Шлите ваши версии, напомню, через сайт наш.ру или через наших ботов, а скоро уже послушаем фрагмент этой песни.
2: Реклама на 107FM.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и пора подводить итоги нашей такой легкой разминки. Напомню, фраза звучала так. Мой видавший всю автомобиль прошел на юг немало миль, чтобы стать могла я шоколадной, ладной. Фень, ну, какие у тебя варианты? Или ты уже просто знаешь?
2: У меня никаких, но благодаря ответам, которые я вижу от слушателей, я все знаю. Но мне это никак не помогло, честно
1: вот,
2: говоря.
1: Вот, честно говоря, поэтому, когда смотришь на эти ответы, понимаешь, что со слушателем мы на одной волне. Давайте послушаем этот прекрасный фрагмент. А что-то... Текста нету, я, видимо, не попал.
2: Не тот кусочек взял.
1: Видимо, да. Ну, в общем, вы понимаете, о чем идет речь. Вот, к сожалению, что-то не тот фрагмент у меня получилось поставить. Но, тем не менее. Да, Сергей Минаев, я прекрасно помню, как эти... Вообще, мне кажется, на юге звучало просто везде это его вариация на тему Modern Talking. Ну, Modern Talking, ты же хорошо знаешь, наверняка, вы же
2: росли на нем. Я поняла, это ваше розовое вино, которое играло у нас на всех пляжах. Вот это ваше. Нет, я не росла.
1: То есть Modern Talking уже прошел мимо тебя совсем, да?
2: Да.
1: Как интересно. Хорошо, давайте, друзья, мы все-таки у нас час на поговорить. Есть у меня тема.
2: О, давай, я еще не знаю, какая тема.
1: Ты не знаешь, какая тема, да. У меня просто на эти выходные с очень юным человечком состоялся довольно сложный философский разговор, потому что я ему пытался объяснить, что такое блат.
2: Ага. Вот. А очень юный насколько?
1: А нужно понимать, что он дошкольник.
2: Ага.
1: Вот. Ну, я ему начал объяснять. Вот, кстати говоря, давай, как бы ты объяснила малышу, что такое блат?
2: Так, у меня есть два племянника. Мне кажется, иногда занимаюсь тренировками этой рубрики. Это когда кому-то дают что-то не потому, что он это заслужил, а потому, что он кого-то знает, либо потому, что у него есть деньги.
1: Ну, в общем, по большому счету, я пытался примерно так же. Связи.
2: Да.
1: То есть связи. Вот. То есть, ну, например, вот завтра мне будут чинить зуб по связи.
2: Mm-hmm.
1: То есть, а так я бы, может быть, записывался, где-то в очереди стоял. Mm-hmm. А так у меня вот есть блат. А что ты можешь мне предложить по блату?
2: Я могу тебе сделать проходки на концерт.
1: Вот, видишь, какой ты нужный.
2: Это не блат в прямом смысле слова, но да.
1: Нет, ну почему? Это связи.
2: Ну да, это связи.
1: Это когда в какой-то момент...
2: Преимущество профессии, вот.
1: А это не важно, профессия или нет. То есть в любой профессии, ну, у тебя это не имеет значения, какая профессия у тебя.
2: Да.
1: Это имеет значение... в каком-то окружении находишься, да, то есть у тебя там, не знаю, есть вот такой знакомый, к каждому ты можешь обратиться, и он тебе как товарищу, скорее всего, поможет. Я предлагаю нам сегодня немножко подурачиться в эфире, и вот вопрос к нашим любимым слушателям, которые, кстати, прекрасно отгадывают песни, поэтому на одной волне. Что вы можете нам предложить по блату?
2: Мне очень нравится.
1: Да-да, вот. Собственно, понимаете, это может быть что-то и не глобальное. Например, я кондитер и сделаю вам по блату очень хороший торт.
2: Mm-hmm.
1: Давайте сегодня подурачимся на эту тему. Итак, какой, собственно, какой блат вы можете
2: что
1: предложить?
2: Что уникального вы можете,
1: да,
2: нам предложить?
1: Ведущим, экспериментальным ведущим сегодняшнего вечернего шоу. Ждем ваши предложения через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Юрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и для тех, кто только к нам присоединился, не пугайтесь женскому голосу. Со мной сегодня 4 часа работает Аграфена Колесник. Все вы прекрасно знаете. И мы обсуждаем сегодня очень простую тему. Дурачимся, по большому счету. Что вы можете предложить нам по блату? И предложений достаточно много. Давай, Фенни,
2: да, начинай. Могу розетку поменять по блату. Привет, Наша. Могу по блату сделать зубы.
1: Зубы. Вот, кстати говоря, это, вы знаете, а это заманчиво. Привет, экспериментальные вечеринки. Это к нам с тобой так обращаются. Я качественный электрик. Могу предложить вам свои услуги. По промокоду «Наша» сделаю прямо скидочку, пишет Владимир из Подмосковья. Так, что еще? Давай еще зачитаем.
2: Привет, экспериментаторы. Я могу по блату вам продать химию для полей огородов нашего Кирово-Чепецкого производителя.
1: Ух ты!
2: Ну, кстати, у меня пока нет огорода, но тебе, если актуально, надо брать.
1: Друзья, мы предлагаем вам написать, что вы можете нам сделать по блату. Я абсолютно, кстати, уверен, что каждый наш слушатель что-нибудь по блату может сделать.
2: Они же чем-то занимаются.
1: Каждый чем-то занимается, и у каждого есть свои связи. Ребята, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов. Ждем ваши сообщения.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И вы знаете, мы предложили вам сегодня с нами подурачиться и предложить, что вы нам можете сделать по блату. Но я могу сказать, что блат от рекламы сильно отличается. Потому что я чувствую в некоторых сообщениях впаривание.
2: Да. Ну, как бы надо пользоваться любой возможностью.
1: Ну, наверное,
2: всем тяжело.
1: Да.
2: Так, салют наши. Могу предложить вкусный разный чай. Вкусов огромное количество. Дениска из Москвы.
1: Угу. Ну, чай это к Седову. Вот он вернется, это он-то чаи гоняет. Могу научить рулить трамваем.
2: Это очень круто,
1: я хотела это обсудить.
2: Я у кого-то недавно видела такое желание или мечту, мне кажется, кто-то писал это в виш-листе, что я хочу поводить трамвай.
1: Еще, чтобы звонок давать обязательно. Вот этот дзынь-дзынь-дзынь должен быть обязательно. Сейчас, конечно, современный трамвай, они, по-моему... Кстати, ну, мы отметили ваше сообщение. Приветствую, могу оформить револьвер-бульдог и другое сигнальное оружие.
2: Это, конечно, интересно. Привет, Наша. Я плиточник и по блату, а также по заниженной цене могу нашим положить плитку. Но это правда в Беларуси.
1: А может быть, наш слушатель приезжает и в Москву на какие-то работы. Доброго дня, корпоративы, спектакли, свадьбы, похороны, дни рождения, мастер-классы, тренинги и мероприятия под ключ делает Артемий. Артемий, а блаты где?
2: Кем вы работаете? Я тоже могу это все сделать.
1: Артемий – артист разных жанров.
2: Ну подожди, можно же организовывать.
1: Он и режиссер.
2: Я не уверена, а можно вести там вообще как бы?
1: Мы про него просто много знаем. Так, давай дальше. Кстати, ты видишь, тебе комментарий тут написали, какой приятный голос у соведущей.
2: Да. Спасибо. На наших мини-фестах вне очереди угощу пловом, ухой и окрошкой. Вот этот контакт я точно забираю.
1: Так.
2: У меня есть фанаты плова.
1: А вот ты, кстати говоря, из трех этих блюд что бы выбрала?
2: Я выбрала бы плов.
1: Правильно. Правильно. Так, привет, я устанавливаю межкомнатные двери, блата и скидок нет, Виталий из Калининграда. Ребят, а какой блат могли бы предложить вы нам? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов. С удовольствием подурачимся, почитаем ваши сообщения.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про Блат сегодня говорим. На самом деле дурачимся, спросили вас, что вы можете предложить сделать по Блату.
2: Да, мне больше нравится комментарий. Здравствуйте, по Блату могу сделать кожаную сумку или рюкзак специально для ведущих. Так. Кожа прямиком из Коломны.
1: Подождите, там бизоны не обитают.
2: Что ты знаешь о кожаных заводах Коломны?
1: Ничего не знаю.
2: Вот и я.
1: Знаю, что город хороший.
2: Поэтому расскажите.
1: Слушайте, да, расскажите, почему из Коломны кожа идет. Может, мы просто что-то не знаем. Салют наш, могу провести экспертизу документов при трудовых спорах с работодателем, научить проверять расчет зарплаты по расчетному листу.
2: Да, звучит очень
1: какой
2: интересно.
1: Какой экономический адвокат.
2: Да, работаю аналитиком. Анализируя вопрос, пришел к выводу, кажется, я в части Блата абсолютно бесполезен.
1: Тут еще одно такое похожее сообщение. Приветствую, едем с товарищем. Он патологоанатом по профессии. Вот он задумался, какой Блат он может предложить.
2: Ну, знаете, такой человек, он тоже нужен в определенный момент жизни.
1: Знаете, да, мы не будем обсуждать, что он может предложить.
2: Не хотелось бы, но иногда придется.
1: Могу вырезать декор или какой-нибудь изделия на станке лазерной и резкие, пишет Степан из города Химок.
2: Да. Добрый вечер. Я стилист, собираю образы под разные мероприятия, съемки. Также шью женскую одежду на заказ. Вот я сегодня пришла в белой юбке, красных колготках и таких, знаете, немножко леопардовых ботинках. Вот как вам? Мне кажется, надо было согласовать это со стилистом.
1: Ну, ты знаешь, а почему ты же не согласуешь каждый выход из дома со стилистом? Я вон, когда в поселок выхожу, я вообще ни с кем не согласовываю ничего. А могу по Блату за полцены отредактировать, проверить все ошибки, красиво переписать любые тексты, презентации и прочее, диплом филфака МГУ и много лет опыта. Ох, тяжело вам сейчас биться, конечно, да, с искусственным интеллектом, но я считаю, что диплом филфака МГУ должен победить. Что еще пишут?
2: Да, пишут: привет, наши, могу не по Блату, а совершенно бесплатно подарить вам нежные обнимашки. Ну, это такое интересное предложение.
1: Да? Ну, вы знаете, как-то оно не заходит.
2: Да.
1: Так, могу вам в августе по Блату привезти прямо с пасеки настоящего башкирского меда, пишет Серега из Мытищ.
2: А ты вот тоже не понял, как соотносится башкирский мед?
1: Нет, я просто догадываюсь, что Серега из Мытищ ездит в Башкирию.
2: И оттуда
1: за
2: привозит
1: медом. Ну, может, просто он ездит в Башкирию, потому что у меня тоже вот этого башкирского меда много. Так, ребята, мы сегодня дурачимся. Что вы можете предложить нам сделать по Блату? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов. Ждем ваши сообщения.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и продолжим выяснять, что вы можете предложить нам сделать по блату.
2: Мне там очень нравится комментарий, где нам предлагают помочь выбрать вкусный и недорогой алкоголь.
1: Да, хорошо. Я массажист-реабилитолог, могу по блату записать к себе на массаж. Я смотрю, номер у вас московский, запишите.
2: Андрей уже готов. Нам отвечают про завод в Коломне. Кожевных заводов в Коломне нет, но есть я. Архипов Никита Андреевич, начинающий кожевник. Так что изделия из Коломны.
1: Здравствуйте, драгоценные. С удовольствием напишу гадкую пародию, эпиграмму, памфлет или эпитафию. Бесплатно и качество гарантирую.
2: Вот это, мне кажется, те самые полезные контакты.
1: А тебе она нужна? Скажи честно.
2: Мне так нравится просто. Вот я надеюсь, что это тоже какой-нибудь человек с филологическим образованием, который вот такое себе применение нашел.
1: Могу сделать скидку на аренду автодома или мини-кемпера, или что-то перевезти на дачу на полноценном Соболе. Тоже, в общем-то, типа, можно. Пишет Илья и оставил, между прочим, на всякий случай свой номер.
2: Да.
1: Правильно, Илья, правильно. Мы, может быть, воспользуемся.
2: Здравствуйте, могу копать, могу не копать. А вообще, дипломированный дизайнер интерьеров, почти дипломированная учительница математики. Мне очень понравился разброс. То есть понятно, что жизнь долгая, но все равно.
1: А вот смотри, я мастер по ремонту телефонов, ноутов, планшетов. Чиним телевизоры. Welcome наш, собственно, сервис-центр. Готов сделать скидку 15-20% по слову наши. Ребят, где вы были месяц назад, когда я искал, где мне шлейф для Мака, вот MacBook Pro у меня, мне нужно было шлейф поменять. В итоге я нашел ближайшую метро, сделали, правда, хорошо.
2: Ну, вот,
1: все, видишь. Времени у нас уже не остается. Ребят, в следующем часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Никаких изменений, так что дождитесь.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов поздравили архитекторов с профессиональным праздником, который официально отмечается второй раз. В обращении подчеркивается, что архитекторы не только проектируют здания, но и формируют атмосферу населенных пунктов и содержание нашей жизни. Отмечается, что Воронежская область может гордиться своим наследием и теми, кто приумножает его сегодня, соединяя традиции прошлого с современными подходами. Первые лица региона заявили, что архитектура является настоящим искусством, состоящим из художественных способностей, помноженных на математику, физику и инженерию. «Спасибо вам за ваше умение видеть и воплощать прекрасное, полезное, необходимое», подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов, пожелав архитекторам вдохновения и новых проектов. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с сенатором Российской Федерации, членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрием Борисовым. Они обсудили работу промышленных предприятий региона, а также вопросы сохранения трудовых коллективов и дальнейшего развития производственных площадок. Также речь шла о планах по восстановлению производственных процессов на тех площадках, которые подверглись внешним воздействиям. Было отмечено, что сотрудники большинства предприятий, подвергающихся воздушным атакам, стараются в максимально короткие сроки возвращаться к работе в штатном режиме. Региональные власти оказывают в этом максимальное содействие. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат Воронежский, где ознакомился с производством, перерабатывающим более 600 тонн молока в сутки и выпускающим свыше 200 наименований продукции. Глава региона отметил предприятие как яркий пример технологического лидерства. Предприятие выпускает продукцию мирового уровня, инвестирует в новые технологии, создает комфортные условия для сотрудников. Помимо экономических задач, компания уделяет внимание КГ-рейтингу. На комбинате работает Центр научно-прикладных исследований совместно с ВГУИД, где разрабатывают технологии для спортивного и детского питания. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока и производство белковых ингредиентов. Основатель компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд развития биоэкономики. Также обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. Александр Попов покинул пост заместителя председателя правительства Воронежской области в пятницу 3 июля. Решение чиновник принял добровольно, сообщили в пресс-службе правительства. Ожидается, что вскоре Александр Попов займет другую публичную должность. В качестве зампреда регионального правительства он работал с октября 2023. С 2016 до середины 2018 года чиновник был руководителем управы Центрального района. Затем до октября 2023 замещал должность первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области. А с января 2021 по февраль 2024-го еще исполнял функции полномочного представителя главы региона в областной думе. Последнее. На этой рабочей неделе в Воронеже ожидаются дожди и грозы, а также температурные качели. Понедельник и вторник будут относительно прохладными, а со среды синоптики прогнозируют потепление, пик которого придется на четверг-пятницу. Ожидается до плюс 28. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Те, кто не знает, напарник мой еще находится в отпуске, а мне сегодня совершенно замечательно решила
2: составить компанию,
1: договариваю уже.
2: Да.
1: Все, огромный наколесник. Вот, у нее сегодня такой получился немножко экспериментальный вариант, потому что она все 4 часа проведет в эфире. И мы, кстати, я правильно понимаю, мы же не будем отказываться ни от каких традиций. Разыграем титул умника дня?
2: Да, конечно.
1: Вот, в общем, сегодня кому-то в качестве экзаменатора достанется Аграфена.
2: Конечно,
1: так что
2: большая ответственность, так что...
1: Ребят, готовьтесь, очень скоро позовем уже вас в игру.
0: Реклама на 107FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
5: 2026 год. Ограничение 18+.
6: Группа компаний

0: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить вас побороться за титул «Умника дня». Первый, между прочим, на этой неделе.
2: Да.
1: Вот. Потому что у меня напарник всегда объявляет, какой там первый на этой неделе.
2: Он уточняет день недели.
1: Да. Первый после, не знаю, «Береги земли» или что-нибудь еще. Так, ладно, ребят, нам нужна первая кодовая фраза. Звучать она будет, естественно, очень просто. Она будет продолжением неким... прошлого часа эфира, где мы обсуждали Блад, потому что только ленивый не прислал нам прекрасный этот анекдот. Не Блад, а сестра. Вот, поэтому да. Так все и будет звучать. Не Блад, а сестра. Как напишите, так напишите, не имеет значения. Все это понятно. И давайте 20-й приславший Не Блад, а сестра будет участником первого раунда. Ждем ваше сообщение.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И давайте начнем первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем за титул «Умника дня» поборется Виталий. Давайте знакомимся. Виталий, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Ну, Виталий, поскольку вы первый игрок, вы можете выбирать между Андреем Германовичем и Аграфиной.
2: Давайте Аграфину.
1: А я прямо почему-то так и ждал. Итак, у вас одна минута. Вы готовы?
2: Так точно.
1: Ну, тогда поехали.
3: Куда, согласно поговорке, не смотрят дареному коню?
2: В зубы.
3: Правильно. Сколько букв «Т» в слове «интриган»?
2: Одна.
3: Правильно. Какой город является столицей Венесуэлы?
2: Дальше.
3: Каракас. Кто является автором строк «В пустыне чахлой и скупой на почве зноем раскаленной»?
2: Анчар, по-моему, Пушкин.
3: Да, это Пушкин, правильно. В каком городе находится Елагин остров?
2: Еще раз.
3: В каком городе находится Елагин остров?
2: Не знаю, Санкт-Петербург.
3: Правильно, Санкт-Петербург. Героем какой киновселенной является Оптимус Прайм?
2: Оптимус Прайм, ну видите, как, господи, трансформеры.
3: Правильно. На каком из альбомов группы «Алиса» был выпущен трек «Трасса
2: Е-95»? Ой, дальше.
3: Дурень. Является ли химический элемент натрий металлом?
2: Натрий, да.
3: Правильно. Какая компания изготавливает игровые приставки PlayStation?
2: Не знаю.
3: Sony. Уменьшительной формой какого имени является имя Рая?
2: Раиса.
3: Правильно.
1: Ну что же, отлично сыграли, мне кажется, Виталий.
3: Да.
1: Прям очень, очень хороший результат. Я насчитал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 из 10. Я так понимаю, на все.
3: Вроде было 8 из 10.
1: 8 из 10.
3: 2 неправильных, да.
1: У меня 3. Ну, хорошо. Давайте пока будет 7. Мы там сейчас, пока будет звучать музыка, обсудим сколько. Может, я что-то неправильно записал. И, друзья, очень скоро мы пригласим вас, чтобы вы могли побороться за титул «Умника дня» уже во втором раунде. Готовьтесь.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить всех желающих побороться за титул «Умника дня». Побиться во втором раунде. Напомню, что в первом Виталий сыграл с результатом 8 из 10. Мы тут смотрели,
2: мы пересчитали результаты.
1: Да, все-таки 8 из 10. Очень хороший результат у Виталия. Ну и надо отдать должное. Вопросы сегодня не самые, прямо скажем, сложные. И нам, Феня, что, нужна вторая кодовая фраза?
2: Да, нужна какая-то фраза. Значит, мне сказали, что нужна какая-то ответ. Ну, смотрите.
1: Ну, не обязательно.
2: С трендом, да, на все у нас сейчас. Значит, фраза «не заловка, а кузина».
1: Не заловка, вот кузина.
2: Адаптация на русский язык. И я хочу, чтобы это был автор первого сообщения.
1: Первого?
2: Первого.
1: Ребята, быстро работаем. Еще раз быстро скажи, как?
2: Не заловка, а кузина.
1: Хорошо. Все, ждем ваше сообщение.
0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Все инструменты ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
9: Да.
10: Да, ну что, мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
8: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
11: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
12: 12+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И уже очень скоро решится судьба титула «Умника дня». В первом раунде играл Виталий, сыграл великолепно 8 из 10 правильных ответов. И во втором раунде за титул «Умника дня» поборется Светлана. Давайте знакомимся. Светлана, здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Да, добрый день.
1: Здравствуйте, Светлана. Ну, собственно, я вам достался в качестве экзаменатора. У нас с вами будет одна минута, 10 вопросов. И если вы готовы, давайте начнем.
2: Готова?
1: Ну, тогда поехали. Уменьшительной формой какого имени является имя Даша?
2: Дарья.
1: Правильно. Какая компания изготавливает игровые приставки Xbox?
2: Тоже Sony.
1: Не, Microsoft. А является ли химический элемент бром металлом?
2: Нет.
1: Правильно. На каком из альбомов группы Кино был выпущен трек «Когда твоя девушка больна»?
2: 45.
1: Черный альбом. А героем какой киновселенной является профессор Северус Снегг?
2: Гарри Поттер.
1: Правильно. В каком городе находится... в какой стране находится... Нет, правильно. В каком городе находится Сите?
2: Не знаю.
1: Париж. Кто является автором строк «Читай не так, как Пономарь, а чувством с толком с расстановкой»?
2: Пушкин.
1: Грибоедов. Какой город является столицей Гондураса?
2: Не знаю.
1: Тегусигальпа. Так, сколько букв «Б» в слове «аббатство»?
2: Аббатство?
1: Да.
2: Две.
1: Правильно. Итак, подводим итог. 4 верных ответа из 9 прозвучавших вопросов. Что-то я сегодня заговариваюсь. Светлана, спасибо вам большое за игру. Здорово сыграли. Ну, а Виталий сегодня был сильнее. Ну, вот так. Но согласись, Федь, вопросы, в принципе, примерно одной сложности.
3: Ну, в целом, да.
1: В целом,
3: они там компенсируют друг друга.
1: Да. Вот, поэтому Виталию мы сейчас выдадим титул «Умника дня». И всем спасибо за игру.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, если честно, это привилегия напарника рассказывать, что за день сегодня, да, какие события произошли. Но если вам нужен повод, мы с Феней тоже подобрали некоторые интересные факты, которые произошли именно сегодня.
2: Давай сначала твой, а потом мой.
1: Давай. В 1785 году доллар официально стал национальной валютой США. Это произошло 6 июля. Так давно.
2: Значит, у меня есть невероятный факт. Сегодня день 6-7. Понимаете, сегодня 6-7, как бы 6 июля. Ну, то есть 6 день 7 месяца.
1: Вот мне кажется, это повод.
2: Это прекрасный
1: повод. Это знак.
2: Это знак, это символ. Это уже во всех соцсетях обсудили. Подходящий день сегодня.
1: Прекрасно. Довольно давно, но это было 6 июля, была испытана вакцина против бешенства на человеке, потому что до 19 века бешенство было совершенно неизлечимой болезнью. То есть укусило тебя животное, все, до свидания. Так, что еще интересного произошло в этот день?
2: Если я все правильно понимаю, сегодня вышел фильм «Форрест Гамп».
1: Да, сегодня. Это было в 94 году режиссера Роберта Ремекиса. Замечательный фильм. Кстати, он одним из лучших вообще считается среди всего кинематографа. А я готов похвастаться тем, что у меня есть кроссовки такие же, в которых он бегал. Они выглядят, правда, еще получше, чем были у Тома Хэнкса там. Вот. Но я, ты знаешь, я этот фильм пересматриваю. То есть я с огромным удовольствием смотрю. Он очень грустный фильм, на самом деле. Безумно грустный. Но это... Ну, вот такими и должны быть режиссеры, актеры. Это. Кстати говоря, что еще сегодня произошло? Еще произошла легендарная встреча Джона Леннона и Пола Маккартни. Это было на празднике, который проходил в Ливерпульском пригороде Вултоне. И произошла вот эта судьбоносная встреча. Я могу сказать, что Леннону тогда было... Как ты думаешь, сколько лет?
2: Я не хочу сейчас расстроить, что уже поздно, что я все в жизни упустила.
1: 16 лет ему было.
2: Ну да, вот.
1: А Пол Маккартни, оказывается, его моложе. Ему было тогда 15. Ну вот интересно, что они просто встретились, ну а дальше уже мы знаем, что история... Да, она, конечно, сделала эту группу. Хотя, вот я не знаю, как ваше поколение к этому относится. Для меня, я всегда считал, что вот Битлз — это маркетинг.
2: Ну, это сложный
1: вопрос.
2: Это
1: шикарное продюсирование.
2: Ну,
1: это прямо...
2: Все хорошие группы — это шикарное продюсирование. А даже если оно было не намеренное, а просто совокупная ситуация. Это же все равно про повод, про попадание во время. Это всегда про пиар.
1: Это абсолютно с тобой согласен. Может быть, мы обсудим эту тему сегодня попозже.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
6: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
7: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Диалог между Россией и Соединенными Штатами на высшем уровне будет продолжен. Анонсированы новые контакты. Именно из этого исходит Москва, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Как отметил Рябков, попытки противников политического регулирования сорвать то, что можно сделать на основе согласия в ходе саммита в Анкоридже, нарастают. Дипломат призвал дождаться завершения саммита НАТО, который пройдет на этой неделе в Турции. При этом он не исключил, что очередной контакт Владимира Путина и Дональда Трампа может стать как раз после этого саммита. Президенты России и США созвонились 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов. Как заявил сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков, этот разговор стал хорошей возможностью высказать позицию Москвы Вашингтону от первого лица. Посол Швеции в Москве Анне Кристине Тересе Йоханнессон заявили решительные протесты за атаки беспилотников на посольство России в Стокгольме. Для этого дипломата вызвали сегодня в Министерство иностранных дел. На Смоленской площади указали шведскому послу на неприемлемость бездействия властей королевства и правоохранительных органов на фоне непрекращающихся нападений на российские дипмиссии с использованием беспилотников. Посольство России в Швеции 2 июля подверглось новому налету дронов. Один из них сбросил на территорию дипмиссии контейнер с краской. Мария Львова-Белова передала студентам в ЛНР ноутбуки для учебы. Их получат учащиеся, которые пострадали при ударе по общежитию Старобельского колледжа. После происшествия у детей не осталось техники, необходимой для продолжения обучения, сообщила детский омбудсмен в соцсетях. По ее словам, техника станет для студентов поддержкой перед началом учебного года. Российский футбольный союз имеет тустую договоренность с Союзом Европейских футбольных ассоциаций, что после снятия санкций Санкт-Петербург и Казань примут матчи, которые были запланированы ранее к проведению в России. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. Петербург в 2022 году должен был принять финал Лиги чемпионов, а Казань в 2023 Суперкубок УЕФА. Оба матча перенесли на другие стадионы из-за отстранения российских команд от международных турниров в феврале 2022 года из-за событий на Украине. В феврале нынешнего года президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выступила за возвращение России на международную арену. Более 400 заявок из 19 стран поступило на 16-й международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. Он стартует в среду, 8 июля, в Санкт-Петербурге. Как сообщили организаторы, по итогам заочного этапа для участия в очных прослушиваниях отобрано 111 вокалистов из 13 стран, хотя регламент предусматривает не более 80 участников. Число увеличили из-за высокого уровня заявок. Конкурс направлен не только на выявление талантов, но и на их дальнейшее продвижение. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы в прямом эфире, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио «Воронеж». Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Сегодня мы будем с вами немного, оккультуриваться. У нас культурные странички периодически проходят. И вот сегодня как раз-таки такой день. Заведующий отделом экскурсионной и образовательной деятельности Воронежского областного краеведческого музея Вера Тамкина сегодня в студии. Вера, добрый вечер. Что у нас с микрофоном? Да, есть, все, отлично. А можно еще раз поздороваться.
5: Здравствуйте.
4: Да? Вот теперь я вас тоже слышу. Да, у нас какие-то накладки, не знаю. Но это прелести прямого эфира, они обычно случаются. Мы Давайте, прежде чем поговорить, мы, по крайней мере, собирались сегодня в рамках эфира поговорить с вами о второй половине лета, о том, какими событиями оно будет насыщено, это что касается вашего музейного пространства. Но прежде чем ко второй половине, давайте вспомним первую половину, что уже мы упустили или, возможно, вот-вот уже упустим.
5: Ну, вообще, конечно, этот год у нас ознаменуется таким годом театральным. В этом году музей отмечает 150-летие Союза театральных деятелей. А. И уже в мае мы провели первый праздник на усадьбе Анатолия Леонидовича Дурова. И мы приглашали народные театры. У нас был театр Петрушки, ярмарочный театр. Это все было весело. Но это был конец мая. Вообще, сейчас музей у нас выходит за пространство родного здания, так скажем. Вообще, надо, может быть, начать с того, что у нас 4 отдела. Дом-музей Анатолия Леонидовича Дурова, музей истории Воронежского края на Плехановской, 29, музей-арсенал. И недавно открылся самое наше современное пространство, музей ВДВ. И вот в этом году мы выходим за пределы наших зданий, проводим городские экскурсии, пешеходные экскурсии пользуются у нас большим спросом. В этом году уже успели съездить к археологам, и первый выезд состоялся 4 июля. Привозили к нашим знакомым археологам в гости посетители, и все, конечно, очень остались в большом восторге. А музей «Арсенал» наш начал такую серию экскурсий на воде, которая называется «На волнах истории». Тоже очень интересная история. На настоящем теплоходе можно попутешествовать в сопровождении нашего гида. Такие вот у нас интересные мероприятия были в первой половине лета. Ну и вторая половина тоже нас, я думаю, удивит.
4: Да, вторая половина, вы хотели уже начать именно историю про вот все эти предстоящие события? Или...
5: Нет, еще хотелось добавить, что до 12 июля у наших посетителей еще есть возможность посетить нашу выставку, которая приехала из Санкт-Петербургского музея политической истории. Выставка «Политика и мода». И вторая выставка «Тайна старого чердака. Страна Гайдарика». Угу. По выставкам проводятся экскурсии. На экскурсии тоже можно посетить. Очень интересно. Последний шанс буквально эти выходные.
4: Угу. Это мы говорим о прекрасном здании на Плехановской, 29, да?
5: Да, по-моему? Да, да, совершенно верно.
4: Да. Ну что ж, в принципе, если начинать с второй половины, да, то, если я позволю, обратить внимание на интересное событие, наверное, будет слишком громко сказать про нашего коллегу, но, тем не менее, так оно и есть. Выставка будет посвящена жизни и деятельности диктора Юрия Левитана. Да. Вот вначале можно немного о самой идее, как возникла эта идея, и вообще, как возникают идеи той или иной выставки, того или иного события, которое вот в стенах музея или всех музейных пространств, о которых вы сказали, 4, происходит.
5: Ну, надо сказать, конечно, что Юрий Левитан – это голос эпохи. И вот в стенах нашего музея решили немножко услышать этот голос вновь и, можно сказать, вновь его оживить. Будет громкое открытие. Открытие планируется на 9 июля 16:00. Мы приглашаем всех желающих. Вход абсолютно свободный. На открытии будет обязательно экскурсия.

0: выставок придумывается? Всегда было интересно, как происходят эти процессы?
1: План выставок у нас существует на целый год, и, конечно, мы все это продумываем заранее. Коллеги у нас есть из выставочного отдела, из отдела развития, и мы все вместе думаем, какие же выставки можно будет сделать на следующий год, какие у нас есть свободные пространства. Ну и, конечно, мы открыты другим музеям, в том числе и федеральным, и вот к нам выставки часто привозят тоже из достаточно крупных музеев. Недавно даже была выставка у нас из Кирова. Выставка о динозаврах, и можно было увидеть даже настоящие окаменелости в нашем музее. То есть обмен выставками, он постоянно идет. И это всегда очень интересно.
0: Ну и плюс, наверное, анализ событий, которые были в нашей истории, да, ну и как их можно... Вот,
1: как их можно преподать.
0: Да, в нашем городе. 18:10, столица Черноземья. Еще раз, дорогие друзья, напомню, что мы сегодня говорим с заведующей отделом экскурсионной и образовательной деятельности Воронежского областного краеведческого музея Вера Тамкина сегодня в студии. Прервемся на рекламу. Новости... Нет, на рекламу, да. До новостей еще есть время. На рекламу, песню и совсем скоро продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Наше радио. Проверено временем. Реклама на 107FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
7: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
8: За столом сидели

0: сделано в России.
1: 18 часов и 15 минут, столица Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня говорим вместе с заведующей отделом экскурсионной и образовательной деятельности Воронежского областного краеведческого музея Верой Тамкиной. Да, Плехановская, 29, красивейшее здание. Одно из красивейших зданий, на мой взгляд, нашего города, столицы Черноземья. Но вот, как сегодня Вера успела упомянуть, это не единственное музейное пространство, которое относится именно к краеведческому музею Воронежскому областному. Вот о том, что происходит и на Плехановской 29, и в других локациях, говорим сегодня. И прямо сейчас делаем упор уже на вторую половину лета. Начали мы с жизни и деятельности диктора Юрия Левитана. В самое ближайшее время открывается выставка 9
2: июля.
1: Да, вот буквально на этой неделе, уже в четверг, вот, с удовольствием посещу. Думаю, что и вы тоже. Ну, а на перспективу, если уж говорить.
2: Ну, если мы касаемся выставок, то большой выставочный проект готовится к открытию 31 июля. Это будет выставка, посвященная году единства в России, и называться она будет «Единство в многообразии, многообразие в единстве». Наши сотрудники собирают предметы из всех музеев нашей большой родины, из всех уголков России будут предметы представлены на этой выставке. И она должна быть, должна стать олицетворением вот этого, того самого единства, наверное. 31 июля. Следите за нашими новостями, пожалуйста, и приходите на открытие.
1: То есть, позвольте себе уточнить, с 31 июля в нашем городе в одном месте соберется, ну, в принципе, вся наша страна. Да?
2: Можно и так сказать.
1: В да? тех или иных
2: символ частичках каждого региона будет представлен на этой выставке.
1: А что, например? Или это еще пока...
2: Ну, пока это, конечно, секрет. Ну, например, что у вас ассоциируется с Оренбургом?
1: Ну, платок, наверное, да.
2: Ну, это к примеру
1: пуховый.
2: Тогда. Пуховый да. платок. Ну, вот постарались представить, что же ассоциируется у каждого из нас с каждым из регионов нашей необъятной родины.
1: Ну, значит, не пуховым платком единым.
2: Можно и так сказать.
1: Да. Хорошо. Из других событий?
2: Ну, из мероприятий мы вообще очень хотим как-то обустроить дворик нашего музея на Плехановской, 29. Абсолютно очаровательное место. У нас там стоят наши любимые половецкие бабы. В августе планируем тематическое мероприятие, ну, можно сказать, в стиле 90-х. Вот сейчас в разработке оно. Украсим пространство, будет живая музыка, будут тематические мероприятия, связанные с этим временем.
1: Если приоткрыть какую-то завесу тайны, на чем будет сделан акцент 90-х?
2: Ну, это будет музыкальная программа, это будут игры того времени. Ну, и такое, я бы даже сказала, не 90-е, а скорее ретро-стиль, может быть, 80-е, 90-е, что-то вот в таком стиле. Потому что в нашем музее пока что не представлен этот период. Музей истории Воронежского края охватывает период со времен Верхнего Палеолита до начала освоения космоса. И запрос на более поздний период уже появляется. Вот мы таким мероприятием хотим немножко этот запрос удовлетворить, так скажем.
1: Ну, правильно, потому что есть люди, которые прекрасно помнят 90-е, а сейчас уже есть поколение тех, кто, в принципе, тогда еще даже в планах не стоял у родителей, так скажем, да, а теперь хочет прикоснуться к тому, к той истории. Хорошо, чем будут, если это все проекты, связанные с истории Воронежского края, может быть, другие выставочные площадки что-то добавят?
2: У нас продолжаются экскурсии на воде от музея «Арсенал». Угу. И мы всех приглашаем. 12 июля, кстати, ближайшая экскурсия будет. Очень быстро билеты разбираются, поэтому...
1: А что туда входит? Давайте расскажем нашей аудитории.
2: Это прогулка речная на теплоходе, которому, кстати, скоро уже почти 70 лет. Теплоход «Надежда». Угу. А, в сопровождении нашего экскурсовода, который расскажет об истории города, ну и, конечно, упор сделать в том числе и на военной истории. Продолжаются, кстати, сейчас наши бесплатные пешеходные экскурсии, которые сделаны в рамках сотрудничества с госинспекцией по охране архитектурного наследия. И для граждан нашего города, ну и, в принципе, для гостей города, эти экскурсии абсолютно бесплатные. Они проходят в июле, но запись уже сейчас закончена, в августе тоже всех желающих приглашаем. Опять же, следите за нашими новостями. То есть по городу мы тоже активно гуляем. Ну и в первой половине года, так скажем, уже рассказала о том, что празднуем мы 150-летие Союза театральных деятелей. Следующий большой праздник на усадьбе Анатолия Леонидовича Дурова пройдет 25 июля. И мы пригласим ВАУ-театр, может быть, слышали о таком. Будет большое яркое представление. Ну и, конечно, другие музейные площадки тоже будут работать. Мы любим очень угощать наших гостей чаем из самовара. Вот, играем в подвижные игры на территории усадьбы. Вообще место, конечно, там потрясающее. Можно сказать, историческая усадьба в самом сердце Воронежа, но, к сожалению, немногие воронежцы знают об этом месте. Ну и сам Анатолий Леонидович Дуров просто потрясающий человек, который опередил свою эпоху, может быть, можно сказать, на десятилетия. Конечно, человек уникальный. Поэтому всех приглашаем не только на наши праздники, но и, в принципе, ознакомиться с экспозицией Дома-музея Анатолия Леонидовича Дурова. И приглашаем, конечно, всех на экскурсии.
1: А как вот гости музея, они оценивают вот такие ваши инициативы, выйти за рамки этих четырех стен и вот, собственно, и по городу погулять, ну, что ли, знакомиться с музеем, да, с его жизнью, но вне рамок, так скажем, принятых.
2: Очень-очень теплый отклик находим. Когда мы только начинали водить экскурсии в рамках сотрудничества с госинспекцией архитектурного наследия, по охране архитектурного наследия, мы немножко переживали, потому что понимали, что придут люди, которые здесь прожили, возможно, много лет на эти экскурсии, и думали, ну как же им рассказать об этих зданиях, мимо которых они, может быть, каждый день проходят, что нового можно рассказать. Но на самом деле получили много положительных отзывов, благодарны за все теплые слова, и это нас заставляет работать еще, работать дальше, так, можно так сказать. Вообще все наши, можно сказать, авантюры находят большой отклик, особенно выездные мероприятия. Впервые мы такое запускали на Ночь музеев, когда мы соединили все наши четыре отдела и с автобусным сопровождением, в сопровождении гида посетители могли посетить все наши отделы за один раз, можно сказать. Тоже очень быстро билеты заканчиваются, поэтому если кто-то захочет, пожалуйста, не откладывайте, да, потому что действительно места быстро заканчиваются.
1: А вот такие проекты, их можно назвать, допустим, ну, такой научный работает, потому что ведь, как вы сказали, допустим, рассказать про здание, о котором ты, казалось бы, все знаешь, как житель столицы Черноземья, это же надо постараться.
2: Наш отдел, наши коллеги, экскурсоводы. И, конечно, мы стараемся найти что-то интересное в научной среде. Но у нас в музее есть еще и научные сотрудники, сотрудники фондов, которые тоже читают лекции. И, кстати, даже кандидаты исторических наук, которые тоже проводят мероприятия, на которые мы тоже всех приглашаем. Это всегда очень интересно. Вот с научной точки зрения узнать какие-то подробности. Ну и, кстати, тот самый выезд к археологам. Кстати, у нас еще есть, нет, осталось несколько мест на выезд 11 июля. Тоже можно успеть попасть. Возможно, это последний выезд в этом году. точно мы пока не можем сказать.
1: Потому что у археологов начинается работа, или что? Какой-то сезон?
2: Ну, пока вот у нас запланировано только два было выезда на август, пока непонятно
1: еще, да.
2: Да, археологи сами проводят на раскопе экскурсию и рассказывают о своей работе. Это, конечно, тоже очень ценно и уникально. Своего рода такое уникальное мероприятие.
1: Погружение, можно даже сказать.
2: Можно так сказать.
1: А вот еще, как представители, так скажем, Воронежа, естественно, да, а мы знаем, что Воронеж – это прям город зрителей, людей, которые любят театр во всех его проявлениях, и вы сказали 150-летие вот СТД, Союз театральных деятелей, да, к которому в том числе наш музей присоединился. Угу. А вот проекты, они отражают историю воронежских театров, актеров, которые служили мельпомене у нас в регионе.
2: Ой, у нас была
1: великое множество.
2: У нас была прекрасная выставка, которая называлась «Старший брат МХАТа». Угу. Немногие знают, что у нас в селе Никольское сестра Константина Станиславского, известного Зинаида Соколова, открыла театр. И театр, действующий по сей день, уже 130 лет. И театр этот «Старший МХАТа» на 3 года. И вот у нас проработала выставка, которая так и называется «Старший брат МХАТа». Угу. По ней проводились театрализованные экскурсии, и как раз выставка рассказывала об истории этого театра. Но еще мы полноценно, можно сказать, поучаствовали в так называемом театральном поезде и проводили вместе с сотрудниками театров, с актерами, городские экскурсии в рамках театрального маршрута. В общем-то, посотрудничали, можно сказать, рука об руку, плечо о плечо.
1: Ну что ж, 18 часов и 27 минут в столице Черноземья. У нас буквально еще совсем немного времени. Что касается осенней перспективы, там тоже уже есть какие-то планы?
2: У нас большие планы на осень. У нас открывается долгожданный детский центр. Он называется «Мост времени». И в этом детском центре будут проводиться разнообразные мероприятия для детей абсолютно разных возрастов. Пространство будет адаптировано под разный возраст. Очень интересные мероприятия музейные, которые будут соединять прошлое, настоящее и будущее. Будет и микроскоп настоящий, и различные предметы, которые можно будет трогать, и, в общем-то, изучать историю очень наглядно, так скажем.
1: Историю Воронежского края именно?
2: Историю Воронежского края,
1: под микроскопом?
2: Конечно. Под микроскопом в том числе. Ну, у нас коллекция богатая не только каких-то артефактов древности, но в том числе, например, и насекомых, бабочек. У нас проводится лаборатория «Крылатое чудо», где ребята могут под микроскопом изучить чешуекрылых. Это всегда очень интересно, кстати, и взрослым, и детям. Ну и в июле мы хотим пригласить вообще всех желающих на наши индивидуальные экскурсии, и можно взять индивидуально не только экскурсию, но и наши музейные программы, которые обычно у нас проводятся для организованных групп. Вот такая летняя уникальная возможность.
1: Существует, дорогие друзья. Ну что ж, 18 часов и практически уже 30 минут в столице Черноземья. Мы сегодня говорили, в том числе, о вашем возможном досуге летом 2026 года. Сегодня общались с заведующей отделом экскурсионной и образовательной деятельности Воронежского областного краеведческого музея Верой Тамкиной. Почему важно знать историю, и в том числе историю своего края?
2: Мне кажется, любовь к нашему городу начинается с истории, потому что, чтобы полюбить, надо сначала узнать. Приходите в музей и любите свой край.
1: И это точно. Это просто необходимо. Любить свой край, то место, в котором ты живешь, работаешь, учишься, развиваешься, стремишься стать лучше. Все это Будем надеяться про нас с вами. Спасибо огромное вам, Вера, что пришли к нам в студию. И спасибо огромное, скажем, нашим радиослушателям, которые были с нами в рамках программы «Тем дня». Оставляем сегодня вас уже с музыкой. У нас она 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. У нас ее, конечно же, вагон и маленькая тележка. Делимся безвозмездно на 107 FM. До встречи завтра. Счастливо. Пока.
0: Наше радио. Проверено временем.
3: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов поздравили архитекторов с профессиональным праздником, который официально отмечается второй раз. В обращении подчеркивается, что архитекторы не только проектируют здания, но и формируют атмосферу населенных пунктов и содержание нашей жизни. Отмечается, что Воронежская область может гордиться своим наследием и теми, кто приумножает его сегодня, соединяя традиции прошлого с современными подходами. Первые лица региона заявили, что архитектура является настоящим искусством, состоящим из художественных способностей, помноженных на математику, физику и инженерию. Спасибо вам за ваше умение видеть и воплощать прекрасное, полезное, необходимое, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов, пожелав архитекторам вдохновения и новых проектов. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с сенатором Российской Федерации, членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрием Борисовым. Они обсудили работу промышленных предприятий региона, а также вопросы сохранения трудовых коллективов и дальнейшего развития производственных площадок. Также речь шла о планах по восстановлению производственных процессов на тех площадках, которые подверглись внешним воздействиям. Было отмечено, что сотрудники большинства предприятий, подвергающихся воздушным атакам, стараются в максимально короткие сроки возвращаться к работе в штатном режиме. Региональные власти оказывают в этом максимальное содействие. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат Воронежский, где ознакомился с производством, перерабатывающим более 600 тонн молока в сутки и выпускающим свыше 200 наименований продукции. Глава региона отметил предприятие как яркий пример технологического лидерства. Предприятие выпускает продукцию мирового уровня, инвестирует в новые технологии, создает комфортные условия для сотрудников. Помимо экономических задач, компания уделяет внимание КГ-рейтингу. На комбинате работает Центр научно-прикладных исследований совместно с ВГУИД, где разрабатывают технологии для спортивного и детского питания. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока и производство белковых ингредиентов. Основатель компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд развития биоэкономики. Также обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. Александр Попов покинул пост заместителя председателя правительства Воронежской области в пятницу 3 июля. Решение чиновник принял добровольно, сообщили в пресс-службе правительства. Ожидается, что вскоре Александр Попов займет другую публичную должность. В качестве зампреда регионального правительства он работал с октября 2023. С 2016 до середины 2018 года чиновник был руководителем управы Центрального района. Затем до октября 2023 замещал должность первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области. А с января 2021 по февраль 2024 еще исполнял функции полномочного представителя главы региона в областной думе. Последняя. На этой рабочей неделе в Воронеже ожидаются дожди и грозы, а также температурные качели. Понедельник и вторник будут относительно прохладными, а со среды синоптики прогнозируют потепление, пик которого придется на четверг-пятницу. Ожидается до плюс 28. Это были новости региона.
3: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
7: 2026 год. Ограничение 18+.
8: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
9: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
10: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
11: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
12: Калужской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
15: «Наше радио». «Наше радио». Это навсегда.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Урегулирование конфликта на Украине гораздо ближе, чем это можно представить, заявил президент США Дональд Трамп. По его оценке, Москва и Киев хотят закончить конфликт как можно скорее. Глава Белого дома назвал хорошим свой последний разговор 4 июля с Владимиром Путиным. Трамп уточнил, что вопрос украинского конфликта страны НАТО обсудят на саммите Альянса в Анкаре на этой неделе. Москва исходит из того, что диалог между Россией и США на высшем уровне будет продолжен. Анонсированы новые контакты, заявил сегодня ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он не исключил, что очередной контакт Путина и Трампа может состояться сразу после саммита НАТО. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили 12 беспилотников, которые направлялись в сторону Курчатова Курской области, сообщил вечером губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что в ходе атаки накануне ночью дроны попали в градир второго энергоблока Курской атомной электростанции, которая сейчас строится. Систему охладительной башни еще не успели запустить в эксплуатацию. Работа объекта не нарушена, губернатор находится на связи с его руководством. По словам Хинштейна, негативных последствий для экологии и людей нет. Многокилометровая траурная процессия растянулась по улицам Тегерана, где проходит церемония похорон погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По оценке властей, мероприятие принимает участие не менее 15 миллионов человек. Хаменеи погиб в возрасте 86 лет 28 февраля в результате военной операции США и Израиля. Новым верховным лидером Ирана назначили его сына Маджтабу Хаменеи, который до сих пор не появлялся на публике. Завтра аналогичная похоронная процессия пройдет в городе Кум, а 8 июля тело Хаменеи отвезут в несколько иракских городов. Погребение пройдет 9 июля в родном городе Хаменеи Мешхеде. Российская страна готова делиться своим научным и энергетическим потенциалом для развития технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Алимов. По его словам, Россия располагает проверенными временем наработками. Еще в 50-х годах прошлого века коллективы советских ученых изучали и демонстрировали возможности машинного обучения. Замглава МИДа выступил на глобальном диалоге ООН по управлению искусственным интеллектом в Женеве. Новый альбом американской поп-звезды Мадонны интересен коллаборациями с ее дочерью и другими артистами, однако его нельзя назвать новаторским, заявил в интервью NSN главный редактор музыкального сервиса «Звук» Влад Микеев. 67-летняя Мадонна несколько дней назад выпустила альбом «Confessions 2». Микеев назвал его крепким попом. По оценке собеседника NSN, самый личный момент альбома связан с Лурдес Леон, дочерью Мадонны, которую близкие называют Лолой. Предпоследний трек альбома «The Test» они записали вместе. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, добрый вечер и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Напомню, в отпуске, потому что спрашиваете вы, куда делся. Игорь скоро появится, а сегодня со мной мужественно уже четвертый час работает в эфире Аграфена Колесик. Да. Спасибо тебе, умочка, молодец, прямо очень здорово. И сегодня у нас такая немножко нештатная ситуация, потому что, как правило, вот этот батл поколений мы проводим по вторникам в это время. Но у нас будет завтра гость, и вот небольшое смещение произошло, поэтому батл мы устроим прямо сейчас. Никуда не уходите, никуда не убегайте, дождитесь, буквально через пару минут начнем.
0: Реклама на 107 FM.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агрека я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агрека. Раскрой свой потенциал.
3: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Феня, дерзай.
1: Ну, Феня, дерзай, как говорит джингл.
2: Да, ну что ж.
1: О чем говорить будем?
2: Давайте поговорим о лете. Мне кажется, нет более подходящего инфоповода, чтобы обсудить лето, чем... Буквально оно.
1: Говорит, вашу зеленую зиму я еще, говорит, могу пережить, а вот эту белую нет. А где ты лето-то видишь, что ливнем?
2: Это лето вообще.
1: Ну хорошо,
2: давай,
1: да. На самом деле,
2: что имеем, не жалуемся.
1: Да, абсолютно.
2: В общем, интересно, да, сравнить и как у вас раньше проходило лето, и как у нас сейчас, и вообще...
1: Ты имеешь в виду досуг летний?
2: Ну да, досуг, вот у меня была идея там, знаешь, что топ-10 вещей, которые нужно было сделать летом.
1: Хорошо, давай попробуем разобраться. Ну, значит, во-первых, где-то в середине мая мы шли открывать купальный сезон.
2: А надо 6 июля.
1: А иногда на майские, да. Ну, у нас, видишь, я же вырос фактически на Химкинском водохранилище, и это сейчас очень облагороженная территория. А так это был только Северный речной вокзал, а вот все, что вокруг него, там дальше порт шел, а в сторону центра были такие, ну, фактически дикие.

0: Да, там были какие-то баржи иногда пришвартованы. Но там было песчаное дно, и, собственно, мы ходили туда открывать сезон. Поэтому у нас лето начиналось, честно говоря, собственно, с момента, когда мы открывали купальный сезон. А там можно было и попрыгать, и поплюхать. Холодная, конечно, вода была. Вот. Но, собственно, вот так вот начиналось лето.
1: Ну, я вообще в Москве купалась один раз. В смысле, в Москве, в городе, на речке. То есть я уезжала на дачу и там купалась. Но вот в Москве я купалась буквально один раз, когда праздновала день рождения, когда я катаюсь на сапах. Поэтому для меня это вообще удивительно.
0: Ну нет, ну Химкинское водохранилище, это же не речка, это же водохранилище. Ну, да. Все-таки там можно купаться. Вот в речке. В речке, я могу сказать, что в речке я не купался ни разу.
1: Вот я купалась как раз один раз в Москва-реке.
0: Вот, я видел людей, которые в Яузе купались.
1: Там, кажется, совсем непривлекательно.
0: Это было страшно, да. Вот, а дальше все. Дальше у нас в самом конце мая начинались летние каникулы, где-то числа там 25-го, там 29-го, тире нас благополучно отправляли гулять, и все. И дальше все уже зависело индивидуально, кто куда, кого в лагерь отправляли. Кого там в деревню к бабушке.
1: А ты ездил в лагеря?
0: Я в лагере не ездил ни разу. Как-то мне просто не довелось, но меня, во-первых, спихивали сразу во Внуково, где, собственно, я сейчас живу. Ага. Вот, тогда это было, можно сказать, отправить далеко и надолго. Да. А вот это сейчас так думаешь, боже мой, МЦД в двух минутах ходьбы. Вот, а раньше все это было немножко иначе, но, тем не менее, меня сплавляли туда, потом, как правило, родители вывозили на море, так получалось, вот, и, собственно, иногда два раза, второй раз еще бывало, что на Азовское в конце лет либо с мамой, либо с папой я ездил, потому что там блат был, вот, был очень хороший, скажем так, ведомственный дом отдыха, вот, и, в общем, лето за летом у меня повторялись, вот, то есть это у нас были тусовки, в Москве, честно говоря, я был очень мало летом.
1: Ну, мне на самом деле так же, но я сначала ездила на дачу, ну, как так же в плане того, что я не была в Москве летом. Я сначала ездила на дачу лет до 10, а потом меня стали на там месяц либо на 2 отправлять в лагерь, но мне там очень нравилось. И в августе мы уезжали обычно на море, вот тоже на Азовское, но это был наш осознанный выбор. Нам очень нравилось.
0: Азовская лужа, как ее зовут местные.
1: Хорошее море! Там еще медуз тогда не было вообще.
0: Медузы из Черного всегда туда заплывали.
1: Не знаю, у нас не было медуз, было прекрасно вообще. Не обижайте Азовское море.
0: Вот, а потом, на самом деле, у нас я не знаю, как ваше поколение, у нас, понимаешь, по телевизору смотреть было нечего.
1: У нас тоже.
0: Никто этим телевизором летом не заморачивался. Вот. Ну, иногда могли посмотреть какой-нибудь мультик, если, ну, какой-то хороший там шоу, программа-то была телевизионная, поэтому все было понятно, что там в 5 вечера надо сбегать домой, посмотреть какой-нибудь мультфильм. Вот. Но в целом мы были предоставлены себе большую часть дня, потому что, я был у бабушки, а бабушка работала. Бабушка уходила на работу в 5 утра, простите меня. Вот. Ну, правда, она и возвращалась достаточно рано, там в 3-4 она уже была дома, но тем не менее. Вот, а все это время, как бы, мы были под контролем, в общем-то, сами себе. Ходили сами на озеро.
1: Ну, мне кажется, да, ну, у меня тоже было достаточно много автономности в летнем детстве. Мне кажется, это огромный как раз-таки плюс, там, поездок на дачу, какого-то вот детства, что тебя отпускают, у тебя, как бы, своя жизнь. Понятно, что у тебя немного развлечений, но зато они все твои.
0: А я предлагаю нашим слушателям присоединиться к обсуждению летней темы. Что для вас, когда вы были детьми, было... Ну, вот если этого не произошло, то и лета не было. То есть, не знаю, поход, поездка в лагере, на море. Вот, то есть, вот какое-то значимое событие, которое вы ждали, наверное, каждый год, пока не вступили во взрослую жизнь.
1: Да.
0: Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов. Давайте вместе пообсуждаем.
2: Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: И обсуждаем лето. Ну, у каждого поколения было немножко своим. Развлечения были свои, какие-то поездки свои. Хотя, конечно, все стремились летом отправиться на море. Мы, кстати, предложили с Феней нашим слушателям присоединиться к разговору. Прилетел нам несколько сообщений. Можем, наверное, даже их почитать.
2: Да. Ездил к тете в деревню. Утром скотину гонять на пастбище, сенокос. Скотину вернуть в хлеб, натаскать воды на половину огорода соседского колодца. Вот это такое, знаешь, мне кажется, базовый отдых для российских. Интересно, когда ты едешь, и в итоге ты не отдыхаешь.
1: У меня дочка говорит, что у нее была моральная травма, когда ее отправляли в Башкирию, потому что она купалась в бочке. Вот, ее жрали комары. И, в общем, у нее, к сожалению, очень сильная реакция на комариный укус, потому что, ну, вот, я их вообще особо не замечаю. Почесался, пошел, а у нее воспаление начинается, поэтому она очень их боялась. Вот, пишут нам, поездка на Балтийское море на 10 дней на турбазу от маминой работы, это было просто летним счастьем. Без этой поездки лето было не лето. Прошло больше 25 лет после последней поездки. В этом году с братом и нашими детьми поедем туда, на ту базу «Детское летнее счастье». С уважением, пишет нам Аня из солнечной Флориды. А вы прямо прилетите из солнечной Флориды?
2: Я думаю,
1: ради поездки на турбазу.
2: Ну, мне кажется, это круто. Я бы хотела так тоже прилетать ради каких-то детских традиций. Угу. 3 месяца в деревне, там речка, рыбалка, сенокос, парное молоко. Проснулся, а бабушкины блинчики уже ждут тебя со сметаной. Я сейчас жду, только уже нет деревни, ни предков, и 40 лет не за горами. Ну вот мне кажется, знаешь, что вот у всех есть такие детские воспоминания. То есть у меня тоже, я ходила на даче за молоком, то есть я всегда рано просыпалась, и пока была на даче, ходила, ну, там, к бабушкиной подружке, забирала молоко, ставила пустую банку, забирала как бы полную и уносила. Это тоже какое-то приятное воспоминание. Сейчас не пью козье молоко, но...
1: А, это козье было, да?
2: Да, это было козье молоко.
1: Не, у меня тоже молочные воспоминания, они очень... У нас была молочница Нина... Не помню. Отчество, не помню уже. И она привозила молоко. Угу. С утра ставила его на крыльце банку, либо 3-литровую, либо там были такие, по-моему, 2- или 1,5-литровые. Ну, это детские воспоминания. Угу. А бабушка жарила пирожки и плюшки в огромном количестве. И вот, знаешь, берешь клубника домашняя с этими сливками, которые угу. сверху в 2 пальца, и потом эти плюшки. Это вот то самое ощущение, которое сейчас уже нельзя даже повторить. Угу. Потому что ты не получишь такого детского восторга от этого. Ты съешь клубнику со сливками, тебе будет да. классно, но вот этого разрыва человечка маленького уже не будет. Что еще пишут?
2: Поездка к бабушке на поезде. Вот мне, кстати, кажется, много у кого есть воспоминания, знаешь, там вот плацкарт, 3 дня на поезде.
1: Дизентерия по приезду, это я хорошо помню.
2: Так, а вот, например, сигануть на майские с Танзаркой в холодное озеро.
1: Да, тарзанка это была прямо... Ваше, наверное, поколение уже особо тарзанкой не пользовалось.
2: Ну вот у меня есть на даче, но я даже, мне кажется, ее особо и не прыгала.
1: Потому что у нас что, не озерцо было, так обязательно какая-нибудь плакучая ива с свисающей веревкой. Воспоминания накатили. Запах цветущей сирени во дворе ночью с балкона 2-го этажа. И у петля с девчонками гулять до утра. А утром обратно домой. И все же это крыто. Да, да, это, конечно, были побеги из дома. Это было очень смешно.
2: Мне вот нравится сообщение. Основным было мероприятие на лето. Заработать на магнитофон и мопед. Разбить мопед. Сломать магнитофон, кому-то дать в лоб, от кого-то получить, найти себе девушку, подготовиться к новому учебному году морально.
1: Не, поссориться с этой девушкой, найти себе другую, вернуться к первой. Да,
2: но, и все за 3 месяца лета.
1: Ребят, пишите, из чего для вас было в детстве лето, не лето, через сайт наш.ру или через наших ботов. Поговорим еще на эту тему, времени много у нас.
0: Наша реклама.
3: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
4: года выпуска. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Сеня, дерзай.
1: И сегодня с Графеной Колесник мы обсуждаем такую тему, без чего в детстве для нас лето было не лето. Ты знаешь, я еще, конечно, вспомнил. Без мороженого.
2: О, да.
1: Понимаешь, для вашего поколения мороженое все-таки оно уже было таким, знаешь, безумным разнообразием. Потому что вот когда мы были маленькие, нет, мороженого было много, оно было разное, безусловно. Вот я прекрасно помню, что мне больше всего всегда нравилось за 20 копеек эскимо. Вот. Было еще Бородино и лакомка, который тоже прямо что-то. Но мама почему-то всегда старалась купить вот этот брикет, который теперь вам впаривают как оно за 48. Угу. Вот. 48 копеек стоил большой брикет. Можно было дома там его там с каким-нибудь сиропчиком или с джемом поесть. Это тоже очень вкусно было. Вот. Но, понимаешь, вот скажем так, весной мороженое особо не ели. Потому что все-таки это был такой вот деликатес летнего дня. И вот в этот знойный день ты где-нибудь там либо у метро покупаешь, либо в парке мороженое. И опять-таки я говорю, к этим эмоциям уже нельзя вернуться, ты их можешь только вспоминать, потому что это было круто.
2: Ну, у меня, кстати, тоже есть воспоминания про детское мороженое, ну, знаешь, какое-то. Потому что, во-первых, на даче было все равно ограниченное количество вариантов, и мороженое в стаканчике вафельном с розочкой. Вот это оно было у меня только на даче, и сейчас я тоже иногда его там нахожу. И просто в, как это, пластмассовом стаканчике с разными сиропами. Вот.
1: У нас розочки не было.
2: Но это мое детство было похоже.
1: У нас была такая в Москве история. У нас были, во-первых, кафе-мороженое. И одно из самых лучших, по-моему, «Космос» оно называлось, было Тверская, дом 1. Если я не ошибаюсь, Тверская, может быть, дом 3. Но я помню, что это одни из первых домов от Красной площади по Тверской. И вот там мороженое подавалось не в стаканчике или там в чем-то еще. Оно подавалось в вазонах вот в этих. Были очень какие-то всякие вкусные сиропы. Вот. И на самом деле все это было абсолютно доступно. Ну, это не... Ну, в советские годы по-другому нельзя было, потому что кафе бы сразу перестало существовать, если бы там какой-то другой ценник появился. Вот. Поэтому все было очень доступно. И, конечно же, вот замечательная вода, которая была везде, она тоже появлялась вода. Летом. Да, она была, ну, за копейку с газом, за три с сиропом. Вот. И вот тоже она в летний жаркий день, она, конечно, очень сильно спасала. Автоматы были везде понатыканы. Было, ну, по крайней мере, я помню, речной, да, большую часть. Да. Просто везде, куда ни плюнь, везде эти автоматы.
2: Ну вот для меня автоматы — это, как, знаешь, такое рассказ из советского кино, ну, потому что я, да, ничего не видела, но был квас, и все еще он есть. Вот квас для меня — это летняя ассоциация, которая с бочкой.
1: Слушай, нас пугали, что, во-первых, в эти бочки их никто не моет, в них там внизу живет такое. Слушай, сколько его пили? Никто, из моих знакомых, никто ни разу не травился. И не так давно я действительно попробовал в одном городке Золотого кольца квас из бочки. Ага. Такая ностальгия была. Такая прямо так, это здорово. Вот тебе наливают пенка.
2: В Казани в прошлом году. Мне еще нравится какая-то, особенно не в Москве, что цена. Ты буквально там за 40 рублей пьешь квас. Это очень круто.
1: Да. Прервемся ненадолго. Ребят, если есть какие-то яркие воспоминания, без чего для вас не могло обходиться лето, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов, как вам удобнее.
0: Наше радио.

0: Феня. Дерзай.
1: Ну, а еще у нас остается немножко времени, чтобы почитать ваши сообщения и дальше пообсуждать, без чего немыслимо было в детстве лето.
2: Да.
1: Вот, кстати, знаешь, Феня, перебью, прости, пишут нам, что 3 месяца в деревне, там речка, рыбалка, сенокос, парное молоко. Проснулся, бабушкины блинчики ждут со сметаной. И говорит, вот только нет уже ни деревни, ни предков. 40 лет с горами. Да, ну, к сожалению, знаете, это уже не вернешь, но этим надо восхищаться, что это было.
2: Да. Летом была обязательная поездка в Москву на ВДНХ, посмотреть фонтаны, посетить павильоны с животными и иностранные выставки. А если повезет, поесть мороженое с вареньем из лепестков роз в кафе «Айсберг», отстоять очередь в павильоне «Семена».
1: А потом зайти в Армению. Ну, это взрослые туда заходили.
2: Во-первых, мне интересно, что за мороженое с вареньем из лепестков роз.
1: Не знаю,
2: нет. Но я сейчас еще видела новость, что на ВДНХ поставили пальмы на время летнего сезона. Что они были когда-то раньше,
1: а вот
2: сейчас...
1: Вот эти вот, в будущем буду гадать. Ну, говорит, ну, в Москве это пальмы росли же, все же знают это. Вот, конечно.
2: Но для меня одно из детских воспоминаний, это когда ты приезжаешь в Турцию, и у тебя по дороге, в общем-то, едешь, ты смотришь на пальмы. Меня это всегда восхищало. Я очень люблю города с пальмами, поэтому я не люблю ВДНХ, но так хочу сходить посмотреть на пальмы.
1: Но ты знаешь, на самом деле и в Питере выставляли еще в царские времена в катках пальмы.
2: Мне кажется, это вот, очень
1: ничего.
2: Круто.
1: Да, отлично. Вообще, ВДНХ, конечно, это было место притяжения всегда. Всегда это было, ну, тогда это выставка достижений народного хозяйства была, ну, собственно, она сейчас так же и называется.
2: Да, ведь, да, да, да, она так и называется.
1: Она там на ВВЦ, они в какой-то момент перескочили. Вот, но неважно, мы тоже туда все время ездили, потому что там были потрясающие совершенно аттракционные и другие развлечения.
2: Угу.
1: Вокруг колеса обозрения было построено вот куча всего, и будучи детьми, у которых там, не знаю, 3 рубля родители дали на развлечения, что это прямо были сумасшедшие, конечно, деньги.
2: Угу.
1: Вот. Но, тем не менее, можно было оторваться по полной. Поэтому иногда мы ездили, если вот были в городе летом. Вот. Да и вообще, на самом деле, Москва была всегда очень хорошей для лета. Вот. Хотя, честно сказать, жарковато было, угу. Потому что очень бетона много. Все-таки она сильно нагревалась. Ладно, предлагаю нам завершать наши веселые разговоры о лете. Спасибо тебе большое. Как тебе 4 часа линейного фактического эфира?
2: Вообще было интересно. Я чувствую, как я расту за эти годы ведения эфира.
1: Ты устала.
2: Ну, я так. Мне как бы тяжело долго формулировать красивые цельные мысли.
1: Да. Мне еще хотелось, конечно, попросить слушателей поставить оценку, потом подумал, а зачем? А зачем? Все было прекрасно. Спасибо тебе большое.
2: Да, увидимся.
1: Надеюсь, скоро появится Игорь Владимирович и не узнает о том, что 4 часа мы с тобой работаем вместе.
2: Я боюсь, кто-нибудь расскажет.
1: Конечно, расскажу. Спасибо большое. Ребят, будем прощаться. Время наше на исходе. Услышимся завтра. Пока-пока.
2: Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
5: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: На воде, на суше, в небе, под землей, стали тропки уже,

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили архитекторов с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что архитекторы не только проектируют здания, но и формируют атмосферу городов. «Спасибо за ваше умение видеть и воплощать прекрасное, полезное, необходимое», подчеркнули первые лица региона, пожелав вдохновения новых проектов. Воронежская область может гордиться своим наследием и теми, кто приумножает его сегодня, соединяя традиции с современными подходами. Губернатор Александр Гусев провел встречу с сенатором Юрием Борисовым. Обсудили работу промышленных предприятий, сохранение трудовых коллективов и развитие производств. Говорили о восстановлении площадок после внешних воздействий. Отмечено, что сотрудники предприятий стараются быстро возвращаться к работе в штатном режиме, а власти оказывают максимальное содействие. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат «Воронежский», перерабатывающий более 600 тонн молока в сутки, выпускающий свыше 200 наименований продукции. Глава региона назвал предприятие примером технологического лидерства. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока. Основатель группы компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд. Обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. Александр Попов покинул пост зампреда правительства Воронежской области 3 июля по собственному желанию. В правительстве он работал с октября 2023 года. Ранее занимал должности руководителя управы Центрального района и первого заместителя руководителя аппарата губернатора. Ожидается, что Александр Попов займет другую публичную должность. Еще из новостей дня. Воронежцам рассказали о ходе работ по ремонту коллектора диаметром 1000 мм в Коминтерновском районе. Специалисты РВК «Воронеж» ночью обследовали сети, определили место повреждения и смонтировали перекачивающее оборудование. Сейчас аварийная бригада готовится к вскрытию асфальта, параллельно откачивают воду задействованные две перекачивающие станции. Работа проводится без отключения воды, закрыт проезд из центра к памятнику Славы от улицы Беговой до улицы Хользунова по двум полосам, крайней левой и средней, движение по крайней правой. В ближайшее время участок перекроют полностью, а также закрыт въезд на кольцо с улицы Хользунова, преследование от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. В Воронежской области заработала система предоставления льгот по удостоверению ветерана боевых действий «СВОИ». Теперь ветераны СВО и их семьи могут пользоваться скидками с помощью пластиковой карты. В регионе действует 59 региональных и муниципальных мер поддержки участников СВО. Перечень продолжает расширять. Правительство заключило соглашение с крупными банками, что позволяет интегрировать льготы в повседневные расчеты и сделать их доступнее. Льготы охватывают широкий спектр торговых сетей и сервисов. Это были новости региона.

Небо в ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщики.

0: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили архитекторов с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что архитекторы не только проектируют здания, но и формируют атмосферу городов. «Спасибо за ваше умение видеть и воплощать прекрасное, полезное, необходимое», подчеркнули первые лица региона, пожелав вдохновения новых проектов. Воронежская область может гордиться своим наследием и теми, кто приумножает его сегодня, соединяя традиции с современными подходами. Губернатор Александр Гусев провел встречу с сенатором Юрием Борисовым. Обсудили работу промышленных предприятий, сохранение трудовых коллективов и развитие производств. Говорили о восстановлении площадок после внешних воздействий. Отмечено, что сотрудники предприятий стараются быстро возвращаться к работе в штатном режиме, а власти оказывают максимальное содействие. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат «Воронежский», перерабатывающий более 600 тонн молока в сутки, выпускающий свыше 200 наименований продукции. Глава региона назвал предприятие примером технологического лидерства. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока. Основатель группы компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд. Обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. Александр Попов покинул пост зампреда правительства Воронежской области 3 июля по собственному желанию. В правительстве он работал с октября 2023 года. Ранее занимал должности руководителя управы Центрального района и первого заместителя руководителя аппарата губернатора. Ожидается, что Александр Попов займет другую публичную должность. Еще из новостей дня. Воронежцам рассказали о ходе работ по ремонту коллектора диаметром 1000 мм в Коминтерновском районе. Специалисты РВК «Воронеж» ночью обследовали сети, определили место повреждения и смонтировали перекачивающее оборудование. Сейчас аварийная бригада готовится к вскрытию асфальта, параллельно откачивают воду задействованные две перекачивающие станции. Работа проводится без отключения воды, закрыт проезд из центра к памятнику Славы от улицы Беговой до улицы Хользунова по двум полосам, крайней левой и средней, движение по крайней правой. В ближайшее время участок перекроют полностью, а также закрыт въезд на кольцо с улицы Хользунова, преследование от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. В Воронежской области заработала система предоставления льгот по удостоверению ветерана боевых действий «СВОИ». Теперь ветераны СВО и их семьи могут пользоваться скидками с помощью пластиковой карты. В регионе действует 59 региональных и муниципальных мер поддержки участников СВО. Перечень продолжает расширять. Правительство заключило соглашение с крупными банками, что позволяет интегрировать льготы в повседневные расчеты и сделать их доступнее. Льготы охватывают широкий спектр торговых сетей и сервисов. Это были новости региона.
0: Наша реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

можно о чем-то жалеть. Дело техники, да раскрошить наши крыши и стены. И больше нет проблемы, мы не той системы. Бесполезно, глупо и поздно о чем-то жалеть. И больше нет проблемы.

0: тебя.
1: Наше радио.
2: Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
5: 2026 год. Ограничение 18+.
6: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
7: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
8: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
7: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
8: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
7: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
8: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
9: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1.5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
1: Так звучит «Наше». «Наше радио».
13: Музыка пока.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Визит спецпосланника президента США Стивена Виткофа и предпринимателя Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа, в России стоит в повестке, но говорить о сроках рано, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, при необходимости согласование сроков может быть проведено весьма оперативно. Рябков добавил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поддерживают постоянные контакты. Диалог продолжается на всех уровнях. Замглавы МИДа подчеркнул, что Москва не будет сворачивать контакты с Вашингтоном, если позиция США по Украине изменится. Президенты России и США созвонились 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов. Утверждение 21-го пакета санкций Евросоюза против России может быть отложено до осени, если страны-участники не согласуют его на этой неделе, узнала «Европейская правда» от источников ЕС. По данному изданию, в случае отсутствия договоренности на заседаниях Комитета постоянных представителей Евросоюза 8-10 июля, рассмотрение пакета может быть перенесено на сентябрь. При этом сценарии отдельной мерой может быть утверждено замораживание ценового потолка на российскую нефть 14 июля. Ряд государств ЕС не согласовали позиции по отдельным положениям санкционного пакета, включая ограничения в отношении российского рыболовства, визовые запреты и персональные санкции против отдельных лиц, включая патриарха Кирилла. Центральная избирательная комиссия выявила недостатки в документах, поданных партией «Яблоко» для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы. Она может их исправить до 8 июля, сообщила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина. По ее словам, выявленные недостатки касаются 19 кандидатов, включенных в федеральный список, и 6 кандидатов, которых выдвинули по одномандатным округам. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 20 сентября. Голосование будет проходить 3 дня. Корабль «Союз МС-29», который отправится с экипажем к Международной космической станции в середине июля, состыкован сегодня на Байконуре с переходным отсеком, сообщил Роскосмос. Этот отсек механически связывает корабль с головным обтекателем и третьей ступенью ракетоносителя «Союз-21А». Специалисты взвесили корабль перед стыковкой и завершили подготовку к укладке грузов. Старт миссии запланирован на 14 июля. В основной экипаж миссии МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Мэн. Выпускница Московской школы номер 1409 Екатерина Малкова, которая набрала рекордные за всю историю 500 баллов на едином госэкзамене, подала документы на поступление в Московский физико-технический институт. У девушки еще есть время определиться с выбором будущей специализации до 25 июля. Московская школьница получила 500 баллов за ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
1: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой.

0: авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
1: Проверено на себе.
0: Еженедельно по средам
1: стартуем ровно в 19.
0: Подруливай!
2: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
3: Рецепт нашего радио. Записывайте.
4: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
2: Чувствуете, как поднимается настроение?
3: Ваше утро готово.
0: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
4: Угощайтесь.
5: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
6: Так, так бьется сердце, так звучит наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

это может быть прекрасно, только не для меня. Ведь я спотыкаюсь на каждом шагу. Мне хочется плакать, но я не могу.

Когда же закончится замкнутый круг? Мне нужно придать своим мыслям ясность. Кажется, мне угрожает опасность.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Позитивные перспективы контактов России, США по Украине возможны, если опираться на согласие, достигнутое в ходе саммита на Аляске. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Его попросили прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине ближе к завершению, чем кажется. Дипломат не стал их оценивать, однако согласился, что это так, если Вашингтон готов действовать на основе согласия, данного российской стороной на американские предложения в Анкоридже. Президент США ранее сегодня также назвал хорошим свой последний разговор 4 июля с Владимиром Путиным. Трамп уточнил, что вопрос украинского конфликта страны НАТО обсудят на саммите Альянса в Анкаре на этой неделе. Курская атомная электростанция работает в штатном режиме. Радиационный фон не превышен после атаки беспилотника, сообщила администрация АЭС. Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Курская АЭС-2 в Курчатове подверглась атаке дронов в ночь на понедельник. Силы ПВО и РЭП уничтожили 12 беспилотников. Один попал в градирню второго энергоблока, который сейчас строится. Как уточнил вечером губернатор, работа объекта не нарушена. Никто не пострадал. Мария Львова-Белова передала студентам БЛНР ноутбуки для учебы. Их получат учащиеся, которые пострадали при ударе по общежитию Старобельского колледжа. После происшествия у детей не осталось техники, необходимой для продолжения обучения, сообщила детский омбудсмен в соцсетях. По ее словам, техника станет для студентов поддержкой перед началом учебного года. Дагестан понес имиджевый ущерб после разрушительных весенних наводнений, поэтому сейчас туда едет меньше туристов. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макрчан. Он опроверг утверждение о повышении цен на отдых в республике, из-за чего путешественники якобы отказываются от поездки в Дагестан. По словам Макрчана, к ательерам Дагестана вопросов нет, они держат цены на 30-40% ниже, чем, например, в Сочи. Сейчас есть отели 4 звезды за 6 тысяч рублей, хотя подобные в Сочи стоят не менее 10 тысяч. Как отметил собеседник НСН, туристический поток в регион упал в первую очередь из-за последствий разгула стихии. Обладателем почетного «Золотого льва» 83-го Венецианского кинофестиваля стал американский актер, режиссер, сценарист, продюсер Джордж Клуни. Об этом объявили организаторы. Он награжден за вклад в кинематограф. Джорджу Клуни 65 лет. Широкую известность он получил после выходов телесериала «Скорой помощи» и фильма «От заката до рассвета». Клуни – лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Сирианна». Обладатель премии «Золотой глобус» за роль миллионера Мэтта Кинга в драме «Потомки» и роль бежавшего заключенного в комедии «О, где же ты, брат?». Второй раз он получил «Оскар» как продюсер за картину «Операция Арго» режиссера Бена Аффлека. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
3: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это пятое время года.
1: Наше радио сделано в России.
2: Я проснулся днем.

сладко. И кое-как я умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Москва не будет сворачивать контакты с Вашингтоном, если позиция США по Украине изменится, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он также отметил, что контакты между Россией и США не прерываются, они идут на всех уровнях. Дональд Трамп сегодня заявил, что регулирование конфликта на Украине гораздо ближе, чем это можно представить. По его оценке, Москва и Киев хотят закончить конфликт как можно скорее. Трамп назвал хорошим свой последний разговор 4 июля с Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сегодня этот же разговор хорошей возможностью высказать позицию Москвы Вашингтону от первого лица. Вопрос украинского конфликта страны НАТО обсудят на саммите Альянса в Анкаре на этой неделе. Беспилотную опасность впервые объявили в Новосибирской области. Региональная система предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций призвала жителей по возможности оставаться дома, укрыться в помещении с капитальными стенами и не подходить к окнам. В Омской области сегодня также объявляли беспилотную опасность. Позднее власти сообщили, что над регионом впервые сбили беспилотник. Губернатор Виталий Хаценко заявил, что несколько дронов достигли северного промышленного узла Омска. Режим беспилотной опасности отменили после 6 часов вечера. Москва рассчитывает, что новое правительство Армении, которое сформировано по итогам выборов, обеспечит развитие отношений с Россией в духе дружбы и добрососедства. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече со своим армянским коллегой Николом Пашиняном на полях выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Сам Пашинян в ходе встречи заявил, что Ереван настроен на развитие отношений с Москвой и заинтересован в участии в ЕАЭС. Министр экономики Армении Геворг Папаян и глава российского Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи также выразили готовность к продолжению конструктивного диалога для дальнейшего развития двусторонних торгово-экономических связей. Новая стратегия найма сотрудников – возвращать бывших работников с доплатой в 10-30%, рассказал НСН. HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян. Он подтвердил, что российские работодатели стали активнее нанимать бывших сотрудников. Эта тактика получила распространение в последние полтора года, а в ближайшие 6 месяцев она станет только популярнее, прогнозирует Мурадян. Собеседник НСН связал это с демографией и структурным дефицитом рабочих рук в реальном секторе. Международная федерация футбола была независима при принятии решения об отмене дисквалификации нападающего сборной США Флориана Балагуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с Бельгией. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Он подтвердил, что Дональд Трамп звонил ему по этому вопросу, но просил только рассмотреть апелляцию. Сам президент США также подтвердил, что не оказывал никакого давления на ФИФА. Балагун получил красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, о чем Ленинград снял новую короткометражку, и поговорим о пересечениях музыки и хоккея. Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» представили новый трек и короткометражку «Оскар». Это музыкальная криминальная история о женской дружбе, погонях и о поисках того самого мужчины, которого, кажется, давно занесли в «Красную книгу».

Послушать новый трек Ленинграда и посмотреть новую короткометражку о том, как работа все чаще оказывается важнее личной жизни, можно на любой удобной цифровой платформе. Группа «Пар Горького» выступила перед товарищеским хоккейным матчем между любительскими командами России и Соединенных Штатов Америки. Игра прошла 1 июля в Лужниках и окончилась со счетом 10-6 в пользу России. Событие, которое организаторы назвали «Ледовым мостом», задумывалось не только как спортивное состязание, но и как площадка для диалога между странами и культурами. Именно поэтому в программе вечера нашлось место не только хоккею, но и музыке, которая объединяет людей. Как отметили организаторы, выбор группы не случайен. История и музыка парка Горького всегда были связаны с идеей преодоления барьеров.

0: Музыка звучала не только перед матчем. В составе российской команды «Красная машина» на лед вышли и музыканты Ильдар Абдразаков и Игорь Бутман. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

весьма верно.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: всегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Визит спецпосланника президента США Стивена Виткофа и предпринимателя Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа, в Россию стоит в повестке, но говорить о сроках рано, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, при необходимости согласование сроков может быть проведено весьма оперативно. Рябков добавил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поддерживают постоянные контакты. Диалог продолжается на всех уровнях. Замглавы МИДа подчеркнул, что Москва не будет сворачивать контакты с Вашингтоном, если позиция США по Украине изменится. Президент России и США созвонились 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов. Утверждение 21-го пакета санкций Евросоюза против России может быть отложено до осени, если страны-участники не согласуют его на этой неделе, узнала «Европейская правда» от источников ЕС. По данным издания, в случае отсутствия договоренности на заседаниях Комитета постоянных представителей Евросоюза 8-10 июля, рассмотрение пакета может быть перенесено на сентябрь. При этом сценарии отдельной мерой может быть утверждено замораживание ценового потолка на российскую нефть 14 июля. Ряд государств ЕС не согласовали позиции по отдельным положениям санкционного пакета, включая ограничения в отношении российского рыболовства, визовые запреты и персональные санкции против отдельных лиц, включая патриарха Кирилла. Центральная избирательная комиссия выявила недостатки в документах, поданных партией «Яблоко» для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы. Она может их исправить до 8 июля, сообщила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина. По ее словам, выявленные недостатки касаются 19 кандидатов, включенных в федеральный список, и 6 кандидатов, которых выдвинули по одномандатным округам. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 20 сентября. Голосование будет проходить 3 дня. Корабль «Союз МС-29», который отправится с экипажем к Международной космической станции в середине июля, состыкован сегодня на Байконуре с переходным отсеком, сообщил Роскосмос. Этот отсек механически связывает корабль с главным обтекателем и третьей ступенью ракетоносителя «Союз-21А». Специалисты взвесили корабль перед стыковкой и завершили подготовку к укладке грузов. Старт миссии запланирован на 14 июля. В основной экипаж миссии МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Мэнн. Выпускница Московской школы номер 1409 Екатерина Малкова, которая набрала рекордные за всю историю 500 баллов на едином госэкзамене, подала документы на поступление в Московский физико-технический институт. У девушки еще есть время определиться с выбором будущей специализации до 25 июля. Московская школьница получила 500 баллов за ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили архитекторов с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что архитекторы не только проектируют здания, но и формируют атмосферу городов. «Спасибо за ваше умение видеть и воплощать прекрасное, полезное, необходимое», подчеркнули первые лица региона, пожелав вдохновения новых проектов. Воронежская область может гордиться своим наследием и теми, кто приумножает его сегодня, соединяя традиции с современными подходами. Губернатор Александр Гусев провел встречу с сенатором Юрием Борисовым. Обсудили работу промышленных предприятий, сохранение трудовых коллективов и развитие производств. Говорили о восстановлении площадок после внешних воздействий. Отмечено, что сотрудники предприятий стараются быстро возвращаться к работе в штатном режиме, а власти оказывают максимальное содействие. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат «Воронежский», перерабатывающий более 600 тонн молока в сутки, выпускающий свыше 200 наименований продукции. Глава региона назвал предприятие примером технологического лидерства. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока. Основатель группы компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд. Обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. Александр Попов покинул пост зампреда правительства Воронежской области 3 июля по собственному желанию. В правительстве он работал с октября 2023 года. Ранее занимал должности руководителя управы Центрального района и первого заместителя руководителя аппарата губернатора. Ожидается, что Александр Попов займет другую публичную должность. Еще из новостей дня. Воронежцам рассказали о ходе работ по ремонту коллектора диаметром 1000 мм в Коминтерновском районе. Специалисты РВК «Воронеж» ночью обследовали сети, определили место повреждения и смонтировали перекачивающее оборудование. Сейчас аварийная бригада готовится к вскрытию асфальта, параллельно откачивают воду задействованные две перекачивающие станции. Работа проводится без отключения воды, закрыт проезд из центра к памятнику Славы от улицы Беговой до улицы Хользунова по двум полосам, крайней левой и средней, движение по крайней правой. В ближайшее время участок перекроют полностью, а также закрыт въезд на кольцо с улицы Хользунова, преследование от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. В Воронежской области заработала система предоставления льгот по удостоверению ветерана боевых действий «СВОИ». Теперь ветераны СВО и их семьи могут пользоваться скидками с помощью пластиковой карты. В регионе действует 59 региональных и муниципальных мер поддержки участников СВО. Перечень продолжает расширять. Правительство заключило соглашение с крупными банками, что позволяет интегрировать льготы в повседневные расчеты и сделать их доступнее. Льготы охватывают широкий спектр торговых сетей и сервисов. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда.

новое на нашем. Гребенщик. Огниво. Улица Счастья.

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
3: 255 45 55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили архитекторов с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что архитекторы не только проектируют здания, но и формируют атмосферу городов. «Спасибо за ваше умение видеть и воплощать прекрасное, полезное, необходимое», подчеркнули первые лица региона, пожелав вдохновения новых проектов. Воронежская область может гордиться своим наследием и теми, кто приумножает его сегодня, соединяя традиции с современными подходами. Губернатор Александр Гусев провел встречу с сенатором Юрием Борисовым. Обсудили работу промышленных предприятий, сохранение трудовых коллективов и развитие производств. Говорили о восстановлении площадок после внешних воздействий. Отмечено, что сотрудники предприятий стараются быстро возвращаться к работе в штатном режиме, а власти оказывают максимальное содействие. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат «Воронежский», перерабатывающий более 600 тонн молока в сутки и выпускающий свыше 200 наименований продукции. Глава региона назвал предприятие примером технологического лидерства. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока. Основатель группы компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд. Обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. Александр Попов покинул пост зампреда правительства Воронежской области 3 июля по собственному желанию. В правительстве он работал с октября 2023 года. Ранее занимал должности руководителя управы Центрального района и первого заместителя руководителя аппарата губернатора. Ожидается, что Александр Попов займет другую публичную должность. Еще из новостей дня. Воронежцам рассказали о ходе работ по ремонту коллектора диаметром 1000 мм в Коминтерновском районе. Специалисты РВК «Воронеж» ночью обследовали сети, определили место повреждения и смонтировали перекачивающее оборудование. Сейчас аварийная бригада готовится к вскрытию асфальта, параллельно откачивают воду задействованные две перекачивающие станции. Работа проводится без отключения воды, закрыт проезд из центра к памятнику Славы от улицы Беговой до улицы Хользунова по двум полосам, крайней левой и средней, движение по крайней правой. В ближайшее время участок перекроют полностью, а также закрыт въезд на кольцо с улицы Хользунова, преследование от улицы маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. В Воронежской области заработала система предоставления льгот по удостоверению ветерана боевых действий «СВОИ». Теперь ветераны СВО и их семьи могут пользоваться скидками с помощью пластиковой карты. В регионе действует 59 региональных и муниципальных мер поддержки участников СВО. Перечень продолжает расширять. Правительство заключило соглашение с крупными банками, что позволяет интегрировать льготы в повседневные расчеты и сделать их доступнее. Льготы охватывают широкий спектр торговых сетей и сервисов. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили архитекторов с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что архитекторы не только проектируют здания, но и формируют атмосферу городов. «Спасибо за ваше умение видеть и воплощать прекрасное, полезное, необходимое», подчеркнули первые лица региона, пожелав вдохновения новых проектов. Воронежская область может гордиться своим наследием и теми, кто приумножает его сегодня, соединяя традиции с современными подходами. Губернатор Александр Гусев провел встречу с сенатором Юрием Борисовым. Обсудили работу промышленных предприятий, сохранение трудовых коллективов и развитие производств. Говорили о восстановлении площадок после внешних воздействий. Отмечено, что сотрудники предприятий стараются быстро возвращаться к работе в штатном режиме, а власти оказывают максимальное содействие. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат «Воронежский», перерабатывающий более 600 тонн молока в сутки, выпускающий свыше 200 наименований продукции. Глава региона назвал предприятие примером технологического лидерства. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока. Основатель группы компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд. Обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. Александр Попов покинул пост зампреда правительства Воронежской области 3 июля по собственному желанию. В правительстве он работал с октября 2023 года. Ранее занимал должности руководителя управы Центрального района и первого заместителя руководителя аппарата губернатора. Ожидается, что Александр Попов займет другую публичную должность. Еще из новостей дня. Воронежцам рассказали о ходе работ по ремонту коллектора диаметром 1000 мм в Коминтерновском районе. Специалисты РВК «Воронеж» ночью обследовали сети, определили место повреждения и смонтировали перекачивающее оборудование. Сейчас аварийная бригада готовится к вскрытию асфальта, параллельно откачивают воду задействованные две перекачивающие станции. Работа проводится без отключения воды, закрыт проезд из центра к памятнику Славы от улицы Беговой до улицы Хользунова по двум полосам, крайней левой и средней, движение по крайней правой. В ближайшее время участок перекроют полностью, а также закрыт въезд на кольцо с улицы Хользунова, преследование от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. В Воронежской области заработала система предоставления льгот по удостоверению ветерана боевых действий «СВОИ». Теперь ветераны СВО и их семьи могут пользоваться скидками с помощью пластиковой карты. В регионе действует 59 региональных и муниципальных мер поддержки участников СВО. Перечень продолжает расширять. Правительство заключило соглашение с крупными банками, что позволяет интегрировать льготы в повседневные расчеты и сделать их доступнее. Льготы охватывают широкий спектр торговых сетей и сервисов. Это были новости региона.
2: Проверено время.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили архитекторов с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что архитекторы не только проектируют здания, но и формируют атмосферу городов. «Спасибо за ваше умение видеть и воплощать прекрасное, полезное, необходимое», подчеркнули первые лица региона, пожелав вдохновения новых проектов. Воронежская область может гордиться своим наследием и теми, кто приумножает его сегодня, соединяя традиции с современными подходами. Губернатор Александр Гусев провел встречу с сенатором Юрием Борисовым. Обсудили работу промышленных предприятий, сохранение трудовых коллективов и развитие производств. Говорили о восстановлении площадок после внешних воздействий. Отмечено, что сотрудники предприятий стараются быстро возвращаться к работе в штатном режиме, а власти оказывают максимальное содействие. Губернатор Александр Гусев посетил молочный комбинат «Воронежский», перерабатывающий более 600 тонн молока в сутки и выпускающий свыше 200 наименований продукции. Глава региона назвал предприятие примером технологического лидерства. До 2028 года компания инвестирует около 13 миллиардов рублей в глубокую переработку молока. Основатель группы компании Аркадий Пономарев отметил, что это импортозамещение и мировой тренд. Обсуждалось создание научно-производственного центра биотехнологий. Александр Попов покинул пост зампреда правительства Воронежской области 3 июля по собственному желанию. В правительстве он работал с октября 2023 года. Ранее занимал должности руководителя управы Центрального района и первого заместителя руководителя аппарата губернатора. Ожидается, что Александр Попов займет другую публичную должность. Еще из новостей дня. Воронежцам рассказали о ходе работ по ремонту коллектора диаметром 1000 мм в Коминтерновском районе. Специалисты РВК «Воронеж» ночью обследовали сети, определили место повреждений и смонтировали перекачивающее оборудование. Сейчас аварийная бригада готовится к вскрытию асфальта, параллельно откачивают воду задействованные две перекачивающие станции. Работа проводится без отключения воды, закрыт проезд из центра к памятнику Славы от улицы Беговой до улицы Хальзунова по двум полосам, крайней левой и средней, движение по крайней правой. В ближайшее время участок перекроют полностью, а также закрыт въезд на кольцо с улицы Хальзунова, преследование от улицы маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. В Воронежской области заработала система предоставления льгот по удостоверению ветерана боевых действий «СВОИ». Теперь ветераны СВО и их семьи могут пользоваться скидками с помощью пластиковой карты. В регионе действует 59 региональных и муниципальных мер поддержки участников СВО. Перечень продолжает расширять. Правительство заключило соглашение с крупными банками, что позволяет интегрировать льготы в повседневные расчеты и сделать их доступнее. Льготы охватывают широкий спектр торговых сетей и сервисов. Это были новости региона.
2: Временем. Мне жаль, что тебе...